0: песня на века.
1: Спасибо, Лариса. Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева, «Лебединая верность». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Раика Бабаджаняна, «Год любви».

Наталья Могилева. Поет Татьяна Хлебникова, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Татьяна, выходим, выходим на сцену. Музыка Феральда, слова Яковской. Упрямая мелодия.

Спасибо. Приглашаем на сцену Ирину Александрову. Краснодарская региональная. Готовится Виктория Яковлева. Ирина, просим вас. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева. Алешенька.

Спасибо. Я прошу на сцену Викторию Яковлеву, Костромская региональная организация. Готовится Елена Соснова. Музыка Владимира Матецкого, слова Михаила Файбушевича. «Весна, что нас свела с ума».

Спасибо, Виктория. Свою программу показывает Елена Соснова, Омская региональная организация. Елена, прошу. Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Я жду весну».

0: Микрофон заберите, микрофон заберите. Микрофон заберите, кто-нибудь. Все хорошо.
1: Спасибо, Леночка. Я приглашаю на сцену Регину Экарт. Костромская региональная организация «Готовится», Вероника Зеленская. Музыка и слова Елены Ваенга. «Ехал ко мне друг». Музыка Камилова, слова Шима. Песня о родине.

0: Спасибо. Всем добра. И давайте все дружить. Я вас всех люблю.
1: Обязательно будем дружить. Я приглашаю на сцену Веронику Зеленскую, Московская городская организация. Прошу вас. Музыка Алексея Рыбникова, слова Рабиндраната Тагора, последняя поэма, а готовится Надежда Кузнецова.

Спасибо. Завершила свое выступление Вероника. Я приглашаю на сцену Надежду Кузнецову, Волгоградская региональная организация. Готовится Екатерина Смык. Музыка и слова Елены Ваенги. Шопен.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодарская региональная организация. Музыка и слова Полины Гагариной. «Любовь тебя найдет». Готовится Наталья Колесова.

Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Анжела Богдасарова. И Анжела финалирует солистов женщин. Наталья, вы готовы? Музыка Оскара Фельдсмана, слова Евгения Долматовского. «Венок Дуная».

Спасибо, Наталья. Поет Анжела Богдасарова, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС. И готовится Ярослав Герасименко. Музыка Максима Иванова, слова Валерии по серпантину.

Анжела Богдатарова, Санкт-Петербург. Поет Ярослав Герасименко, Крымская региональная организация. Нет. Музыка и слова Ирины Белык из репертуара Филиппа Киркорова «Снег».

Спасибо, Ярослав. Прошу вас, Владимир Саранцев, Пермская региональная организация. Александр Маршал, слова Михаила Танича, «Мой дом, Россия», музыка и слова Хоралова, «Я твой пленник», в аккурат до двух часов.

0: Спасибо.
1: Даулет Зейнулин, Оренбург. Мы приглашаем на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Готовится Петр Панов, если он решил свои вопросы с фонограммами. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Благодарю тебя».

Спасибо. Конкурсную программу продолжает Петр Панов. Московская городская региональная организация. Готовится Борис Шишкин. Музыка Арно Бабаджаняна, слова Рождественского. «Позови меня». Аркадий Островский, вокалист.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Мы просим подняться на сцену Бориса Шишкина, Нижегородская региональная организация. В исполнении Бориса Шишкина прозвучат две песни. «Женщины России» из репертуара Иосифа Кобзона. Музыка и слова Елены Василек, «Бравый атаман».
2: Уважаемые жюри, разрешите, пожалуйста, перед столь прекрасной песней первой прочитать несколько стихов, несколько строк стихотворения. Можно, Анатолий Николаевич? Умейте женщину любить и красотою восхищаться. Ну что дороже может быть, когда мужчина не может ей налюбоваться? В нескорби женщина с тобой, она развеет грусть и скуку. Всегда на помощь к нам придет, протянет, как спаситель, руку. Бежит ребенок по земле, тропинка к мамке приближает, он словно скачет на коне. В его глазах любовь к мамочке пылает. Ты знаешь, хочется любить и приносить ей розы, и в мире этом просто жить, и никогда не видеть, чтоб у женщин были слезы.

0: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Готовится Борис Конопаткин. Иван Бегеев, Мордовская региональная организация. Музыка Цвик Пик. Русский текст Харина. Вива Виктория.

0: А можно чуть-чуть, спасибо, микрофон на монитору чуть-чуть добавить, а то вообще не слышно.
1: У вас одна песня, Иван.
0: Одна?
1: У вас одна песня.
0: А, спасибо.
1: Вива Виктория. До следующего второго тура.
0: Спасибо.
1: Борис Конопаткин. Владимирская региональная организация «Готовится Сергей Глухих». Музыка Арно Бабаджаняна, слова Роберта Рождественского. «Ноктюрн».

Россия, звездные моря, дальние моря. Как тебе сейчас живется, вешняя моя?

Спасибо. Поет Сергей Глухих, Омская региональная организация. Готовится Михаил Тарасов. Музыка и слова Александра Маршала. «Беззаботный».

разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье. Бросить все, уехать что ли, и только никуда. Мне б туда, где елка в вате, и едва за 30 бате мама шьет сестренке платье. Скоро Новый год.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Приглашаю на сцену Михаила Тарасова. Оренбургская региональная организация ВОС готовится. Александр Штриттер. Музыка и слова Андрея Макаревича «Костер». Музыка и слова Вячеслава Малежика «Еще раз».

Спасибо. Поет Александр Штриттер, Свердловская региональная организация. Готовится Иван Понявин, Пермская региональная. Из репертуара Филиппа Киркорова «Просто подари».

Конкурсную программу продолжает Иван Понявин, Пермская региональная организация. Готовится Евгений Барышников. Музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина. «Луч солнца золотого».

Спасибо. Нашу программу продолжает Евгений Барышников, Санкт-Петербург. Готовится Олег Алексеев. Музыка Муслима Магомаева, слова Геннадия Козлова. «Синяя вечность». Музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. «Лунный вальс».

в поисках ласки. Сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли.

0: Спасибо. Поет Олег Алексеев, Адыгейская региональная организация. Готовится Александр Любашов. Музыка и слова Александра Маршала «Обернись». Музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева «Ветер перемен». Из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания».
1: Ну, походу там можно, если что, подстроить.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Поет Александр Любашов, Омская региональная организация. Готовится Александр Бабанов. Музыка Вячеслава Малежика, слова Владимира Мельникова. «Острова».

Спасибо. Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация, музыка Арно Бабаджаняна, слова Леонида Дербенева, «Лучший город Земли» и музыка Голдена Иринга, слова Маргариты Пушкиной, «Беспечный ангел». Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин. Свердловская региональная организация «Готовится» Валерий Грызлин. Музыка Анатолия Верещагина. Слова Анатолия Пшеничного. «Кому ты нужен» из репертуара Александра Маршала.

Спасибо. Поет Валерий Грызлин, Башкирская региональная организация. Готовится Валерий Иванов. Музыка и слова Ирины Белык. «Снег» из репертуара Филиппа Киркорова.

0: никогда уже не вернуть.
1: Только знай, что в конце пути
0: никого уже не вернуть.

0: Ничего уже не вернуть.
1: Спасибо, приглашаем на сцену Валерия Иванова, Псковская региональная организация. Готовится Аслан Буранов. Аслан Буранов завершит номинацию «Мужчины-вокалисты». Музыка Игоря Казакова, слова Марины Литвиновой, «Любовь, 5 звезд». Музыка и слова Виктора Цоя «Видели ночь».

Дождь цветов прольется на твою кровать, я сквозь ливень их тебе принес. Этих роз должно быть ровно пять.

любовь, пятизвездочной любовью ты. Ты сорвешь со стенки прежний календарь и часы с улыбкой разобьешь, чтобы не кончался никогда, чтобы длился лепестковый.

0: Молодцы, спасибо. Мы видели эту ночь, точно?
1: Спасибо, спасибо, до ночи еще далеко. Мы приглашаем на сцену Аслана Буранова, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Александра Маршала, слова Ярослава Трусова. «Отпускаю».

Спасибо. Итак, завершили свои выступления солисты-мужчины.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Одна из песен из репертуара французского певца алжирского происхождения Энрико Масиаса была записана на русском языке Муслимом Магомаевым. Называется она и по-французски, и по-русски одинаково. «О, гитара, гитара». Русский текст Леонида Дербенева.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Тайна Боскомской долины. В то утро мы с женой сидели за завтраком, когда горничная внесла телеграмму от Шерлока Холмса. «Не можете ли вы освободиться на пару дней? Меня только что пригласили расследовать трагедию в Боскомской долине. Буду рад, если вы ко мне присоединитесь. Отправление с вокзала Пэддингтон в 11:15. Мой опыт военной жизни в Афганистане приучил меня не тратить времени на сборы. Из вещей я взял самое необходимое и меньше чем через полчаса отправился на вокзал. Высокая худощавая фигура Холмса уже виднелась на платформе.
2: Хорошо, что вы приехали, Ватсон. Для меня чрезвычайно важно иметь компаньона, на которого я могу полностью положиться. Полицейские на местах обычно малополезны и мыслят стереотипами. Если вы займете два места в углу купе, я схожу за билетами.
1: С удовольствием. В купе не было никого, кроме нас и огромной горы газет, взятых в дорогу Холмсом. Он перебирал их, читая то одну, то другую, и делал пометки. Затем он внезапно смял их в один гигантский ком и забросил на полку.
2: Вы что-нибудь слышали об этом деле, Ватсон?
3: Ничего. Я не читал газет уже несколько дней.
2: Лондонская пресса не дает полный отчет о происшествии. Я просматривал все свежие газеты в поисках новых подробностей. И насколько я могу судить, это один из тех простых случаев, которые так невероятно трудны.
3: В этом есть противоречие?
2: По большому счету, нет. Нестандартность того или иного дела почти наверняка даст ключ к его разгадке. Но чем более безликое и стереотипное преступление, тем труднее в нем разобраться. В данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого.
3: Так это убийство?
2: Предполагается, что да. Я ни о чем не могу говорить наверняка, пока не составил собственного мнения. Обрисую, как обстоят дела, насколько мне самому удалось это понять. Боскомская долина находится возле города Росс в графстве Хэфордшир. Крупнейший землевладелец в этих краях Джон Тёрнер. Он сколотил состояние в Австралии и несколько лет назад вернулся на родину. Одну из ферм, которыми он владел, ферму Хедерли, он сдал в аренду Чарльзу Маккарти, тоже бывшему австралийцу. Оба джентльмена были знакомы еще до приезда в Англию, поэтому неудивительно, что они решили поселиться рядом. Тёрнер был гораздо богаче, поэтому Маккарти стал его арендатором, но отношения между ними по-прежнему оставались приятельскими. Их часто видели вместе. У Маккарти был единственный сын, юноша 18 лет, а у Тёрнера единственная дочь того же возраста, и оба были вдовцами. Они вели уединенную жизнь, не стремясь к общению с соседями, хотя отец и сын Маккарти часто посещали скачки. У Маккарти было двое слуг, мужчина и женщина, а у Тёрнера не меньше полудюжины. Вот что мне удалось выяснить об этих семьях. Теперь изложу факты. Боскомская долина, а значит, в прошлый понедельник, Маккарти покинул свой дом в Хедерли в 3 часа дня и отправился к Боскомскому затону. Его образует ручей, протекающий через долину. Утро он провел в городке Росс и сказал сопровождавшему его слуге, что должен торопиться, поскольку на 3 часа у него назначена важная встреча. С этой встречи он уже не вернулся. От фермы Хедерли до затона 25 миль, и по пути туда Маккарти видели двое людей. Один из них старушка, чье имя не упоминается, а другой Уильям Кроудер, егерь, состоящий на службе у мистера Тёрнера. Оба утверждают, что Маккарти шел один. Но спустя несколько минут Кроудер также заметил сына Маккарти Джеймса, идущего с ружьем в том же направлении, что и отец. По его мнению, сын преследовал отца. О том, что произошла трагедия, Кроудер узнал только вечером. Отца и сына Маккарти видели и после того, как егерь потерял их из вида. К затону со всех сторон подступает лес, который отделен от воды лишь небольшой каемкой травы и камыша. 14-летняя девочка Пейшенс Моррен, дочь сторожа Боскомского имени, в это время собирала в лесу цветы. Она утверждает, что отец и сын стояли на опушке леса у самой воды и яростно ссорились. Она слышала, как Маккарти-старший обругал сына, а тот взмахнул рукой, как если бы собирался ударить отца. Девочку напугало увиденное, она бросилась домой и рассказала все матери. Едва она успела договорить, как Маккарти-младший вбежал в их сторожку, крича, что он нашел отца в лесу мертвым. Он был очень возбужден. При нем не было ни ружья, ни шляпы, а его правая рука и манжет были испачканы свежей кровью. Последовав за ним, они увидели тело, лежащее на траве возле затона. Голова была проломлена каким-то тупым орудием. Судя по характеру ранения, этим орудием вполне мог быть приклад ружья сына. Ружье было обнаружено на траве в нескольких шагах от тела. Ввиду этих обстоятельств молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительный приговор «преднамеренное убийство», а в среду он предстал перед мировым судьей города Росс, который направил дело на рассмотрение выездного суда присяжных. Вот основные факты по этому делу, известные следователям полиции.
1: Трудно представить, как можно опровергнуть такое обвинение. Все косвенные доказательства до единого указывают на сына Маккарти.
2: Косвенные доказательства могут быть очень обманчивы. Они как будто говорят об одном, но стоит вам изменить точку зрения, как они уже будут указывать на нечто прямо противоположное. И тем не менее, следует признать, что все обстоятельства сложились против молодого человека, и не исключено, что убийство совершил он. Однако в округе есть люди, которые верят в его невиновность. Среди них и дочь соседа-землевладельца, мисс Тернер. Она-то и обратилась к инспектору Лестрейду, возможно, вы его помните, для защиты Джеймса Маккарти. Лестрейд пришел в замешательство и передал это дело мне.
1: Боюсь, что факты настолько очевидны, что защита окажется невозможной.
2: Нам могут стать известны и другие очевидные факты, которые наверняка предоставит мистер Лестрейд. Вы знаете, что я не хвастаюсь, когда говорю, что могу подтвердить или опровергнуть его теорию средствами, которые он не в состоянии применить или даже понять.
3: Да.
2: Ну, например, я совершенно уверен, что в вашей спальне окно расположено справа. Вряд ли Лестрейд смог бы заметить столь очевидный факт.
1: Но как вы...
2: Дорогой мой, я давно с вами знаком и знаю, что для вас, как для бывшего военного, характерна чрезвычайная аккуратность. Вы бреетесь каждое утро, а летом используете для этого солнечный свет.
1: Да.
2: Но левая сторона лица у вас выбрита менее тщательно. Очевидно, что левая сторона освещена хуже правой. Это лишь один тривиальный пример наблюдения и умозаключения. Да-да, в них-то и состоит мой метод. Итак, две небольшие детали, выявленные следствием, заслуживают внимания.
1: Какие же?
2: Молодого человека арестовали не сразу, а по возвращении на ферму Хедерли. Когда ему объявили, что он взят под стражу, он ответил, что не удивлен, поскольку этого заслуживает. Благодаря этой его реплике у следователя, естественно, исчезли всякие сомнения.
1: Это было признание?
2: Нет. Сразу после этого он заявил, что невиновен.
1: Учитывая всю цепочку предыдущих событий, это было, по меньшей мере, подозрительно.
2: Напротив, это самый яркий луч, который пока прорывается сквозь облака. Удивись он своему аресту или вырази негодование. Мне бы это показалось чрезвычайно подозрительным, так как подобные чувства неестественны при подобных обстоятельствах. Они обличают человека, которому есть что скрывать.
1: Да-да-да.
2: То, что он честно признал ситуацию, указывает на него как на невиновного или как на человека невероятной твердости и самообладания.
1: Да.
2: Но что же касается слов о том, что он этого заслуживает, их тоже нельзя считать неестественными. Ну, вспомним, что перед этим молодой человек был так резок с отцом, что, по словам девочки, даже замахнулся на него. Раскаяние и самоукорение в его словах кажутся мне вполне естественными.
1: Людей отправляли на виселицу, имея гораздо меньше улик.
2: Это да. И многих повесили безвинно.
1: А как сам молодой человек объясняет случившееся?
2: Боюсь, его рассказ мало чем поможет его защитникам. Хотя на два момента в нем стоит обратить внимание. Вот... Прочтите сами.
1: Из стопки газет Холмс выбрал местную и указал мне на параграф, где молодой человек излагал свою версию событий. Вот что я прочел. Затем был допрошен мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного. Он дал следующие показания. «Последние три дня я провел не дома и вернулся только утром, в прошлый понедельник, 3-го числа». Отца в момент моего приезда не было дома, и служанка сказала, что он отправился в Росс с конюхом Джоном Коббом. Однако я не понял, в каком направлении он ушел. Тогда я взял ружье и направился к Боскомскому затону, на другой стороне которого есть кроличья нора. По дороге я видел егеря Уильяма Кроудера. Как он и говорит в своих показаниях, но он ошибается, считая, что я преследовал отца. Я и понятия не имел, что отец был впереди. Не доходя 100 ярдов до затона, я услышал возглас «Ку!» Так мы с отцом обычно окликали друг друга. Тогда я поспешил вперед и увидел его стоящим возле затона. Казалось, он был удивлен моим.

0: Когда я вернулся, рядом с отцом не было никого. И я представить себе не могу, кто нанес ему раны. Его не слишком любили в округе за его характер, но, насколько знаю, врагов у него не было. Больше мне ничего не известно. Следователь, ваш отец сделал перед смертью какие-то заявления. Свидетель, он пробормотал несколько слов, но я разобрал только слово «рэт» — крыса. Следователь, вы как-нибудь можете это объяснить? Свидетель, нет, я подумал, он бредит. Следователь, из-за чего у вас с отцом возникла ссора? Свидетель, мне не хотелось бы об этом говорить. Следователь, я вынужден настаивать на ответе. Свидетель, я не могу ответить. Уверяю вас, что это не имеет никакого отношения к трагедии. Следователь, это решать суду. Думаю, вы осознаете, что отказ отвечать будет использован в дальнейшем против вас. Свидетель, и все же я должен отказаться. Следователь, насколько я понимаю, возглас «Ку» был обычным сигналом между вами и вашим отцом. Свидетель, да. Следователь, почему же он издал его до того, как увидел вас, не зная даже, что вы вернулись из поездки? Свидетель, не знаю. Один из присяжных. Вы не заметили ничего подозрительного, прежде чем бросились на крик и увидели отца смертельно раненым? Свидетель, ничего определенного. Следователь, что вы имеете в виду? Свидетель, я был в таких чувствах, когда выскочил на поляну, что не мог думать ни о чем, кроме отца. И все же у меня есть смутное ощущение, что когда я бежал, что-то лежало на земле слева от меня. Кажется, что-то серое, возможно, пальто или плед. Когда я поднялся, этой вещи уже не было. Вы имеете в виду, она исчезла, прежде чем вы пошли за помощью? Да, я ее не увидел. Вы можете описать ее? Нет. Но у меня было ощущение, что там что-то лежало. Насколько далеко от тела? В дюжине ярдов или около того. Насколько далеко от края леса? На том же расстоянии. И в тот момент, когда эта вещь исчезла, если это действительно было так, вы находились от нее в дюжине ярдов. Да, но я был к ней спиной. На этом допрос свидетеля завершился. Я вижу, что судья сурово настроен по отношению к молодому Маккарти. Он обращает внимание на странности и несоответствия. Отец подает ему сигнал, не видя его. Маккарти отказывается пересказать разговор с отцом. Слова умирающего необычны. Все это говорит сильно не в пользу сына.
1: И вы, следователь, никак не догадаетесь использовать самые важные моменты показаний в пользу молодого человека. Вы то приписываете ему слишком много воображения, то слишком мало. Слишком мало, поскольку он не может выдумать причину ссоры, которая завоевала бы расположение присяжных. Слишком много, поскольку он вкладывает в уста умирающего несуразные слова о крысе и рассказывает о непонятно как исчезнувшей вещи. Нет, Ватсон, я начну расследование, опираясь на то, что молодой человек говорит правду. И посмотрим, куда нас это приведет. А пока вот мой карманный Петрарка и больше ни слова об этом деле, пока мы не окажемся на месте преступления. Мы обедаем в Суиндоне и приедем туда через 20 минут.
0: Было около 4 часов, когда мы оказались в милом провинциальном городке Россе. На платформе нас поджидал тощий, лицом смахивающий на хорька человек. Я легко узнал в нем инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда. Вместе с ним мы доехали до гостиницы «Герб Хеффорда», где нам был отведен номер.
2: Я велел подать экипаж. Зная, насколько вы энергичны, думаю, не успокоитесь, пока не побываете на месте преступления.
1: Это очень мило с вашей стороны.
2: Вы наверняка уже сделали выводы на основании газет. Дело ясно как день, и чем больше в него углубляешься, тем яснее оно становится. Хотя, конечно, невозможно отказать такой хорошенькой девушке. Она слышала о вас и хочет узнать ваше мнение. А вот и ее экипаж.
0: Едва он произнес эти слова, как в комнату вбежала одна из самых очаровательных девушек, которых мне доводилось видеть. Ее фиалковые глаза горели, густой румянец покрывал щеки.
3: О, мистер Шерлок Холмс, я так рада, что вы здесь. Я приехала сюда, чтобы сказать вам это. Я знаю, что Джеймс не убивал. Я уверена в этом. Мы знакомы с самого детства, и мне как никогда.

0: Одному другому известны все его недостатки, но Джеймс и мухи не обидит. Такое у него доброе сердце.
1: Я надеюсь, нам удастся его отстоять, мисс Тернер. Можете быть уверены, я сделаю все, что в моих силах.
0: Но вы читали его показания? И уже, наверное, пришли к какому-то выводу. Вам не кажется, что он просто попал в силки? Вы чувствуете его невиновность?
1: Я считаю это весьма вероятным.
0: Ага, слышите, мистер Лестрейд? Он оставляет мне надежду.
2: Боюсь, мой коллега судит слишком поспешно.
0: Но он ведь прав. Джеймс не мог этого сделать. А что касается его ссоры с отцом, я уверена, что он не рассказал о ней следователю, потому что речь шла обо мне.
1: О чем конкретно?
0: Не буду от вас ничего скрывать. Джеймс уже не раз спорил с отцом обо мне. Мистер Маккарти настаивал, чтобы мы с Джеймсом поженились. Мы всегда любили друг друга, как брат и сестра. Но, конечно, он был слишком молод и так мало знал о жизни. И, в общем-то, ему ничего такого не хотелось. Вот они и ссорились. И наверняка в этот раз из-за того же.
1: А ваш отец, он одобрял этот союз?
0: Нет, он тоже был против. Никто не хотел, чтобы мы поженились, кроме мистера Маккарти.
1: Угу. Спасибо, что рассказали нам это. Могу ли я завтра навестить вашего отца?
0: Боюсь, что доктор ему не разрешит.
1: Доктор?
0: Вы разве не слышали? Бедный папа нездоров уже много лет. Но то, что случилось, совершенно его подкосило. Он слег в постель, и доктор Уиллоус говорит, что его нервная система вконец расшатана. Мистер Маккарти был единственный человек, знавший папу еще в молодости, на прииске Виктория.
1: Золотой прииск Виктория. Именно там, насколько я понимаю, мистер Тернер составил состояние.
0: Да, именно там.
1: Спасибо, мисс Тернер. Вы мне чрезвычайно помогли.
0: До свидания. И да поможет вам Бог.
3: Она покинула комнату так же стремительно, как и вошла. И мы услышали шорох колес ее экипажа.
2: Мне стыдно за вас, Холмс. Зачем возбуждать в ней надежду, которую вам же придется разрушить? Я не слишком мягкосердечен, однако, по-моему, это жестоко.
1: Полагаю, я нашел способ оправдать Джеймса Маккарти. У вас есть ордер на посещение его в тюрьме?
2: Да, но только для вас и для меня.
1: Тогда считайте, что я передумал относительно разъездов сегодня вечером. Мы еще успеем сесть на поезд до Хеффорда?
2: Вполне.
1: Тогда давайте так и сделаем. Ватсон, боюсь, это время для вас пройдет медленно, но я буду отсутствовать всего несколько часов.
3: Я проводил их на станцию, а затем прошелся по улицам городка и вернулся в гостиницу. Там я улегся на диван и постарался занять себя книгой, но в конце концов отложил ее и полностью отдался размышлениям о событиях этого дня. Предположим, несчастный молодой человек говорит чистую правду. Но тогда что приключилось в промежутке между тем, как он расстался с отцом, и тем, как он бросился к Затону, услышав крики? Возможно, характер полученных убитым ран откроет мне что-нибудь, как врачу. Я позвонил и велел принести мне местную газету, содержащую подробный отчет о расследовании. В заключении хирурга говорилось, что задняя треть левой теменной кости и левая половина затылочной кости были разможжены тяжелым ударом тупого орудия. Мысленно я нарисовал себе эту картину. Очевидно, подобный удар мог быть нанесен только сзади. Это в какой-то степени говорило в пользу обвиняемого, поскольку во время разговора он стоял с отцом лицом к лицу. Правда, отец мог повернуться к нему спиной перед ударом. В любом случае, стоило обратить на это внимание Холмса. Затем, что за странные слова умирающего о крысе? Что они могли означать? Это явно не был бред. Человек, умирающий от внезапного удара, как правило, не бредит. Скорее, это походило на попытку объяснить, как он встретил смерть. Но что имелось в виду? И потом, что за серую ткань видел юный Маккарти? Если это правда, то убийца, убегая, должно быть, уронил часть своей одежды, предположительно пальто, а затем у него хватило дерзости вернуться и забрать его, пока Маккарти сын стоял на коленях спиной к нему менее чем в 12 шагах. Что за сплетение загадок? Холмс вернулся поздно и в одиночестве, поскольку Лестрейд остановился в другой гостинице.
1: Барометр все еще держится очень высоко. Важно, чтобы дождь не пошел прежде, чем мы доберемся до места. С другой стороны, нужно быть в наилучшей форме для такой тонкой работы, и я не хотел ею заниматься, утомившись с дороги. Я видел юного Маккарти.
3: И что вы от него узнали?
1: Ничего.
3: Он никак не прояснил события?
1: Абсолютно. Поначалу я думал, что ему известно, кто убийца. И он выгораживает его или ее. Но сейчас я убежден, что он озадачен не меньше остальных. Он не слишком сообразителен, хотя кажется человеком здравомыслящим.
3: Не могу похвалить его вкус, если он действительно противился женитьбе на такой очаровательной юной леди, как мисс Тёрнер.
1: С этой стороны дела обстоят совсем неладно. Парень влюблен в нее до безумия, но года два назад, когда он был совсем еще юнцом и не успел с ней толком познакомиться, 5 предшествующих лет она провела в пансионе, этого простачка завлекла в свои сети некая буфетчица из Бристоля, и он сдуру на ней женился. Никто не знает его секрет. И можете себе представить, как парня сводит с ума то, что его женитьба на мисс Тёрнер теперь невозможно.
3: Понимаю.
1: Вот почему он пришел в такое неистовство, когда отец в их последнем разговоре стал принуждать его к браку с мисс Тёрнер. С другой стороны, у него нет средств к существованию. А его отец, который по всем свидетельствам был человек крутого нрава, полностью лишил бы его содержания, узнав правду. Со своей женой буфетчицей Маккарти-младший и провел 3 последних дня в Бристоле, и отец не знал, где сын в это время находится.
3: Угу.
1: Запомните этот факт. Он очень важен.
3: Да-да.
1: Но нет худа без добра. Узнав из газет, что Джеймс в беде и ему грозит виселица, буфетчица отказалась от всяких прав на него и написала бедняге, что у нее уже есть муж на верфи Бермуда и что с Джеймсом ее ничто не связывает.
3: Угу.
1: Думаю, эти новости немного утешили юного Маккарти.
3: Но если он невиновен, то кто же убийца?
1: Кто? Я попрошу вас обратить внимание на 2 вещи. Во-первых, у убитого была назначена встреча возле Затона, но встреча не с сыном, поскольку тот был в отъезде, и отец не знал, когда он вернется. Во-вторых, убитый позвал кого-то криком «Ку!», прежде чем увидел сына. На этих 2 обстоятельствах и держится все дело.
3: Как и предсказывал Холмс, на следующее утро не было дождя, и день выдался ярким и безоблачным. В 9 часов Лестрид заехал за нами в экипаже, и мы отправились на ферму Хедерли и к Боскомскому затону.
2: Есть важные новости. Говорят, мистер Тёрнер настолько плох, что вряд ли долго протянет.
1: Он старик, я полагаю?
2: Ему около 60, но его здоровье подорвано тем образом жизни, который он вел за границей. И в последнее время оно только ухудшалось. Убийство соседа тяжело отразилось на нем. Он был старым другом Маккарти и, можно сказать, благодетелем. Поскольку мне удалось узнать, что ферма Хедерли была отдана Маккарти в пользование бесплатно.
1: Неужели? Как интересно.
2: Он помогал Маккарти множество раз. Все вокруг только и говорят о его доброте к нему.
1: Занятно. Не кажется вам необычным, что этот Маккарти, у которого, похоже, так мало собственного имущества, и который стольким обязан Тёрнеру, рассуждает о женитьбе своего сына на его дочери, очевидно, наследнице имени, с такой самоуверенностью, словно вопрос уже решен. Еще более странным это покажется, если вспомнить, что сам Тёрнер против их брака. Так нам сказала его дочь. Какой вывод мы можем отсюда сделать?
2: Ну, начинаются выводы. Я затрудняюсь судить об этих фактах, Холмс, поскольку есть риск уйти в беспочвенные фантазии.
1: Верно, верно. Вам трудно делать выводы на основании фактов.
2: Как бы там ни было, в моем распоряжении есть один факт, ускользнувший от вас. Что в смерти Маккарти-старшего виновен Маккарти-младший. А все теории, которые пытаются этому противоречить, взяты с потолка.
1: Лучше иметь взятую с потолка теорию, чем туман в голове. Если я не ошибаюсь, то слева от нас ферма Хедерли.
2: Так и есть.
3: Двухэтажное здание фермы со множеством пристроек производило впечатление удобного жилища. Однако затворенные ставни придавали ему мрачный вид. Мы постучались, и служанка по просьбе Холмса показала нам сапоги, в которых ее хозяин встретил смерть, а также пару сапог сына, хотя и не тех, что были на нем в тот момент». Тщательно сравнив их по разным характеристикам, Холмс велел проводить нас во двор, откуда по петляющей тропинке мы отправились к Боскомскому затону. Идя по следу, Холмс всегда преображался. Те, кто был знаком со спокойным мыслителем, логически рассуждающим на Бейкер-стрит, не узнали бы его сейчас. Он шел, пригнувшись и плотно сжав губы. Он быстро и безмолвно продвигался по тропе вперед через луга к лесу и Боскомскому затону. Земля повсюду была сырой и болотистой. На тропе и на траве по обеим ее сторонам виднелись отпечатки многих следов. Холмс то спешил вперед, то замирал на месте, а один раз сделал небольшой крюк, выйдя на луг. Мы с Лестрейдом шли позади. Боскомский затон — это обрамленное камышом озерцо, 50 ярдов в ширину, расположенное на границе между фермой Хедерли и обширными владениями мистера Торнера. В лесу с противоположной стороны затона виднелись красные колышки, обозначавшие границу участка богатого землевладельца. Со стороны фермы Хедерли лес близко подступал к воде, отделенной от нее только тонкой каемкой болотной травы, шагов в 20 шириной. Лестрейд указал нам точное место, где было найдено тело. И действительно, земля была настолько влажной, что ясно виднелись вмятины, оставленные раненым при падении. Холмс, судя по его возбужденному лицу и горящим глазам, мог прочитать на помятой траве и многое другое. Он обежал затон, как собака, взявшая след, а затем повернулся к Лестрейду.
4: «Для чего вы входили в воду?»
2: «Я прочесывал дно граблями, думал найти там орудие убийства или что-нибудь еще, что навело бы на след, но как вы?»
4: «Хватит, хватит. У меня нет времени. Но вы косолапите на левую ногу, а такие следы повсюду. Их мог бы и крот разглядеть. А потом они исчезают в камышах. О, как все было бы просто, если бы я оказался здесь сразу, прежде чем это стадо буйволов все истоптало. Вот сюда Маккарти-младший привел сторожа, и они покрыли следами все пространство вокруг тела на 6 или 8 футов. А вот 3 отдельные цепочки тех же самых ног».
3: Холмс вытащил лупу и лег на плащ, чтобы лучше разглядеть их, разговаривая все это время скорее сам с собой, чем с нами.
4: «Вот следы Маккарти-младшего. Дважды он шел и один раз быстро бежал, потому что отпечатки носков глубокие, а каблуков едва заметные. Это подтверждает его рассказ. Он бросился бежать, когда увидел отца на земле. Вот следы отца. Он прохаживался взад и вперед. Так, а это что? А, ясно, приклад ружья, на который опирался сын при разговоре. А это? Кто-то шел на цыпочках. Тоже квадратные носки, довольно необычные. Сапоги. Вот они приближаются, удаляются, снова приближаются. Наверняка, чтобы забрать плащ. Откуда же они идут?»
3: Он побежал по следу, то теряя его и возвращаясь, то снова находя, пока мы не достигли края леса и оказались под сенью огромного бука. Здесь Холмс снова лег ничком на землю. Долгое время он оставался там, переворачивая листья и сухие прутья, собирая что-то, показавшееся мне просто пылью, в конверт и изучая с помощью лупы не только землю, но и кору, насколько он мог дотянуться. В мху лежал камень с зазубренным краем, который тоже подвергся тщательному осмотру и был взят с собой. Затем Холмс направился по тропинке через лес, пока не уперся в дорогу, где следы терялись.
4: «Это выдающийся случай. Думаю, в этом сером доме справа и живет сторож. Я пойду туда и поговорю с Мороном, и, возможно, оставлю записку. После этого мы поедем обедать. Можете идти к Кэбу, я к вам скоро присоединюсь».
3: Через 10 минут мы сели в экипаж и направились обратно в Росс. В руках у Холмса был камень, который он подобрал в лесу.
4: «Это может вас заинтересовать, Лестрейд? Это и есть орудие убийства».
2: «Я не вижу на нем следов».
4: «Их и нет».
2: «Тогда откуда вы знаете?»
4: «Под ним росла трава. Он пролежал на том месте всего несколько дней. Невозможно определить, откуда он был взят. Это совпадает с данными расследования. Следов какого-либо иного оружия нет».
2: «А кто же убийца?»
4: «Это высокий мужчина, левша, хромой на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серый плащ. Курит индийские сигары, использует мундштук и носит в кармане тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, но тех, что я перечислил, достаточно для нашего расследования.
2: Не могу воспринимать это всерьез. Хорошо придумывать теории, но нам придется иметь дело с твердолобыми британскими присяжными.
4: Посмотрим на результат. Вы используете свой метод, а я свой. Я буду занят во второй половине дня и, возможно, вернусь в Лондон вечерним поездом.
2: И оставите дело незавершенным?
4: Нет. Завершенным.
2: Кто же преступник?
4: Человек, которого я описал.
2: А кто он?
4: Его нетрудно будет найти. Здесь в округе не слишком большое население.
2: Я мыслю практически. И не могу позволить себе слоняться по округе в поисках хромого левши. Меня подымет насмех весь Скотланд-Ярд.
4: Хорошо, я дал вам шанс. А вот и ваша гостиница. Всего хорошего. Я черкну вам записку, прежде чем уеду.
3: Покинув Лестрейда, мы вернулись к себе и застали обед на столе. Холмс был молчалив и погружен в свои мысли. Когда со стола было убрано, он заговорил.
4: Я попрошу вас, Ватсон, сесть в это кресло и выслушать речь, которую я собираюсь произнести.
5: Так.
4: Я несколько растерян, и вы могли бы помочь мне советом.
5: Пожалуйста.
4: Во время расследования мы столкнулись с двумя фактами в рассказе юного Маккарти, которые сразу обращают на себя внимание. Один состоит в том, что, по его словам, отец крикнул «Ку!», прежде чем увидел сына. Другой — слова умирающего о крысе.
5: Да-да-да.
4: Пробормотал он несколько слов, но сын разобрал только «крыса». От этих двух фактов мы и будем отталкиваться, предполагая, что юноша говорит чистую правду.
5: А как же тогда объяснить «Ку»?
4: Очевидно, он хотел позвать не сына. Маккарти считал, что сын находится в Бристоле. Юноша совершенно случайно оказался рядом. «Ку» предназначалась для другого человека, с которым у него была назначена встреча. Но возглас «Ку» характерен для Австралии. Им пользуются австралийцы. И есть серьезные основания полагать, что человек, с которым Маккарти должен был встретиться у Боскомского затона, жил в Австралии.
5: А при чем здесь крыса?
3: Холмс вытащил из кармана свернутую в трубочку бумагу и расправил ее на столе.
4: Это карта колонии Виктория. Вчера вечером мне прислали ее телеграфом из Бристоля. Теперь я прикрою рукой часть карты. Что здесь написано?
5: Ред. Крыса.
4: А сейчас?
5: Балларет.
4: Совершенно верно. Именно это слово пробормотал умирающий, из чего сын смог разобрать только последний слог. Он пытался выговорить имя своего убийцы, такой-то и такой-то, из Балларет.
5: Потрясающе!
4: Да, как видите, круг сужается. Серый предмет одежды, подтверждающий истинность слов сына, действительно существует. Из первоначального тумана возник совершенно реальный австралиец из Балларета в сером плаще.
5: Определенно.
4: Который чувствовал себя как дома в этой местности, поскольку до затона можно добраться только с фермы или через имение, где вряд ли будут бродить незнакомцы.
5: Совершенно верно.
4: Теперь вернемся к нашей сегодняшней экспедиции. Осмотрев землю, я выяснил некоторые подробности о личности преступника, которые сообщил Лестрейду.
5: Положим, его рост вы могли приблизительно определить по длине шага. Сапоги тоже можно представить себе, исходя из их отпечатков. Но его хромота...
4: След его правой стопы всегда менее четок, чем левый. Он переносит меньше веса на правую ногу. Почему? Потому что хромает.
5: Ага. А его леворукость?
4: Удар был нанесен прямо сзади, но в левую часть головы.
5: Да.
4: Ну, кто мог такое сделать, как не левша? Во время разговора отца с сыном он стоял за деревом и даже курил там. Я нашел пепел от сигары, и мои знания о видах табачного пепла дают возможность отнести ее к индийским. Как вам известно, я посвятил этому некоторое время и написал монографию о пепле 140 различных трубок, сигар и сигарет. Найдя пепел, я огляделся и обнаружил во мху окурок. Это была индийская сигара, изготовленная в Роттердаме.
5: А мундштук?
4: По окурку было видно, что его не держали во рту, значит, использовался мундштук. Кончик был отрезан, а не откушен, но отрезан неровно. Из чего я заключаю, что нож был тупым.
5: Холмс, Холмс, вы соткали вокруг этого человека сеть, из которой не выбраться. И спасли жизнь невиновному. Я вижу, к кому подводят все улики. Убийца.
6: Мистер Джон Тёрнер.
3: Портье прервал нас, объявив имя гостя и открывая перед ним дверь нашей гостиной. Вошедший производил необычное и внушительное впечатление. Медленный хромающий шаг и опущенные плечи делали его дряхлым на вид, в то время как резкие черты лица и огромная фигура говорили об исключительной силе его тела и духа. Его косматая борода, сидеющие волосы и кустистые брови придавали внешности достоинство и мощь. Но лицо было пепельно-серым, а на губах и кончиках ноздрей проступала синева. Для меня с первого взгляда было ясно, что он находится во власти хронического и смертельного заболевания.
4: Пожалуйста, присядьте на диван. Вы получили мою записку?
7: Да. Ее принес сторож. Вы сказали, что хотите встретиться со мной здесь, чтобы избежать скандала.
4: Если бы я сам отправился к вам, пошли бы толки.
7: Зачем вы хотели со мной встретиться?
4: Мне все известно о Маккарти.
7: Господи, помоги мне. Нет, я бы не допустил, чтобы юношу обвинили. Клянусь, я бы заговорил, если бы на суде дело обернулось против него. Я бы и сейчас заговорил, если бы не моя дорогая девочка. Ее сердце будет разбито, если меня арестуют.
4: До этого можно не доводить.
7: Как?
4: Я неофициальное лицо. Это ваша дочь попросила меня принять участие в деле, и я действую в ее интересах. Но юного Маккарти, несомненно, нужно выручать.
7: Мне недолго осталось. Я уже много лет болен диабетом. Мой доктор говорит, что я могу не протянуть и месяца. Но лучше умереть под собственной крышей, чем в тюрьме.
3: Холмс поднялся и сел за стол, положив перед собой стопку бумаги.
4: «Расскажите нам правду, а я запишу факты. Вы подпишетесь, а Ватсон будет свидетелем. Тогда я смогу обнародовать ваше признание в самом крайнем случае, чтобы спасти юного Маккарти. Обещаю вам не использовать его, если это не будет жизненно необходимо».
7: «Неизвестно, доживу ли я до выездной сессии суда, так что для меня это не слишком важно. Но я бы хотел избавить Элис от потрясения. Я расскажу вам, как было дело. Продолжалось это долгие годы, но рассказ мой много времени не займет. Вы не знали этого покойного Маккарти. Он был сущий дьявол. Точно вам говорю. Боже, сохрани вас от такого человека. Он держал меня в тисках 20 лет и исковеркал всю мою жизнь. Я расскажу вам, как я попался к нему на крючок. Это было в начале 60-х на прииске. Я был тогда молодой парень, отчаянный, готовый заниматься чем угодно. Я связался с дурной компанией, пристрастился к выпивке. С участком мне не повезло, и я стал тем, кого называют бандит с большой дороги. Нас было шестеро. Жизнь у нас пошла лихая. Время от времени мы совершали налеты на станцию или останавливали повозки. Меня называли «Черный Джек» из Балларета. И нас с ребятами до сих пор помнят в колонии как банду Балларета. Как-то раз из Балларета в Мельбурн под охраной отправляли золото. Мы лежали в засаде, а затем напали на них. Охранников было шестеро. Шестеро и нас. Но с первого же залпа мы вышибли из седла четверых. И все же пока добрались до груза, троих наших успели уложить. Я приставил пистолет к голове возницы. Им-то и был этот Маккарти. Я пощадил его, хотя и видел, как пристально он разглядывает меня своими глазенками, чтобы получше запомнить. Мы унесли с собой золото, стали богачами и вернулись в Англию, где никто не подозревал о нашем прошлом. Там я расстался со своими старыми дружками и решил зажить тихо. Я купил это поместье и старался тратить деньги на добрые дела, чтобы как-то искупить то, как они мне достались. Женился, но моя жена умерла молодой, оставив мне мою дорогую Элис. Даже когда она была совсем ребенком, ее детская ручонка, казалось, всегда направляла меня на путь истины, так, как это не удавалось никому другому. Короче, я начал жизнь с чистого листа и сделал все, чтобы загладить свое прошлое. Все шло хорошо, пока Маккарти не взял меня в оборот. Я отправился в город по финансовым делам и встретил его на Риджент-стрит. Он выглядел настоящим оборванцем. «Вот мы и встретились, Джек», — сказал он. «Теперь мы твоя семья. Нас двое, я и сынишка. И ты мог бы нас обеспечить. А не захочешь, стоит мне только свистнуть полицейским». Так они поехали со мной и зажили на моей лучшей ферме, не платя арендную плату. И не стало для меня ни мира, ни покоя, ни забвения. Куда бы я ни повернулся, я все время видел его ухмыляющуюся физиономию. А когда подросла Элис, стало еще хуже, потому что он быстро раскусил, что я больше, чем полиции, боюсь того, как бы дочь не узнала правду о моем прошлом. Чего бы он ни захотел, я отдавал ему без звука землю, деньги, дома, пока, наконец, он не потребовал того, что я отдать ему не мог. Его сын к этому времени подрос, как и моя девочка. О моем плохом здоровье было известно, и он уже предвкушал, как его парень женится на Элис и вступит во владение всем поместьем. Но я встал насмерть. Не позволю я его проклятому роду соединиться с моим. Не то чтобы парень мне не нравился, но в его жилах текла кровь Маккарти, и этого было достаточно. Маккарти угрожал, я стоял на своем. Мы должны были встретиться у затона на полпути между нашими домами, чтобы окончательно все обговорить. Когда я пришел туда, то увидел, как он разговаривает с сыном, так что закурил сигару и стал ждать за деревом, пока Маккарти не останется один. Но по мере того, как я прислушивался к разговору, меня все больше охватывал гнев. Он принуждал сына жениться на моей дочери, настолько не считаясь с ее мнением, как если бы она была уличной девкой. Я чуть с ума не сошел, представляя себе, как она окажется во власти такого человека. Мог ли я не разрубить этот узел? Я обречен. Чего мне бояться? Я сделал это, мистер Холмс. Сознавать, что моя дочь может попасться в тот же капкан, что и я, было выше моих сил. На крик прибежал его сын, но я успел скрыться в лесу, хотя мне и пришлось вернуться, чтобы подобрать оброненный плащ. Вот как все случилось, джентльмены.
3: Холмс протянул ему бумагу, и старик подписал свои показания.
8: Не мне вас судить. Не дай бог никому испытать такое искушение.
7: Не дай бог, сэр, не дай бог. Что вы теперь собираетесь делать?
8: Учитывая ваше здоровье, ничего. Вы сами знаете, что скоро будете держать ответ на более высоком суде, чем суд присяжных. Я сохраню ваши показания, и если юному Маккарти вынесут обвинительный приговор, буду вынужден их использовать. Но если нет, их никто никогда не увидит, и мы сохраним ваш секрет. Будете вы живы или нет?
7: Тогда прощайте. Когда придет ваш час, вам будет легче умирать, зная, как вы облегчили мою жизнь. Прощайте.
3: Пошатываясь и содрогаясь всем своим огромным телом, он хромающим шагом вышел из комнаты.
8: Господи, только ты знаешь, для чего все случается так, как случается.
3: Джеймс Маккарти был оправдан. Благодаря большому количеству доказательств, предоставленных Холмсом в распоряжении адвоката. Старик Тёрнер прожил еще 7 месяцев с момента нашей встречи. Судя по всему, его дочь и сына Маккарти ждет счастливая совместная жизнь, и темное прошлое их отцов уже никогда не омрачит ее.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Интурист хорошо говорит.
2: А что он говорит конкретно? Что?
3: Языками не владею, ваше благородие.
0: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Меня зовут Наталья Соснина.
1: А меня Андрей Бобров.
0: А вместе мы вокальный дуэт «Музыка души».
1: Мы рады передать слушателям радио «Рансис» наш музыкальный привет из Калининграда.

насмехаясь, изменяет. Он небес закон святой. Угождение богу злата, край на край встает войною, и людская кровь рекою поклевает.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Я исполню еще наши любимые песни. Громче!

0: Спасибо большое, дорогие друзья, за ваш теплый прием. Я это никогда не забуду, потому что у меня такое выступление впервые.
1: Музыкальное объединение «Мэртс» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск, впервые в истории программы, я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминал и командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках «Администратор» — это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы CMD. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто копия без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее-прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, user data, backslash, documents, backslash, ну, скажем, result command.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием result.command.txt. И в этом файле, правда, скорее всего, в DOS-овской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help пробел copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде, и вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется, какие параметры и в каких ситуациях можно применять, и как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр slash a – копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр slash b – копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь, но тем не менее уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files». В этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book01, book02 и так далее, book09, потом book10, book11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book1, затем book2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает. Поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c://files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке «Files», потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае файлы, где после слова «book» уже стоит две цифры, команда проигнорирует. Ну а если вы хотите склеить все, как в нашем примере 15, то пишем путь к папке «Files», backslash, звездочка, .txt. Кавычка закрывается, пробел. Затем указываете тот файл, в который вы хотите все это объединить. Но если в той же папке, снова пишем c/files/, затем, ну, например, resultbook.txt, кавычка закрывается. В результате у вас все 15 файлов в правильном порядке будут объединены и склеены в файл result.txt. Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл. Назвать, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду, copy/a, затем звездочка .txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка .txt, переименовываете расширение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку «Files». Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, трек 01, трек 02 и так далее, трек 09, потом трек 10, трек 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке «Files». В конце пути пишите звездочка .mp3, кавычка закрывается, пробел, и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка audio.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел, звездочка .mp3, пробел, alltracks.mp3. Сохраняйте, бросайте этот файл в папку с различными MP3 файлами, нажимаете Enter, и у вас в этой же папке образуется уже MP3 файл, который из себя представляет склейку в порядке нумерации всех MP3 файлов, лежащих в этой папке. Время закончилось, больше ничего полезного я просто не успеваю вам рассказать, поэтому если вы заинтересовались терминалом и командной строкой, изучайте, экспериментируйте и пользуйтесь. А я с вами на этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис, очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin.

Нашу программу открыла заводная композиция под названием «Рок-н-ролл», взятая мною с четвертого альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1971 году. Первая репетиция новой группы состоялась 7 сентября 1968 года. Цитата. «И вот четверо стоят лицом к лицу. Волнением и предчувствиями пропитан воздух. 24-летний гитарист Джимми Пейдж и 22-летний бас-гитарист Джон Пол Джонс уже опытные сессионные музыканты. Но оба впервые оказываются в одной репетиционной комнате с 20-летними Робертом Плантом и Джоном Боннебом. Комнатка совсем маленькая. Места в ней ровно столько, сколько требуется, чтобы вместить их четверых со своим оборудованием. И совсем уж крошечная, чтобы можно было скрыть некомпетентность, если она вдруг проявится». Выдав риф, чтобы просто удостовериться в том, что звук из его динамика идет оглушающий, Пейдж бросает взгляд на Джонса и предлагает для начала пройтись по рок-н-ролльной классике «Train kept a rollin'». Басист не очень-то с ней знаком, но следует краткая инструкция, и старт взят. Боннем за своей установкой – настоящий монстр. Играет с мощью и самозабвением, каковых ни Пейдж, ни Джонс раньше не видывали. Вокалист есть на что посмотреть. Высокий, стройный. Вьющаяся грива сотрясается в такт бою Боннема. Пронзительный вокал разносится над всеобщим грохотом. Сочетание четырех элементов столь мощное, что, закончив песню, все четверо замирают и раздражаются смехом. Отчасти от облегчения, отчасти потому, что понимают. Только что с ними произошло что-то очень важное. Конец цитаты. Слушаем композицию «Immigrant Song» с третьего альбома Led Zeppelin, выпущенного в 1970 году.

Как я уже говорил, после распада группы Yardbirds в июле 1968 года права на название и контрактные обязательства принадлежали Джимми Пейджу и менеджеру группы Питеру Гранту. В сентябре 1968 года новый состав группы был сформирован. Питер Грант решил выполнить условия контракта. И через три недели после первой репетиции в Копенгагене состоялся первый концерт обновленной группы. Коллектив стал называться New Yardbirds – «Новые дворовые птицы». Джимми Пейдж вспоминал. Цитата. «Мы действительно находились в смятении, за спиной имея лишь около 15 часов совместных репетиций». Конец цитаты. Нервозность рассеялась, едва только квартет вышел на сцену. Чтобы подчеркнуть, что их больше ничто не связывает с прежними Yardbirds, ребята сменили название группы на Led Zeppelin – «Свинцовый дирижабль».

Только что в исполнении свинцового дирижабля Led Zeppelin прозвучала композиция «Good Times, Bad Times», открывшая первую пластинку группой, выпущенную в 1969 году. Цитата. «Led Zeppelin. Они явились миру в сумасшедшее и прекрасное время. Бунтарский дух носился по всей Европе в сопровождении громоподобного рока, заглядывал за океан и щекотал нервы обывателей студенческими бунтами и посланиями хиппи». На репетиции 7 сентября 1968 года свершилось, пожалуй, самое интересное. Встретилось четыре человека, четыре бесспорные личности, которые не подавляли друг друга. Каждому вменялось в обязанность энергично шевелить мозгами и выдавать взрывоопасные идеи, творить, как только того душа пожелает. Еще один кирпичик для здания будущей популярности свалился к ногам Пейджа и компании в виде менеджера Питера Гранта. Этот человек уже прошел огонь, воду всех видов разлива и трубы бизнеса всех калибров. Он со знанием дела определил путь музыкантов к успеху, и ставка его была «Соединенные Штаты Америки». Конец цитаты. С первой долгоиграющей пластинки Led Zeppelin слушаем композицию «I Can't Quit You, Baby».

Первые концерты Led Zeppelin в Англии прошли в октябре-ноябре 1968 года. В ноябре в полной мере проявился талант Питера Гранта в качестве менеджера Led Zeppelin. В Нью-Йорке американский лейбл Atlantic Records Corporation заключил контракт с Питером Грантом на сумму $200,000. Причем такой аванс ни одна группа раньше не получала. Цитата. Atlantic Records предлагает свежую английскую группу Led Zeppelin в одном из крупнейших проектов года. Atlantic Records заключила контракт с новой английской группой Led Zeppelin на долгий срок и с эксклюзивным правом издания ее пластинок. На этот проект возлагается больше надежд, чем на любой из предыдущих. Соглашение было подписано между исполнительным вице-президентом Atlantic Records и менеджером группы Led Zeppelin. Конец цитаты. Питеру Гранту удалось организовать небольшой концертный тур Led Zeppelin по Соединенным Штатам Америки. Группа произвела фурор, затмив на концертах знаменитых американских звезд. Например, на концерте 31 января 1969 года в Сан-Франциско американская популярная группа Iron Butterfly отказалась выходить на сцену после Led Zeppelin. Джимми Пейдж вспоминал, как, цитата, «со сцены чувствовал, что с публикой происходит что-то необыкновенное. Словно в зале был прежде вакуум, и мы явились, чтобы его заполнить». Конец цитаты. С первого альбома Led Zeppelin слушаем композицию «Communication Breakdown». Эта композиция положила начало жанру, который впоследствии получил название «heavy metal».

Материал для своей первой пластинки группа записала в Лондоне еще до подписания контракта с Atlantic Records. Такова была воля Джимми Пейджа. Было потрачено около 30 часов студийного времени и около 1500 фунтов стерлингов. Первый альбом Led Zeppelin поднялся в США до 10-го, а в Великобритании до 6-го места в списке лучших альбомов. К 1975 году он принес Led Zeppelin около 6 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии альбом получил статус мультиплатинового. Стиль композиций альбома можно характеризовать как утяжеленный блюз-рок. Скорее рок, чем блюз. Впоследствии критика назвала первый альбом Led Zeppelin поворотным пунктом в развитии хард-рока и хэви-метал. 1969 год был для Led Zeppelin очень насыщенным. Группа выпустила две долгоиграющие пластинки, провела 4 американских и 4 британских турне. Это примерно 140 концертов, из них чуть больше 30 в Великобритании. Концертное исполнение композиций значительно отличалось от записанных на пластинках. На сцене царил дух творчества и импровизации. Группа выступала без разогрева и газетной рекламы. Концерты длились зачастую 3-4 часа. Вот как вспоминал о концертах Led Zeppelin их фронтмен Роберт Плант. Цитата. «Одна композиция постепенно переходит в другую, а мы подбрасываем один кусок за другим из вещей, которые никогда не репетировали. На некоторых концертах я начинал петь что-нибудь, просто чтобы узнать, известны ли остальным аккорды. Это было своего рода живая энциклопедия. Типа, я знаю вот эту песню, старый B-сайд Ларри Уильямса, а вы?» И начиналось. Временами мы играли очень странные вещи. «Dazed and Confused» постоянно менялась в каждой из своих частей. Стоя сбоку за кулисами, я думал, «Бог мой, это же замечательно! В этом и состояла для меня красота Led Zeppelin». Конец цитаты. Формат радиопрограммы не позволяет мне использовать концертные записи Led Zeppelin. Второй альбом Led Zeppelin был выпущен в октябре 1969 года. Пластинка поднялась до первого места в британских и американских списках популярности. Альбом Led Zeppelin 2 является в США одним из трех самых продаваемых альбомов всех времен. С этой пластинки слушаем композицию «Whole Lotta Love». В этой композиции Джимми Пейдж использовал прием игры на электрогитаре смычком.

Цитата. «Они сумели произвести цепелиновскую революцию в музыке, не прибегая к ошеломляющим пиротехническим, звуковым или световым эффектам. Такого возбуждения от рок-действа, от мощи инструментов и всепроникающего голоса певца не вызывала ни одна группа из разряда хиповых кумиров. И хотя Плант вживую позволял себе не всегда точно петь, а Пейдж не совсем точно играть, молодежь от восторга, причем, заметьте, впервые в США и впервые в истории рока, колотилась головой о сцену. Это не громкие слова. Это правда. Победа Led Zeppelin заключалась в придании этой музыке настоящего мужского звучания, в синтезе утяжеленного блюза и акустического фолк-рока». Конец цитаты. Считалось, что белые певцы не могут по-настоящему петь блюз. Цитата. «Когда мы говорим о блюзе, мы имеем в виду черный блюз. Только он является для нас настоящим. Еще ни один белый не спел блюз». Конец цитаты. Когда великий незрячий негритянский певец Рэй Чарльз услышал пение Роберта Планта, он сказал: «Он черный?» Ему ответили: «Нет, он белый». Чарльз сказал: «Не может быть». В качестве примера послушаем композицию «Things I Believe in You», взятую мною с третьей долгоиграющей пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1970 году.

0: Продолжение рассказа о британской рок-группе Led Zeppelin вы услышите в нашей следующей программе. На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Боря,
1: где цветы? Куда они исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
2: Программа «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Привет, старая пластинка, привет из Неаполя. Черетомба поет Валентино Валенти.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. О чем эта смешная тиритомба, мы узнаем из исполнения Сергея Лемешева. Звучит русская версия на стихи Михаила Улицкого.
1: Выйду к морю я под вечер, там одну красотку встречу, с золотистыми роскошными кудрями,

эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Французы тоже очень любят музыкальные шутки. Поет Робер Марино.

0: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Еще одна русская версия «Телетомбы» на стихи неизвестного автора, которая стала более популярной, поет Михаил Александрович.
1: Я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я все пою. Телетомба, телетомба, телетомба, неужели это...

я не знаю, что со мною, что сжигает грудь мою. Отчего мне не такое, отчего я слепаю, и через

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Ну вот, дорогие мои, и теретомба. Кстати, смысл слова до сих пор неизвестен, поэтому каждый может наделить это слово любым смыслом. Заходите на огонек, будем слушать народные песенки. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: Sag mir,
2: скажи мне, где цветы?
1: Куда они
2: исчезли? Скажи мне, где цветы? И что произошло? Скажи мне, где цветы? Их девушки сорвали. Когда же вы, наконец, поймете? Когда же они, наконец, поймут?
3: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».Радио Рансис. www.ransis.org

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет». «Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру». Алена громко рассмеялась, да так, что редкие прохожие обернулись. «Чего я сказал смешного?» Костя шутливо скорчил обиженную физиономию. «Это я просто вспомнила, подумала...» Девушка продолжила смеяться. «Ну так расскажи, посмеемся вместе». Алена дернула Немировича за руку и потащила к лавочке, одиноко стоящей под нависшей большой ивой. «Давай посидим», — предложила девушка, — «а то скоро мой дом, а около подъезда я сидеть не хочу». Константин послушно сел рядом с Аленой. «Ну как?» — спросила Алена, глядя на новенькие чешские туфли Немировича. «Не жмут?»
2: «Ты знаешь, очень даже удобные черевички», — ответил Костя, любуясь на новенькую обувь. «И все-таки ты не рассказала мне, над чем смеялась».
1: «Вот ты приставучий, Костя», — сопротивлялась Алена. «Не хочу я тебе об этом рассказывать».
2: Костя вдруг сделал серьезное лицо, снял с ног туфли и поставил их на скамейку.
1: «Ты что делаешь?» — полушутливо, полуиспуганно спросила девушка. «Надень сейчас же».
2: «Нет». Костя снял носки, убрал их в карман, встал и, несмотря на Алену, произнес. «Я иду дальше босиком, и пусть тебе будет стыдно. Пусть все видят, до чего ты довела своего кавалера». И на самом деле в эту минуту мимо проходили две женщины. Они о чем-то пошептались и громко расхохотались. «Вот», — указал Костя на прохожих, — «это первый звонок».
1: «Какой же ты противный!» — Алена поднялась с лавки и ткнула кулачком Немировича в грудь. «Упрямый! Он меня шантажирует!»
2: «Да», — подтвердил Костя. «Понимаю, что это уголовно наказуемо, но иду на это из принципа. Мои требования — или ты немедленно рассказываешь, над чем смеялась, или я иду домой босиком. Пусть эти замечательные туфли достанутся первому прохожему».
1: Алена еще раз ткнула кулачком в грудь Немировича. «Надень немедленно туфли».
2: «Расскажешь?» — продолжал торговаться капитан.
1: «Надень».
2: «Расскажешь?»
1: «Расскажу».
2: Костя сел на лавочку, достал из кармана носки и надел их. «Я слушаю».
1: «Туфли!» — подвинула Алена обувь ближе к Немировичу.
2: «Если обманешь, не прощу!» — после этих слов Костя обулся. «Ну?»
1: «Ты сказал, что вы, мужчины, готовы на все ради нас, а у нас в универмаге недавно кто-то украл женский манекен». Алена опять засмеялась.
2: «Манекен — это смешно, но я не проследил логики». Костя никак не мог связать свои слова и кражу манекена.
1: «Неужели не понял?»
2: «Нет».
1: «Ну, я представила, что у какого-то мужчины нет женщины, а проявить себя он хотел. Вот и стащил манекен, а теперь ради него что-то делает. Героическое что-то».
2: Костя заулыбался.
1: «У тебя богатая фантазия, Алена», — сказал он. «Представляешь?» — девушка продолжала хохотать и фантазировать. «Он приносит манекену цветы, целует ручку, наряжает, укладывает спать. Смешно».
2: Костя смотрел на смеющуюся Алену, на ее очаровательные ямочки под раскрасневшимися щечками и умилялся. Насколько чистая и непосредственная была радость этой девушки. Она могла позволить себе просто и беззаботно смеяться. Немирович протянул Алене руку. «Пошли, моя фантазерка», — сказал он. Костя проводил Алену до подъезда. «Вижу», — сказал он, — «приглашать к себе ты меня не собираешься». Алена подошла близко к Константину и положила руку ему на грудь.
1: «Костя, не сердись», — смотря в глаза мужчине, говорила Алена. «У меня ситуация дома не совсем располагающая, пойми. Мама только недавно из больницы. Таблетки, шприцы, врач через день приходит.
2: Костя взял руку девушки в свою крепкую ладонь и прильнул к ней губами.
1: «Да я понимаю, Алёнушка, все понимаю. Ты же из-за мамы бросила институт».
3: «Не бросила».
1: «Прости, взяла академ».
3: «Так будет правильно. Мама выздоровеет, и я вернусь к учебе. Ну пока, мой босоногий шантажист, до завтра».
2: «Пока». Костя улыбнулся своей сногсшибательной улыбкой и отпустил руку Алены. «Завтра вечером я за тобой зайду. Пока».
3: «Пока».
2: Алена приподнялась на цыпочках и поцеловала Костю в щеку. Девушка сделала несколько шагов к дверям подъезда, внезапно повернулась и пронзительно посмотрела на Немировича.
3: «Костя!» — окликнула Алена сыщика. «А ты...»
2: Вдруг она крепко сжала губы, махнула рукой и, прежде чем исчезнуть за провисшей подъездной дверью, бросила.
3: «Ай, ладно, потом».
2: Что она хотела спросить, для Константина так и осталось загадкой. Утром, войдя в отдел милиции, Немирович столкнулся с Верой Моховой. Вера, наклонив голову, некоторое время рассматривала Костю, а потом фыркнула и выдала фразу.
3: «Бедная девочка».
2: «Ты о ком?» — резонно задал вопрос Немирович.
3: «Видели тебя вчера с молодой особой. Жаль ее. Она еще не знает, как ты умеешь использовать слабых женщин».
2: «Послушай, слабая женщина, немного ли ты на себя берешь? Надорвешься ненароком, а тебе еще рожать», — иронично парировал Константин.
3: «Так вы еще, капитан Немирович, и в пошлости мас так не унималась Вера?»
2: «Да, лейтенант Мохова, имейте это в виду. Могу нагрубить. А что у вас с экспертизой по вчерашнему убийству? Надеюсь, готово?»
3: «Нет», — Вера угрожающе сдвинула брови. «К вечеру сделаю. И как это ты смог уломать Бычкова? Ты еще и с мужиками умеешь управляться?»
2: Костя указал пальцем себе на голову. «Вот этот агрегат хорошо работает», — объяснил он.
3: «Знаю я про твои агрегаты», — Вера ухмыльнулась уголком рта.
2: Мохова отвернулась и пошла по коридору, завлекающе раскачивая бедрами. Косте надо было в другую сторону, но он не отказал себе в удовольствии поглазеть на возбуждающую часть тела Веры. Только когда Мохова скрылась за углом, Немирович очнулся и направился к себе в кабинет.
4: «Я жду тебя, Костя, с самого ранья», — встал навстречу Константину Слава Волков.
5: «Извини, не знал».
4: «Я нашел», — выпалил Волков.
5: «Что нашел?»
4: «Подругу Пурловой. Убитая была у нее в гостях вечером перед убийством».
5: «Подробнее», — сказал Костя и сел за свой стол.
4: «Бабская история», — начал рассказ Волков. «Подруга, Сивова Екатерина, поругалась с мужем. Тот куда-то свинтил, ночью дома не ночевал. У подруги семейный пожар. Она после работы затаскивает к себе Пурлову. Посидели, выпили, поплакали, сопли размазали. И Пурлова собирается домой. Сивова предлагает остаться, мол, ты человек уже свободный, оставайся. Отсюда завтра на работу и пойдем». Пурлова отказалась. Сивова идет провожать Пурлову на автобус. Дошли до остановки. Автобуса нет и нет. Сивова плюнула и пошла домой. А теперь самое главное.
5: Волков встал и, засунув руки в карманы по самые локти, продолжил.
4: Когда Сивова уже отошла на приличное расстояние, она обернулась. Обернулась и увидела, как Пурлова садится в Волгу. «В черную?» — выкрикнул Немирович.
5: «Так точно, в черную», — подтвердил Слава.
4: «Номер видела?»
5: «Нет, далеко было. Видела за рулем мужика, больше никого». Пурлова села на переднее сиденье.
2: Отворилась дверь, и в помещение вошел Бауэр.
6: «Ты, Витя, вовремя», — сказал тут же Немирович. «Резину тянуть некогда. Ты, Слава, еще раз выворачиваешь наизнанку Сивову. Мельчайшие детали. Мельчайшие. Понятно?»
4: «Я пошел», — Волков схватил со стола свой блокнот и вылетел из кабинета.
6: «Витя, мухой в ГАИ», — распорядился Немирович. «Все черные Волги в городе, номера, фамилии владельцев, адреса должны быть здесь», — Костя хлопнул ладонью по столу. «Через 2 часа. Успеешь?»
4: «Сделаю».
2: Костя решил пока не докладывать Ильину. «Рано. Надо собрать все воедино. Попробовать представить картину преступления. И тогда...» Немирович почувствовал, как из открытого окна в кабинет заползает горячий уличный воздух. «Нет еще 9, а проклятый зной уже пытается проникнуть во все щели. И это только самое начало лета. Что же здесь бывает в июле?» Немирович вспомнил, как пару дней назад он нырял с пирса вместе с местными мальчуганами, как возвращало его тело к жизни волжская вода.
3: Вот, пожалуй, это и есть единственное спасение от вездесущего зноя. «Надо каждый день бегать на Волгу», — решил Костя. «Это изменит жизнь. А на выходные забрать Алену и провести полдня на пляже».
2: Хорошая идея, только бы начальство эту идею не загубило на корню.
3: Костя встал, закрыл окно и задернул шторы. Хоть какой-то кусочек прохлады надо было сохранить в кабинете. Открылась дверь и вошел Валентин. Лицо его было покрыто мелкими капельками пота, глаза покрасневшие, а губы бледные. Глущенко мял в руке кепку.
2: «Доброе утро», — поздоровался Валентин и отвел глаза.
3: «Доброе», — ответил Костя. «У тебя все в порядке? Не заболел?»
2: «Нет».
3: Глущенко прошел к своему месту и опустился на стул.
2: «Костя», — тихо сказал он, — «ты извини меня за вчерашнее, я был неправ».

0: Вот сука. Знает, что у меня с тормозами плохо, а наливает и наливает, а сам-то не пьет.
1: Толик, это тот водитель, уточнил Немирович.
0: Да, друган мой. Отмечали что-то?
1: Ничего мы не отмечали, отчаянно махнул рукой Валентин.
0: Так, захотел Толик нас угостить. Собрал мужиков. Ему-то что, у него жены нет, от него Шурка сбежала. У него одна проблема, на работу с утра не опоздать. А моя Тоня мне всю башку проклюет. Нет, я лучше здесь до вечера отсижусь. Костя, если что-то надо сделать, ты мне скажи, я справлюсь.
1: Да куда тебе с таким выхлопом?
0: Это да. Хочешь совет?
1: Валяй.
0: Сходи-ка ты на Волгу, искупайся, посиди в воде. Охладишься, станет легче, а там как раз и дела подоспеют.
1: Немирович посмотрел на часы.
0: Скоро уже Бауэр вернется, поедем шухер в городе устраивать.
1: Глущенко округлил глаза.
0: Это как? Спросил он.
1: Иди, Валя, охладись и возвращайся.
0: Глущенко кивнул, нацепил мятую кепку на голову и вышел. Немирович откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и, пользуясь абсолютной тишиной в помещении, предался размышлениям. Его голову не покидал вопрос, почему убийца принес труп Пурловой в телефонную будку. Допустим, он убил женщину в машине. Хотя нет, нанести такой удар в салоне автомобиля сложно, там просто мало места для размаха. Хотя, если приловчиться... А как говорит эксперт, удар был сильным. Предположительно, убийство совершено не внутри машины. А где? И почему? А может быть, убийца вовсе не водитель? Почему Пурлова убили? За что? Ее не насиловали, ее просто убили. Значит, был мотив. Но какой? Ее профессиональная деятельность, заведующая лабораторией на комбинате, она что-то могла обнаружить? Маловероятно, но надо это проверить. А вдруг? И опять вопрос, почему перенесли в телефонную будку? Мог же убийца спрятать тело хотя бы во овраге? До оврага не больше 10 метров, а до будки почти 100. Бред какой-то. Костя опять посмотрел на часы. Вот-вот вернется Бауэр, может быть, удастся найти ту «Волгу», которая стояла в посадках. А возможно, и ту, которую видела Сивова. Значит, и водителя, который посадил к себе Светлану. Вероятно, это одна и та же машина. И все же, почему таксофон? Это именно та деталь, которая связывает первое и второе убийство. А еще что общего? Обе молодые женщины, обе не имели детей, обе плохо жили с мужьями. Тут вдруг Костя подумал, а зачем он связывает эти два убийства? В первом случае убили ножом, во втором оглушили и задушили. Разный почерк. Но... чертов таксофон. Вот поэтому Немирович и связывает эти убийства. А еще этот нож, неизвестно откуда взявшийся в квартире Нечипаренко. То, что его там не было, Немирович был уверен не на 100, а на 200%. Как попал нож под ванну, Костя уже знал. А вот откуда убийце или его сообщнику было известно, что Нечипаренко под подозрением? А если этот человек из милиции? Если он здесь работает, поэтому и знает. Мысль, конечно, крамольная, но исключать такой факт нельзя. Немирович посмотрел на опустошенный Валентином графин, взял его и пошел за водой. Когда вернулся, застал в кабинете Виктора.
2: «Водичка, кстати!» — выпалил Бауэр и выхватил из рук Немировича графин с водой.
0: «Список привез?»
2: «Угу»,
0: — не отрываясь от графина, промычал Бауэр.
2: «Много машин?»
0: 6 штук, — наконец-то напившись, ответил Виктор.
2: «Утолил жажду? Докладывай», — приказал Немирович.
0: Витя достал из кармана в четверо сложенный листок и начал отчитываться.
2: «Значит так, про первые две машины говорить не стоит. Это «Волга» секретаря горкома и машина «Каракуля». Я правильно мыслю?»
0: «Правильно», — согласился Костя. «Дальше».
2: «Дальше так».
0: Витя стал перечислять фамилии владельцев черных машин, номера машин и их местонахождение.
2: «С какой начнем?» — положив лист со списком на стол Немировичу, спросил Витя.
0: «Вот с этой», — Костя ткнул пальцем в фамилию инженера Зиаддинова.
2: «Тогда в путь», — радостно воскликнул Витя.
0: «Запрягай своего чехословацкого коня, лейтенант». Инженер Зиаддинов жил в панельном доме. «Волга» черного цвета блестела около подъезда.
2: «Интересно, а откуда у простого инженера такая машина?» — спросил Виктор, рассматривая блестящую, отполированную хромом черную красавицу.
0: «А с чего ты решил, что он простой инженер?»
1: «А какие еще бывают?» — недоумевал Баб.

0: «Главные еще бывают», — привел как пример Костя. «Бывают инженеры-конструкторы, да мало ли». «Откуда в нашем городе инженер-конструктор?» Не успел Виктор задать свой вопрос, как раздался громкий мужской голос. «Чего вы там делаете у моей машины? Отойдите!» Милиционеры подняли головы. На балконе второго этажа стоял невысокого роста человек в расстегнутой цветастой рубашке. «А вот и инженер», — сказал Немирович. «Ренат Ильнурович», — громко отозвался Костя. «Допустим», — недоверчиво ответил мужчина. «Капитан Немирович», — Костя поднял руку вверх, показывая инженеру удостоверение. «Уголовный розыск. Мы поднимемся?» Напор Зиаддинова тут же потух. «Поднимайтесь», — робко произнес мужчина. Квартира инженера Зиаддинова была обставлена довольно богато. Много дорогих ковров очень высокого качества, добротная, по всей видимости, румынская мебельная стенка. В стенке на виду стоял японский Panasonic, совсем новенький. Костя знал толк в домашней обстановке. В Москве ему не раз приходилось бывать в квартирах дипломатов, работников внешторга, академиков, известных артистов и других непростых людей. Здесь, в этой квартире на втором этаже, жил совсем непростой инженер. Зиаддинов перехватил пытливые взгляды милиционеров и решил действовать превентивно. «Я 5 лет работал в Ираке на нефтедобыче. Это, — он обвел рукой комнату, — нажито честным путем». «Никаких сомнений», — успокоил инженера Костя. «Мы, собственно, по другому делу. Позавчера, примерно с 10:30 до 11:00, где вы были?» Зиаддинов посмотрел на жену, стоявшую между кухней и залом. «Позавчера мы у родственников были в Добринке. Аделя», — обратился Зиаддинов к жене, — «во сколько мы вернулись?» «В 9:00», — неуверенно ответила женщина. «Может быть, чуть позже?» «Где-то так», — подтвердил инженер. «Выгрузились, и я погнал машину в гараж. Через час пришел домой». «А где у вас гараж?» «Далековато, в 4-м кооперативе». Костя и Бауэр, как по команде, посмотрели друг на друга. Уже через 20 минут «Волга» Зиаддинова стояла во дворе отдела милиции. Вера Мохова нырнула внутрь и, как виноградная улитка, сантиметр за сантиметром обследовала салон. Зиаддинова тем временем, как музейный экспонат, посадили посреди кабинета оперов и бомбили вопросами. Присоединился и сам начальник РОВД. Ренат Ильнурович никак не мог понять, чего от него хотят милиционеры. Обычное дело — погнать вечером автомобиль в гараж. Почему столько внимания? Оставлять «Волгу» около дома опасно. Утром можно не найти колес, например. Поэтому Зиаддинов, как бы поздно ни было, всегда ставил на ночь машину в гараж. «Кого вы подвозили?» — прилетел вопрос от Ильина. «Я никого не подвозил», — повернувшись к начальнику милиции, ответил Зиаддинов. «Я вообще никогда никого не подвожу. Машина новая, да и зачем мне чужие люди?» «Каким маршрутом вы ехали?» — в свою очередь спросил Немирович. «Обычным. Чего тут ехать? Выезжаю на Алтайскую и прямо. Сворачивать никуда не надо. 10 минут, и я в гараже». Привезли сторожа кооператива. Тот подтвердил, что Зиаддинов приехал до 10:00. «В 10:00 я обычно закрываю ворота», — говорил сторож. «Он машину поставил и вышел за ворота. А уже после я ворота закрыл. А что он натворил?» «Ничего, судя по вашим показаниям», — ответил Немирович. «Вы разговаривали с ним, когда он уходил?»
1: «С этим? Не-е-е-е!» Рябой сторож скривил лицо. «Он с такой челядью, как я, не разговаривает. Ему «здрасте» скажешь, а он даже не кивнет. Противный дядька. Че, задавил кого-то?» — не унимался сторож.
0: «Нет», — жестко ответил Немирович. «Идите, спасибо». Сторож ушел. Спустя несколько минут зашла Мохова.
1: «Ну, есть что?» — нетерпеливо спросил Ильин.
2: «Машина чистая, пальчики откатала, много. Были на ручках, на панели, на руле. Сравню с отпечатками убитой, но это не быстро».
0: Вера ушла. «Судя по всему, мимо», — подвел итог Немирович.
1: «И мне так кажется», — поддержал Николай Иванович. «Ничего, у нас еще 3 машины есть», — вступил в беседу Бауэр.
0: «Не 3, а 5», — поправил Виктора Костя.
1: «Это что?» — удивленно произнес Витя. «И первого, и каракуля проверять будем?»
0: «Если надо, будем».
1: «Эй!» — Ильин махнул рукой на Немировича. «На поворотах осторожнее». «Ишь ты, гвардеец! Кто тебе даст машину первого проверять? Ты, Немирович, совсем рехнулся?» «А чего это вас так возмущает?» — не уступал Константин. «У нас перед законом все равны».
0: «Есть поровнее тебя, капитан», — пробасил Ильин. «Ты из окопа-то сильно не высовывайся, а то вжик!»
1: Ильин провел ладонью по горлу. «И пойдешь в народное хозяйство, никакой генерал не поможет».
0: Костя привстал и хотел было возразить, но начальник сделал красноречивый жест, и Немирович сел обратно.
1: «Дождитесь экспертизы», — продолжил Ильин. «И если пальцев Пурловой в машине нет, отпускайте Зиаддинова. Чешите к следующему владельцу. Все!»
0: Ильин вышел. Предчувствие Немировича не подвело. Зиаддинову вернули «Волгу» и отпустили домой. Собрались выезжать по следующему адресу, но планы сломал вошедший в кабинет дежурный. «Товарищ капитан», — обратился к Немировичу старшина. «Группа на выезд. Убийство».
1: Пока ждали буханку у входа в отдел, наслушались от Ильина. Николай Иванович не стоял на месте. Он двигался хаотично и монотонно ворчал.
0: «Это что такое? Что за напасть? У нас за год нет столько убийств, а тут неделя не прошла, а уже третья. Немирович!» — Ильин остановился перед Костей. «Это ты нам все привез?»
1: Непонятно, то ли всерьез начальник такое говорил, то ли так пытался пошутить, но, если честно, вышло не впопад.
0: «Я тебя завтра в отпуск отправлю», — сменив ворчливый тон на полушепот, заявил Ильин. «Надо же как-то разорвать порочный круг».
1: От дальнейших буйных фантазий начальника спасло дребезжание буханки. УАЗ свистнул тормозами и принял в свое чрево всю оперативную группу. Опять получилось так, что Костя сел рядом с Верой.
0: «Не прижимайся ко мне, бабник!» — шепнула Вера и толкнула локтем Немировича в бок.
1: «Ну, прости, так получилось!» — шепнул в ответ Костя. «Неужели я так тебе противен?»
0: «Даже не представляешь, как! Я всю жизнь буду жалеть о том, что...» Вера вдруг замолчала.
1: «Значит, не противен», — с улыбкой сказал Костя и в упор посмотрел на Мохову. Вера сверкнула злым взглядом и отвернулась. Константин тоже не был настроен продолжать распри. Не время. Так и ехали молча до самого места происшествия.
0: «Там она», — показал домик дежурной по переезду мужчина в промокшей от пота ситцевой рубашке. «Это ж надо! Как же так?»
1: «А вы кто?» — поинтересовался Немирович.
0: «Бригадир пути Астахов Александр Матвеевич.
1: Имя убитой?»
0: «Короленко Зина».
1: В домике дежурной по железнодорожному переезду пахло кровью. В затемненном помещении, упершись в стол головой, сидела женщина. Она была мертва. На столе бурым ровным пятном засыхала лужица крови. Женщина сидела на краю тяжелого деревянного стула. Правая рука дежурной не спадала вниз. Остекленевшие глаза были открыты. Рядом с головой убитой стоял черный старомодный телефонный аппарат. Трубка была снята и зажата в левой руке женщины. Из трубки едва слышался беспрерывный зумер. Картина была не из приятных. Немирович обратил внимание на короткий ломик, лежащий в углу каморки. Один из концов ломика был обмотан тряпкой. Под окошком сыщики увидели разбитый глиняный горшок с валяющимся рядом цветком и горстью земли. Видимо, цветок стоял на узком подоконнике и упал не без посторонней помощи. «Вышли все отсюда», — громко приказала Мохова. Оперативники повиновались. Все понимали, что в таком маленьком помещении лучше не толпиться, чтобы не уничтожить следы, если они, конечно, есть.
0: «Кто обнаружил?» — спросил у бригадира Немирович. «Машинист сообщил. Дежурная не вышла на переезд, он и позвонил».
1: «А она должна выходить?»
0: «Обязательно».
1: «С этим машинистом можно поговорить?»
0: «Конечно, он сейчас смену заканчивает. Бурцев Геннадий».
1: «Витя!» — подозвал к себе Бауэра Костя. «Бери машину и в депо. Бери Бурцева Геннадия и вези сюда. Пулей!» Виктор в два прыжка оказался в машине. УАЗ почирикал стартером и уехал. Костя вернулся к разговору с бригадиром.
0: «Александр Матвеевич, про Зину расскажите. Есть у вас предположение, кто это мог сделать?» «Да что вы, какие предположения? Обычная девчонка, работала себе и работала».
1: «Замужем?»
0: «Замужем. Я, правда, мужа ее никогда не видел. Знаю, он дальнобойщиком работает, больше ничего».
1: «Подруги у Зины есть? Близкие?»
0: «Не знаю. Сменщица Таня Меркулова, с ней можно поговорить».
1: Костя сделал запись в блокнот. В дверях появилась Вера. Она подала знак Немировичу, чтобы тот зашел.
3: «Убили вот этим ломиком», — стала рассказывать Вера. «Удар очень сильный, вернее, два удара.
2: Один вот сюда, — Мохова указала на затылок Короленко, — а второй в висок, кровь уже отсюда. Первый удар, скорее всего, прошелся вскользь. Она повернулась, и потом уже был нанесен второй, смертельный. Но это я так думаю, после вскрытия станет понятно.
0: «Она как-то странно сидит», — обходя вокруг убитую, сказал Немирович.
2: «Ясное дело», — снимая резиновые перчатки, проговорила Вера. «Она не сама сюда села».
0: «Ее посадили?»
2: «Да. Зачем, не знаю, но били ее там, около окна. А потом тащили сюда. Вот на полу капельки крови, видишь?»
0: Немирович наклонился, подсветил фонариком и увидел несколько маленьких пятен. Это была кровь. «Получается, что трубку ей в руку тоже вложили?» — сделал вывод капитан.
2: «Получается», — подтвердила Мохова.
0: «Зачем?» — Костя задал этот вопрос сам себе. «Пурлову перенесли в телефонную будку, этой в руку вложили трубку. Что за игры?»
2: «Немирович», — Вера, лукаво улыбаясь, заглянула в глаза капитана. «Это игры твоего воображения. Перегрелся, Константин Сергеевич. Тебе кошмары не снятся?»
0: «Нет».
2: «Значит, будут».
0: Костя никак не реагировал. Он стоял, задумавшись, будто погрузившись в другой мир.
2: «Эй, Немирович, ты здесь, со мной?»
0: — громко спросила Вера, проведя рукой перед лицом Кости.
2: «Что?»
0: — Константин очнулся. «Что ты сказала?»
2: «Я сказала, отдохнуть тебе надо. Перегрелся ты на нашем солнце, вот и чудится тебе, маньяки».
0: «Да», — Костя еще раз оглядел помещение. «Возможно, ты права. Пойду я сегодня в кино, отвлекусь».
2: «И продавщицу свою возьми».
0: «Вера, это запрещенный прием».
2: «Запрещенный прием?» Мохова подошла настолько близко к Константину, что он чувствовал ее горячее дыхание. «Это воспользоваться слабостью молодой незащищенной женщины. Попользоваться ею и бросить. Вот это, Немирович, запрещенный прием».
0: «Не согласен. У нас было обоюдное желание. Тебе же тоже этого хотелось».
2: «А мне, может, и сейчас хочется».
0: Возникла пауза. Они смотрели друг на друга в упор, и никто не собирался отводить взгляд.
2: «Ха-ха!» — рассмеялась Вера. «Что, поверил? Нет, Немирович, хватит, я в тебе разочаровалась. Продавщица из универмага твой уровень».
0: Вера обошла стол и стала складывать в чемоданчик свои приспособления.
2: «Кстати, — сказала Мохова, — забыла совсем. Этот кусочек пластика, ну тот, что ты нашел в посадке, это осколок от теннисного шарика. Я отправила его в область, в лабораторию. Может быть, удастся выяснить, где этот шарик выпустили. Видишь, Немирович, все ради тебя».
0: «Все ради дела, Вера», — поправил эксперта Костя. «Но все равно спасибо». Вера закрыла чемоданчик и только собиралась выйти из домика, как в проеме появилась странного вида женщина с продолговатым худощавым бледным лицом. Она была одета явно не по погоде. Блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колен, и завершали этот монашеский ансамбль черные закрытые туфли на низком каблуке.
2: «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — как-то не очень приветливо произнесла Вера.
0: «Здравствуй, Вера».
2: «А вы какими судьбами? Мы ждали Алексея Ивановича».
0: «Начальство решило, что это дело транспортной прокуратуры», — ответила женщина. «Так что вести это расследование буду я. А вы кто?» — спросила Любовь Ивановна у Немировича. «Я вас не знаю». «Я вас тоже», — нагловато ответил Костя. «Капитан Немирович, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
2: «Баринова, следователь транспортной прокуратуры», — представилась женщина и протянула по-мужски руку Константину. «Будем знакомы».
0: Немирович пожал аккуратную костлявую руку Бариновой. Следователь скользнула быстрым взглядом по всей фигуре капитана.
2: «Ссыльный?» — вдруг спросила Баринова. «Из Москвы?»
0: При этих словах следователя Вера не сдержалась и хмыкнула. «Откуда такой вывод?» — заинтересовался Костя.
2: «Почти 20 лет следователем», — ответила Баринова. «Могу сложить 2 и 2. Объяснять некогда».
0: Любовь Ивановна обошла Немировича и склонилась над убитой дежурной.
2: «А почему трубка в руке? Она же не звонила».
0: Костя был откровенно удивлен проницательностью монашки. Так он для себя окрестил Баринову. «А как вы догадались, что она не звонила?» Баринова подняла глаза на сыщика и, не моргая, посмотрела на Костю несколько секунд.
2: «А вы думаете, только у вас в Москве профессионалы работают?» — ответила она. «Мы здесь тоже кое-что умеем».
0: «Черт!» — воскликнул Немирович. «Любовь Ивановна, вы меня пугаете!»
2: «Однако!»
0: — Баринова посмотрела на Веру и скривила бледные губы в подобии улыбки.
2: Пугливые опера нынче пошли. Смотрите сюда».
0: Баринова переключилась на Немировича. «Она сидит на стуле. Аппарат справа. Какой рукой ей удобнее взять трубку? Правильно, правой. А она тянется левой. Неестественно, согласны?»
2: «Судя по обстановке на столе, телефонный аппарат не передвигался. Вывод? Трубку девушка не брала. Я внятно объяснила?»
0: «Внятно», — подтвердил Костя.
2: «А теперь быстро ввели меня в курс дела».
0: Вера очень подробно доложила следователю, что и как произошло. Баринова, положив на стол большую тетрадь, быстро писала какими-то странными каракулями. В эту самую минуту в помещение вошел Витя и громко доложил.
2: «Привез!»
0: Но, увидев Баринову, сказал «Ой», вжал голову в плечи и тихо поздоровался.
2: «Здравствуйте, Любовь Ивановна!»
3: «Здравствуй, Витя, кого ты привез?»
2: «Машиниста!»
0: «Витя!» — Баринова сдвинула брови и заговорила, как строгая училка. «Внятно доложи. Забыл, как это делается?»
2: «Простите, я привез гражданина Бурцева, машиниста поезда, он свидетель».
3: «Так уже лучше. Поговорим с ним на улице».
0: Баринова забрала свою тетрадь и вышла из дежурки.
1: «Я бы, может, и не суетился, — рассказывал Бурцев, — но меня насторожил мужик. Вот тут на обочине стояла «Волга».
0: «Черная?» — не сдержался Немирович и сразу поймал недобрый взгляд Бариновой.
1: «Черная?» — немного удивленно ответил машинист.
3: «Продолжайте, Бурцев», — сказала Баринова.
1: «Да, конечно, так я и говорю, мужик этот бегом в машину сел и как рванул, только пыль столбом. Я смотрю, а дежурной нет. Я и подумал, что как-то неправильно. Вдруг что-то случилось, вот по рации и сообщил».
0: «Все?» — спросила Баринова.
1: «Все».
0: «Как мужчина выглядел?»
1: «Большой такой, здоровый мужик, брюки темные, рубашка светлая, голубоватая. Да что там, мужик как мужик».
0: «Узнать сможете?» — вставил свой вопрос Немирович.
1: «Наверное, смогу».
0: «Еще кто-нибудь был на переезде, кроме этого мужчины?» — задала вопрос Баринова.
1: «Нет, с обеих сторон было пусто».
0: Баринова накидала своих странных иероглифов в тетрадь, потом заполнила прямо на коленке протокол и отпустила машиниста.
3: «Капитан», — обратилась следователь к Немировичу, прежде чем уехать, — «вы недисциплинированы. Когда я веду допрос, не надо вмешиваться. Вносите сумятицу. Надеюсь, вы меня поняли?»
1: «Да, понял. Простите, Любовь Ивановна, можно вас задержать на минутку?»
3: «Слушаю».
1: «Как вы догадались, что я ссыльный из Москвы?»
0: Баринова опять смерила взглядом Немировича и как-то погрустнела.
3: «Разочаровываете, молодой человек. Я думала, вы смекалистый».
0: Костя виновато опустил голову. Он и правда почувствовал себя двоечником. Эта некрасивая, но очень сильная женщина вселила в него трепет. Он не понимал, куда делась его природная наглость.
2: «Чего молчите?» — наседала Любовь Ивановна. «Стыдно стало? А ну-ка, включите мозги!»
1: «Я предполагаю, что по одежде, словно на экзаменах, стал отвечать Константин. Здесь одеваются иначе».
3: «Начало правильное. На вас же ни одной отечественной пуговички нет. Значит, из столицы. По собственному желанию из Москвы сюда никто не поедет. Значит, заставили. Сослали. Могла бы предположить, за что, но времени нет дальше вам урок преподавать».
0: «Но все же почему из Москвы?» — не отпускал следователя Костя. «Почему не из Ленинграда, не Киева?»
3: «Для Киева ваш говор не годится. А в Ленинграде я не встречала ни одного мужчины с таким наглым взглядом. Из Москвы вы, любезный, из Москвы».
0: Костя качнул несколько раз головой.
1: «Я теперь ваш поклонник, Любовь Ивановна».
2: «Эти штучки приберегите вот для них», — Баринова кивнула в сторону Веры. «Зовут как?»
1: «Костя».
2: «А для меня, Костя, найдите-ка лучше время сегодня. Поговорить надо. Наша прокуратура прямо рядом с вокзалом».
0: «Конечно, Любовь Ивановна», — ответил Немирович.
2: «После 4 постарайся».
0: Баринова зажала крепко под мышкой толстую папку и пошла к машине. Чуть ниже на дороге ее ждал «Москвич 408».
1: «Какая железная женщина», — сказал Немирович подошедшему Виктору.
2: «Ее даже каракуль боится», — сообщил Виктор. «Перекрестился, когда она перевелась в транспортную».
0: «С умными работать тяжело, надо соответствовать», — сделал заключение Костя. Около 16:00 Немирович подошел к невзрачному одноэтажному домику. Это было здание транспортной прокуратуры. Дежурный показал Косте, как найти кабинет Бариновой. Это была маленькая, захламленная огромным количеством бумажных папок комната. Два стола были придвинуты вплотную друг к другу.
3: Но что поразительно, здесь не было жарко, хотя на улице все плавилось от изнурительного зноя. «Садитесь», — указала на стул рядом с ее столом следователь, увидев вошедшего Немировича. «Я налью вам чая. Только чай утоляет жажду. Ни квас, ни вода, ни тем более пиво так не помогает организму справиться с жарой. Любите крепкие или так себе?»
4: «Между».
3: «Понятно». Чай Баринова подала без сахара. Не сказать, что Костя был сладкоежкой, но ложечка сахара не помешала бы. Баринова заметила, что Костя пьет без удовольствия. «Сахара нет», — отрезала она. «Я его не терплю, поэтому пейте и не копызюльтесь». Немирович хотел было возразить. Он не собирался предъявлять какие-либо претензии к чаю, но Баринова опередила. «Все», — она подняла предупредительно руку, — «с темой чая закончили. К делу». Она подошла к двери, выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, плотно прикрыв дверь, сказала. «По-моему, наши с вами мысли шлепают в одну сторону».
4: «Вы о чем?»
3: «Я навела справки. У вас за неделю два убийства. Ничем не хотите со мной поделиться?»
4: «Откуда вы?» — Немирович не успел спросить.
3: «Я разговаривала с Колей Ильиным», — ответ прозвучал раньше, чем вопрос.
4: «Я сам еще не уверен».
3: «Это хорошо, что сомневаетесь».
4: «Я уже слышал подобное от участкового, от Фомича. Похоже, в вашем городе редко встретишь сомневающегося сыщика».
3: «Мы уходим от темы», — Баринова допила свой чай и поставила чашку на край стола. «Делитесь, Константин».
0: Костя рассказал о своих предположениях по поводу всех трех убийств. Рассказал о проверке владельцев «Черных Волг» в городе. Вчера проверили инженера Зиаддинова, сегодня успели осмотреть еще две машины, директора смешторга Щербакова и «Волгу» гражданина Цхеладзе. У обоих алиби. Эти люди не причастны к убийствам. Остается проверить три машины. Уж одна-то из них точно должна быть той самой «Волгой», которую видели в посадке на нефтебазе и которая уже сегодня засветилась у переезда. Пока автомобиль — это единственный след. «Но что меня больше всего настораживает», — продолжал свой рассказ Костя, — «это нож в квартире Нечипаренко».
3: «Да, Константин, я с тобой согласна. Его мог подбросить только убийца».
4: «Или тот, кто с ним заодно. Меня еще убивает упрямство Регинского. Он в упор не хочет замечать очевидного».
3: «Знакомо мне это», — сказала Баринова и забарабанила пальцами по столу.
4: «Любовь Ивановна», — Немирович перешел почти на шепот. «Я сейчас скажу вам одну крамольную вещь. Если вам покажется это бредом, не стесняйтесь, дайте мне подзатыльник».
3: «Говори».
4: «Меня не покидает мысль, что убийца связан с милицией. Или работает у нас, или имеет доступ к информации».
3: «Незачем тебе давать подзатыльник. Про Нечипаренко он как-то узнал? Суток не прошло, как нож уже был под ванной. Мальчишку, который видел этого слесаря, я бы спрятала. Парень под ударом».
4: «Зайду к Ильину. С прокурором бесполезно разговаривать».
3: «А с Николаем Ивановичем, наверное, поздно».
4: «Это вы о чем?» — не понял фразу Баринова и Костя.
3: «Три убийства одно за другим, и никаких результатов. У Коли могут быть проблемы. Там», — Любовь Ивановна подняла палец вверх, — «не любят таких сюрпризов».
4: «Об этом я как-то не подумал».
3: «Тебе об этом думать не надо».
0: Баринова встала, скрестила руки на груди и стала смотреть в окно. Из ее окна был виден лишь небольшой участок железной дороги. Маневровый тепловоз, посвистывая гудком, перетягивал туда-сюда товарные вагоны. Следователь резко повернулась к Немировичу и, опустив руки на спинку стула, сказала.
3: «Поищи среди своих, там есть след, я чувствую».
0: Костя кивнул, поднялся и протянул руку Бариновой.
4: «Спасибо», — сказал он.
3: «Я позвоню Ильину, он, к моему мнению, прислушивается. Попрошу, чтобы сегодня же спрятал мальчишку. Ты на это не отвлекайся. До встречи, Костя».
5: Глава 8. Выездной трибунал. Костя и Алена шли с пляжа по совершенно пустой дороге. День, обеденное время, а вокруг ни души. Странно все это. Алена шла все быстрее и быстрее. В какой-то момент Константин понял, что ему надо ускорить шаг, но ноги не слушались. Ничего не получалось. Внезапно стало темнеть. Костя поднял голову и увидел, как надвигается свинцовая туча. Она была настолько низко, что казалось, вытяни руку и достанешь грозовое облако.
1: «Алена, подожди меня!» — крикнул вслед девушке Немирович. «Подожди!»
2: «Догоняй!» — в ответ задорно смеясь крикнула Алена. «Догоняй, тюха-матюха!»
5: Алена уже перешла на бег, а Косте что-то мешало. Он никак не мог понять, что. Туча наползала. Начал накрапывать дождь редкими и очень крупными каплями. Костя спешил, что было сил. Алена уже скрылась за углом частного дома. Костя с трудом добежал до этого угла и с ужасом увидел, что его девушка пытается открыть дверь телефонной будки. Она хохотала и махала Косте рукой.
2: «Иди скорее!» — кричала Алена. «Сейчас ливанет! Дверь тугая! Иди скорее!»
5: Косте казалось, что он не бежит, а мчится к девушке, но расстояние между ним и Аленой практически не сокращалось. Внезапно дверь поддалась с необъяснимой легкостью, и Алена зашла в таксофон. Зашла и... Костя схватился за круглую холодную ручку двери, дернул ее. Дверь не поддавалась. За грязными стеклами телефонной будки Немирович видел силуэт Алены. Она как-то странно двигалась, будто отбивалась от невидимого существа. Звуков слышно не было. Дверь упрямо не хотела открываться. Немирович размахнулся и ударил по стеклу. Оно не разбивалось. Еще раз ударил. Еще раз. Нет. Костя уперся ногой в боковину будки и со всей силы дернул за ручку. Дверь поддалась. Из будки ему на грудь упала обессилевшая Алена. Костя подхватил девушку и вытащил ее из проклятого таксофона.
2: «Там», — Алена указала рукой внутрь таксофона, — «он там».
5: Ее голова упала на предплечье Немировича, глаза закрылись, губы побледнели. Костя подложил пляжное полотенце под голову девушки и заглянул в будку. Там было пусто. Черная трубка болталась на проводе, а на полу лежала мятая текстильная кепка. Точно такая же была у Глущенко. Костя взял трубку, чтобы повесить ее на место, но из нее раздался дьявольский смех. Немирович приложил трубку к уху.
6: «Она следующая!» — раздался из трубки хриплый мужской голос.
5: Короткие гудки дали понять, что разговор окончен. Немирович повесил трубку и повернулся. Алена лежала на земле, а на ее шее непонятно откуда взявшаяся веревка со скрипом затягивалась. Капитан кинулся к девушке, вцепился в веревку и стал пытаться ее ослабить, но получалось плохо.
2: «Что за черт?» — кричал Костя. «Отпусти ее! Отпусти!»
5: Костя настолько громко кричал, что услышал свой вопль сквозь сон. Он вскочил с дивана и огляделся в темной комнате.
6: «Фух!» — выдохнул Немирович. «Это сон. Фух!»
5: Костя включил свет и посмотрел на часы. Стрелка только что переползла на третий час ночи. После такого заснуть нереально. Костя пошел на кухню, поставил чайник и сел у распахнутого окна. Город спал. Но там, за Волгой, тьма уже растворялась. Скоро рассветет. Немирович вспоминал вчерашний день. Вечером, как он и хотел, с Аленой пошли в кино. Смотрели «Судьба резидента» с актерами Жоновым и Ножкиным. Константин шел на сеанс с интересом. Очень хотел посмотреть продолжение популярного шпионского фильма, но с первыми кадрами в голове закрутились детали разговора с Бариновой. Начал прокручивать все известное ему с самого первого дня, с выезда на убийство Ольги Нечипаренко. Вспомнил и отметил всех, кто был рядом с ним. Потом осмотр квартиры Нечипаренко, там были трое. Он, Волков и сержант. Костя даже не помнил фамилию сержанта, надо бы узнать. Волков видел, как Немирович осматривал ванную. Видел, что капитан шарил рукой под ванной. Волков это видел. Если подозревать Славу, то представлять его надо совершенным идиотом. Можно было подкинуть нож туда, где Немирович не искал, где-нибудь в спальне. Ее осматривал сам Волков. Нет, Слава пока вне подозрений. Кто тогда? А кто угодно. Волков мог общаться с любым из отдела, и даже не из отдела. Круг подозреваемых слишком широк. Слишком. Закипела вода в чайнике. Немирович достал из шкафчика коричневую жестяную банку с изображением индийских красавиц и надписью на английском «Indian Instant Coffee». Спасибо Жене Биркину. Это еще из тех запасов. Кстати, это была предпоследняя банка растворимого кофе.
2: Последнее еще таилось в чемодане. Костя заварил черный ароматный напиток и опять устроился у окна. Приятный утренний воздух сопутствовал хорошему мыслительному процессу. Итак, понятно только то, что информацию о задержании Нечипаренко могли знать практически все, даже больше, чем все. Костя вспомнил кондуктора из автобуса. Путь тупиковый. Так не вычислить. Надо искать какую-то мелочь. То, на что сразу и внимания не обратишь. И тут Немирович вспомнил газету. Да-да, газету, в которую был завернут нож. Даже не саму газету, а надпись на ней 26. Обычно так на почте писали номер квартиры. Да, это номер квартиры. Мелочь, возможно, бесполезная, но надо проверить. Костя смотрел, как с востока выкатывается солнце, похожее на апельсин. Еще немного времени, и это круглое светило начнет подогревать землю, дома, машины, все, что не спряталось в тень. А после полудня и тень уже не спасет. Немирович допил кофе и опять бухнулся на диван. Можно было еще поспать часа два, а может и больше. Сегодня выходной. Первый у капитана выходной в Прибрежном. В 9 его ждала Алена. Договорились пойти на пляж. Но сон не шел, мысли не давали заснуть. Так и ворочался Немирович до утра. Временами проваливался в дремоту, но ненадолго. Стук в дверь прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Костя встал, кинул взгляд на часы. Начало 8. Прежде чем открыть замок, спросил, кто за дверью. «Стеценко, товарищ капитан!» — услышал бодрый голос старшины Костя. «У вас телефона нет, меня прислали!» «Что случилось?» — открыв дверь, спросил Немирович. «Опять убийство?» «Да ну вас!» — отпрянул старшина. «Весь отдел собирают. Генерал едет из области. 8:30 сбор». «Понятно. Буду». Выходной, скорее всего, накрылся медным тазом. Костя быстро умылся, оделся и выскочил из квартиры. Он хотел предупредить Алену. Странно, никогда раньше Константин Сергеевич не отличался такой щепетильностью. Подумаешь, назначил девушке свидание и не пришел. Работа такая, знала, с кем связываешься. Но с Аленушкой, как называл Алену Костя, ему не хотелось так поступать. Она настолько чистый и безобидный человек, что Немировичу хотелось ее беречь. Никогда еще он не был таким. Взрослеет, наверное. Алена сразу нахмурилась. Еще бы. Она так ждала этого выходного, а тут разворот на все 180. «Ничего обещать не буду», — Аленка быстро говорил Костя у двери девушки. «Но если лампасы быстро свинтят, то я весь твой. Жди». Уже спускаясь по лестнице, Немирович декламировал, размахивая руками. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть с лампасами штаны». Алена улыбнулась и тихо сказала. «Смешной ты, Костя, конечно, дождусь». Но капитан этого уже не слышал. Он опаздывал, торопился. У входа в отдел милиции на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоял Ильин. Лицо у него было хмурым, оттого обвисшим. Николай Иванович увидел спешащего Немировича, но движение маятника не прекратил. Волновался. «Так нечестно поступать», — подойдя к начальнику, решил отвлечь его от тяжелых мыслей Константин. «У меня выходной, я построил планы». «Угомонись», — буркнул Ильин. «Сейчас приедут ответственные товарищи и сами тебе план напишут. Замучаешься портянки выжимать. Планер, мать твою!» «Что?» — сменил тон Немирович. «Все так серьезно?» «А ты думал? Три убийства одно за другим. Выездной трибунал едет. Мне уже точно кирдык». «Мне-то что делать?» «Сейчас будет много вопросов. Приготовься доложить». Костя подошел к двери отдела, взялся за ручку и услышал потухший голос начальника. «Немирович, ты только не вздумай генералу рассказывать о своих бреднях». «Уточните, Николай Иванович», — сделал вид Константин, что не понял Ильина. «Это вы насчет Нечипаренко? Так я уверен, что он невиновен, врать не буду». «Ну и дурак, выхватишь по самые помидоры». «Значит, выхвачу». «Ты это...» — Ильин прекратил движение маятника и остановился рядом с Костей. «Свои фантазии пока придержи. Ты понял, про что я? Нет никакой серии. Есть просто три убийства. Прислушайся ко мне, так будет лучше». Костя посмотрел на Николая Ивановича, на его грустные и уставшие глаза и ответил. «Хорошо, обещаю».
0: На некоторое время в городском отделе милиции установилась гробовая тишина. Немирович смотрел на своих подчиненных и поневоле вспомнил первый свой визит в этот кабинет. Хмурое облако, именно так можно было назвать атмосферу в помещении. Немирович не разделял беспокойство своих новых коллег. Во-первых, он в Прибрежном всего неделю, даже меньше. Во-вторых, капитана не удивить визитами больших чинов. В Москве он к этому привык. Его, Константина Немировича по прозвищу Станиславский, уже не раз отстраняли, увольняли, потом опять возвращали и поручали самые сложные дела. Костя подвинул стул ближе к стене, откинулся на спинку, опершись головой о стену, и задремал. Сон – самое верное лекарство от стресса. Сослуживцы переглянулись. Флюиды спокойствия расползлись по комнате, и опера стали успокаиваться. Витя Бауэр скопировал позу Немировича, Волков достал из стола бутерброд и приступил к запоздалому завтраку, а Глущенко натянул на затылок кепку, выдернул из пачки беломорину, дунул в нее и вышел в коридор покурить. «Товарищ капитан, Константин Сергеевич!» Немирович проснулся от того, что Бауэр тряс его за плечо. Костя открыл глаза. Он действительно провалился в глубокий сон. Немудрено, ночь была беспокойной. Костя заметил в дверях человека в форме полковника милиции. Он никогда раньше его не видел. «Оставьте нас с капитаном наедине», — властно сказал полковник. Опера дружно встали и вышли из кабинета. «Капитан Немирович», — встав со стула, представился Костя. «Старший оперуполномоченный, исполняю обязанности начальника уголовного розыска». «Знаю, Немирович, а я полковник Данилов Денис Платонович». «Очень приятно», — Костя сказал это так, что было отчетливо видно, приятности от этого знакомства мало. «Как вам тут на новом месте?» — продолжал в том же духе Данилов. «Врать не буду, не очень». «Вижу. В Москву вернуться не хотите? А вы волшебник?» «Нет, я всего лишь заместитель начальника управления и по совместительству хороший знакомый вашего тестя генерала Савельева. Скажу так, он мой учитель». «Мой тоже», — вздохнув, произнес Немирович. «Так вы не ответили, что насчет Москвы?» «А чего тут отвечать? Одной хотелки мало». «Я знал, что вы умный человек». Данилов подошел к столу Немировича, подвинул стул и сел. «Садитесь, поговорим». «Желание начальника не оставляет выбор подчиненному». Костя подвинул от стены свой стул и устроился напротив Данилова. «Шутите? Это нормально. Значит, не отчаялись еще». «У нас с вами, Денис Платонович, разговор ни о чем. Вас Борис Захарович просил узнать, как я тут. Раскаиваюсь или нет? Так передайте, что продолжаю шутить. Значит, все хорошо. К дочери его я не вернусь, это решено». «Генерал Савельев тут ни при чем», — лицо полковника помрачнело. «Не советую вам, Константин Сергеевич, дерзить. Я здесь чуть ли не единственный ваш друг». Немирович пристально разглядывал Данилова. Лицо полковника, как будто с вырезанными мастером морщинами, не давало прочитать Константину истинные цели визита начальствующей особы. «Простите, не хотел вас огорчить». «Выслушайте меня внимательно, капитан». Данилов снял форменный галстук и расстегнул ворот рубашки. «Это каторга, носить форму в такую жару». «Так вот, Константин, Колю Ильина сегодня отстранят. Генерал уже принял решение».
7: «Это почему?»
0: «Не прикидывайся, сам все понимаешь, и не перебивай», — полковник перешел на «ты». «Но тебя это сбить с толку не должно. Я наслышан, как ты умеешь делать дело. Раскроете убийство. Раскроешь, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу. И это не пустые слова. Можешь навести обо мне справки. Если Данилов сказал, значит, Данилов сделал».
7: «Даже если бы вы не пришли ко мне с таким разговором, я бы все равно раскрыл эти убийства».
0: «Не сомневаюсь, но стимул тебе поможет, или я не прав?»
7: «Правы, но лучше бы мне не стимул, а поддержку».
0: «Мешают?»
7: «Регинский, городской прокурор, он слушать ничего не хочет».
0: «Знаешь, Константин», — сказал Данилов после небольшой паузы, «с прокуратурой мне тягаться сложно, тем более у Регинского мохнатая лапа в области, но подскажу. Пользуйся именем своего тестя, Регинский пыл поумерит».
7: «Думаете?»
8: Аппаратный вес генерала Савельева слишком велик, чтобы этим пренебрегать. И не стесняйся, для доброго дела можно».
9: Немирович еще раз взглянул в глаза Данилова. «Не мягко ли полковник стелет? Какой-то он слишком добрый». Денис Платонович прочитал настороженный взгляд Немировича.
10: «Не сомневайся, капитан», — вставая и собираясь выйти, сказал полковник. «Я твой друг. Мне ничего не надо. Хотя нет, надо. Надо, чтобы ты нашел тех, кто это сделал».
9: Данилов пожал руку Косте, поставил стул на место и добавил.
10: «Звони, если нужна помощь».
9: Данилов удалился, а Костя так и не понял, радоваться ему или насторожиться. Союзник ему Данилов или хитрый лис? Так или иначе, а убийцу надо искать. Областные начальники уехали. Немирович сразу пошел к Ильину. Инна Васильевна строчила на своей пишущей машинке, будто ничего и не было. «У себя?» — спросил Костя, указав на дверь кабинета. Инна Васильевна кивнула. «Я зайду?» Секретарь кивнула еще раз. Все-таки отсутствием разговорной речи женщина выдавала свое волнение. Ильин сидел за столом, опустив голову. Руки его были широко расставлены, а пальцы выстукивали по столешнице какой-то ритм. «Николай Иванович, стараясь не вносить нервозности, тихо произнес Костя. Что трибунал решил? Отстранили?»
10: «А тебе какая разница?» — грубо ответил Ильин. «Пришел посочувствовать? Лучше бы работал, глядишь и...»
9: Ильин не договорил. Он отчаянно махнул рукой, встал, налил полный стакан воды из графина и выпил.
10: «Ты, Станиславский, ни в чем не виноват. Это я так ворчу. Надо же на ком-то злость выместить».
9: «Я все понимаю, что дальше».
10: «Ничего особенного. Завтра придет вот на это место», — Ильин указал на свой стул. «Другой человек, и все пойдет своим чередом. Ты же знаешь, капитан, незаменимых у нас нет».
9: «А вас куда?»
10: «А нас пока в отпуск. А что? Поеду на дачу помидоры поливать».
9: Николай Иванович пытался делать вид, что держит удар, но Костя понимал, что нет никакой радости от такого отпуска. «Вы Данилова хорошо знаете?»
10: «Допустим».
9: «Что за человек?»
10: «Смешной вопрос», — Ильин усмехнулся. «Что за человек? Замначальника областного управления, полковник. Еще что ты хочешь знать?»
9: «Николай Иванович, я все понимаю, вам не до меня сейчас, но если я в ближайшее время найду убийцу, то вас вернут, я думаю, вернут».
10: «А с какого боку тут Данилов?»
9: «Он приходил ко мне. 20 минут назад мы с ним беседовали. Он обещал помощь. Вот только я не знаю, насколько можно ему верить». Ильин с шумом вздохнул. Он снова налил полный стакан воды и выпил, только теперь медленно.
10: «Если бы ты спросил меня о Данилове лет 5 назад, — проговорил Ильин, — то я бы сказал, что он честный и легавый. Прости за воровское выражение, но так понятнее. А сейчас не знаю. Власть портит людей. Он метит на место генерала. Говорят, генерал идет на повышение в министерство. Так что рекомендацию ему давать не буду. Сам решай, верить или не верить».
9: «Спасибо».
10: «За что? За философию? Костя, я простой мужик, я интеллигентские штучки не терплю».
9: «Я сказал вам спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос», — пояснил Немирович. «Могли просто послать, как простой мужик».
10: «Вот ты наглый, капитан, вот из-за этой наглости ты мне и нравишься. Хотя, в общем-то, пижон ты столичный».
9: Николай Иванович подошел близко к Немировичу и положил квадратную ладонь Кости на плечо.
10: «Если Данилов хочет помочь, не мешай ему, пусть помогает. Только внимательно смотри, кому он помогает, тебе или себе. Ты, Костя, не дурак, разберешься. Теперь можешь сказать спасибо».
9: Ильин хлопнул Немировича по плечу. Костя пожал руку начальнику и сказал очень тихо, но убедительно. «Я найду гада. Найду». Время было хотя и послеобеденное, но все же позволяло еще забрать Алену и двинуть на пляж. Костя после беседы с Ильиным заскочил в отдел. Все опера были на месте. «Кто сегодня дежурит?» — спросил Немирович.
10: «Я», — ответил Валентин.
9: «Валентин, чтобы тебе не скучать, сгоняй по адресу к товарищу», — Костя заглянул в блокнот. «По фамилии Арданян. Пригласи его завтра к 9 утра сюда со своей «Волгой», хорошо?»
10: «Будет сделано», — ответил Глущенко и приложил руку к виску.
11: Костя попросил Виктора Бауэра подбросить его на мотоцикле к дому Алены. Витя с удовольствием согласился. Все бы ничего, если бы не свора бродячих псов. Они выскочили из канавы и рванулись с диким лаем за мотоциклом. Немирович попытался ногой врезать особо ретивому кобелю по морде, но тот изловчился и вцепился в джинсы Кости. Ткань, какая бы она ни была прочная, перед собачьими зубами не устояла. Порвалась. И вот в этих лохмотьях Немирович явился к девушке.
12: «Да ладно тебе расстраиваться», — успокаивала своего кавалера Алена. «Ты знаешь, какая у меня мама мастерица? Сейчас расчехлит свой зингер и восстановит твои джинсы».
11: Немирович еще ни разу не видел маму Алены. Она всегда была где-то в мифической спальне. Даже звуков никаких мама не издавала. Косте впору было думать, что мама — это вымысел. И вот сегодня она приобретает материальную форму. В большую комнату вошла худощавая женщина с бледным лицом больного человека. Она сделала вид, что улыбается, но Костя отметил через силу. «Здравствуйте», — чуть наклонив голову, поздоровался Немирович. «Костя».
12: «Я знаю», — глухим голосом сказала женщина. «Мария Федоровна, показывайте, что там с брюками».
11: «Мария Федоровна», — Костя не двигался с места. «Вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Я сегодня так похожу, а завтра отнесу в ателье. Не утруждайте себя».
12: «Оттого плохо и чувствую, что без дела. Снимайте», — настаивала на своем мама Алены. «Снимайте, чего вы стоите или стесняетесь?»
11: Косте стало неловко. Он первый раз видел Марию Федоровну и должен был при ней снять джинсы и продемонстрировать свое нижнее белье. Немирович умоляющим взглядом посмотрел на Алену. Она стояла с хитрой улыбкой на лице, как бы спрашивая: «Ну что, удалой молодец, решимости не хватает?» Костя понял, есть только единственный выход — снять. Он глубоко вздохнул, как перед первым прыжком с парашютом, и, расстегнув ремень, сбросил с себя штаны. Теперь Алена расплылась в широкой улыбке. То ли она улыбалась потому, что видела Немировича в трусах, то ли потому, что ее молодой человек оказался смелым. Так или иначе, но этот решительный шаг добавил Косте очков в копилку. Мария Федоровна покрутила джинсы в руках и выдала резюме.
12: «Зашью, но видно будет. Аккуратности не добавит вашему виду, Константин».
11: «А другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Шейте». Мария Федоровна и в самом деле работу сделала быстро и очень качественно. Джинсы можно было смело носить. Но Костя решил не тянуть резину и завтра же созвониться с Женей Биркиным. Немировичу нужны были новые штаны. Купить или даже достать подобную вещь в Прибрежном было невозможно. Алена, знающая торговую кухню изнутри, это подтвердила. Костя и Алена время до вечера провели у воды. Конечно, подгорели. Местное солнышко не делало ни для кого исключений. Вернулись домой на закате. Алена пригласила Немировича на ужин. Они с мамой быстро приготовили салат, отварили картошку и подали настоящий деликатес – рижские шпроты. Это был поистине праздничный стол. Ужинали долго. На улице уже почти стемнело. Костя поблагодарил за угощение и собрался уходить. Он уже начал обуваться, как стоящая за спиной дочери Мария Федоровна спросила. «Костя, а вы женаты?» Вопрос ничего сложного в себе не нес. Сколько раз Немирович слышал подобное и сколько раз, не задумываясь, отвечал «нет». Хотя очень даже был женат. Но зачем усложнять? Зачем вызывать неприятные чувства у прелестной красавицы, с которой предстоит провести страстную ночь? А возможно и не одну. Зачем? В жизни и так много сложностей. Обойдемся хотя бы без этой. Но так было до, а теперь все меняется. Одна нога Кости была обута в туфлю, вторую он держал в руке. Немирович увидел глаза Алены. В них читалось мучительное ожидание. «Не хочу врать», — ответил Немирович. «Формально я еще женат. Фактически мы расстались. Я к ней больше не вернусь». Последнюю фразу Константин сказал в лицо Алене. «Это мое окончательное решение». Костя надел вторую туфлю, поцеловал Алену в щеку, попрощался и вышел.
13: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, Кантеле, Джинс Кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по Джинс Кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование. Это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия. Но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать, а-а-а, о-о-о, а-мама, пробуждать голос, может быть, что-то на боди-перкашн сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да, может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово – это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира, нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это, да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной. Песня, либо инструментальное произведение. А ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают, они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление, и она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах, и она как бы мелодист психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам, и в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. Нина, говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят с младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но вот на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. И вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить это гораздо позже и не у меня. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны, то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов литовских, по-моему, как раз в советские времена там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический, и он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Также, наверное, и тут.
1: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинаров финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотное. И представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же, на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карибские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность. Ой-ой-ой-ой-ой.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Это на себе куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный. У меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико, но это звук специфичный для маленьких детей, и, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент, это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносу. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы, берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современные, очень хорошие лиру, профессиональные, звучащие качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал «Канто-литерапия». Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок, безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке – это не главное. Да, важно знать ноты, но главное – научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем

А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия, это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда, от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен таким образом. Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствует как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. И я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце». Зрячее сердце,

0: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык?
1: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
1: Радио Рансис, ну вот радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рансис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще. Да.
2: И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля «Битлз».
2: «Yesterday».
0: Например. Или «Hey Jude».
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне, да. Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинскант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики, пусть небо даст и вдохновение новую музыку, пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие в настоящем, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать да. вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации — это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра. Какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы да, приумножалось да. благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, ну, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Ну, Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием бы поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии?
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro_skmf@rancis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Жизнь замечательных людей. Кто не слышал о знаменитой серии издательства «Молодая гвардия»? Рассказ о выдающихся людях различных эпох теперь и в эфире «Радио Рансис». Информация исключительно из первых рук. В гостях у Марка Шихова, автора серии «Жизнь замечательных людей».
2: Дорогие друзья, здравствуйте, в эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
3: Александр Николаевич Мальцев родился 20 апреля 1949 года. Легенда мирового хоккея. В последние трети прошлого века это имя гремело по всему миру. Знаменитые мальцевские финты вызывали восхищение у болельщиков не только нашей страны, но и Америки и Канады, Швеции и Чехословакии. То есть у всех тех, чьи команды были биты непобедимой красной машиной, как называли тогда сборную СССР во всем мире. В своей книге Максим Макар Карачев рассказывает о непростой судьбе Александра Мальцева, дает ответы на злободневные вопросы. Что стало с легендарным хоккеистом после того, как он ушел из московского «Динамо»? Как сложилась его дальнейшая жизнь? Что переживает так называемый «большой спорт» и, в частности, отечественный хоккей сегодня, в эпоху больших денег и миллионных контрактов?
1: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
2: Сегодня у нас в гостях писатель, журналист-международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ, Максим Макарычев. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Максим, сразу вот вопрос. Кстати, вы вот лично знакомы с Александром Мальцевым?
4: Да, знакомы, можно сказать, дружу с ним, поддерживаю очень теплые дружеские отношения.
2: Очень интересно. Значит, мы, наверное, узнаем какие-то подробности, которые неизвестны широкому кругу его поклонников.
4: Может, наверное, да.
2: Я хочу сразу оговориться, что это редкий случай, когда в нашей программе мы встречаемся с автором книги, посвященной ныне здравствующему герою. Это создает некие сложности, потому что, может быть, мы не сможем касаться каких-то интимных подробностей жизни. Должно пройти время, прежде чем приоткроются тайны великих людей. Но, тем не менее, нам есть о чем поговорить, потому что, действительно, Александр Николаевич Мальцев был и остается великим хоккеистом, одним из лучших хоккеистов 20-го столетия. Но начнем традиционно с вопроса, где, в какой семье родился Александр Николаевич?
4: Александр Николаевич Мальцев родился в очень простой семье. Это была многодетная семья, всего там было 8 детей. Его мама была домохозяйкой. Отец работал всю жизнь на закрытом оборонном предприятии в городе Кирово-Чепецке, который был расположен в богом забытом месте и в то время считался закрытым городом. Поэтому многих поражало, и специалистов за границей, как вот в таком богом забытом месте, тем более в оборонном городе, мог родиться такой уникальный талант-самородок. И я считаю за счастье, что весной прошлого года, когда у меня работа над книгой была в разгаре, не хватало некой изюминки. Я собрался, поехал, взял командировку, поехал в город Кирово-Чепецк. Познакомился там с уникальными людьми, которые знают Мальцева еще с возраста, наверное, 5-6 лет. Познакомился близко, подружился с его родным братом Сергеем, который все время играл за московское «Динамо». Увы, карьера не сложилась. И они мне открыли такую, действительно, кладезь материала. Взяли меня за руку, он и его друзья, и провели по всем, как говорится, боевым местам детства Мальцева. Я даже видел тот дом, где он жил, из третьего этажа, которого прыгал в сугроб, дабы его взяли в хоккейную секцию. Это очень уникальный случай. Так родилась глава детства Мальцева, которая, вот если читатель прочтет книгу, эта книга заиграла благодаря этой главе. И, собственно, и благодаря этой главе можно получить главный ответ, как родился Мальцев. И люди, с которыми я общался, и в Кирове, где он в свое время играл там на детских соревнованиях футбольных, да, и в Кирово-Чепецке с теми людьми, которые узнали с детства, я их задавал вопрос, что же такое Мальцев? на самом деле, в чем его секрет? Ну да, и в Москве мне говорили, и в Кировской области говорили, да, это искра Божья. Но тут же добавляли, вы представляете, два совершенно разных человека сказали, которые знали его с измальства, что Мальцев – это талант и трудолюбие, помноженные на 4. Не просто помноженные на 2, помноженные на 4. Этот парнишка, маленький Сашка Мальцев, который был ниже всех ростом, которого из-за этого сначала не взяли хоккейную секцию, выходил в 30-40-градусные морозы, когда отменяли занятия в школы, брал шайбу и стрелял ей по дворовой коробке. И шайба раскалывалась на две-три части.
2: Такой удар мощный был.
4: Такие морозы были. Такие трескучие морозы. И он успевал и маме помочь, 8 детей все-таки не шутка, маме помочь полы помыть. И тут же выскочить вечером, сделав уроки, схватив бутерброд, и пахать на ледовой площадке, пока сверстники в это время ходили там, не знаю, на танцы, в кино и так далее. То есть рецепт один для молодых спортсменов, не только для хоккеистов. Никакие родительские деньги не принесут тебе славы. Рецепт один, надо вкалывать. И когда я спросил у Мальца, Александр Николаевич, в чем, вот интересный тоже момент такой, в чем все-таки секрет вашего гениального броска? До сих пор телекомментаторы, когда вот комментируют матчи нашего российского чемпионата, говорят о том, что вот мальцевский бросок, бросок от Мальцева, да, он говорит, да какой у меня бросок? Я, говорит, брал летом листок фанеры, клал на асфальтовую площадку, ставил туда три шайбы и бросал. То есть он руку себе набивал, да. Брат пытался потом это все дело повторить, он говорит, у меня начинала рука уже изнывать, то есть это он руку свою разрабатывал. И плюс вот эти постоянные тренировки, он говорит, все это ерунда, что там нагружать, сам Мальцев говорит, там физическими, да, там какими-то суперсложными кроссами, упражнениями. Самый главный мой рецепт молодым ребятам, это игра, еще раз игра. Не просто там, вот я помню, мы тоже в детстве выходили, да, там в секции занимаешься, я сам занимался профессиональным футболом, но люблю хоккей больше, чем футбол. И мы постоянно через игры во дворе. Ну, другая проблема, сейчас особо не поиграешь, вы знаете.
2: Дворов нет,
4: я помню, у меня в книге приводятся эти дворы наши, когда я жил в Москве в свое время, дворы, пахнувшие льдом, вот это вот, свежезалитым льдом, который заливал дворник. Мы выходили, бросали, делали уроки, бросали, даже, я помню, коньки не успеваешь надеть, выбегаешь в валенках, лишь бы крикнуть, чур я буду Мальцевым, чур я буду Харламовым. Но сейчас, дай бог, открываются новые дворцы, и даже, я знаю, дворцы открываются на моей родине, в Ростове-на-Дону, в моем родном городе, тоже открываются. То есть и на юге есть интерес уже к хоккею. Я считаю, что хоккей – это национальный вид спорта должен быть в России.
2: Ну, вы знаете, Максим, прежде чем мы поговорим о современном спорте и о том, какие условия созданы для подрастающего поколения, давайте все-таки вернемся еще раз в детство Мальцева. Я, во-первых, хочу сказать, что даже люди, далекие от хоккея, наверняка именно Мальцев, Старшинов, Майоров, Харламов, Третьяк помнят, даже вот, может быть, и не смотрев постоянно эти встречи, особенно чемпионаты мира, хотя чемпионаты мира смотрела, по-моему, вся страна.
4: Бабушки обсуждали у подъездов. Более того, мне уже раздавали звонки от людей старшего поколения, которые буквально со слезами на глазах, которые читали эту книгу и вспоминают эти времена. Понимаете, эта книга у меня не только о хоккее, не сколько о хоккее, очках, голах и секундах, я не ставил эту задачу. Моя книга – это комплимент и ушедшим людям, величайшим людям. Я специально очерки внутри самой книги есть о Валерии Борисовиче Харламе, Царство Небесное. Это настолько был золотой человек, перед вам пример, когда он сломался первый раз в 76 году, страшно разбился. И речь шла вообще, сможет ли он ходить. А он сквозь зубы, вот преодолевая, начал тренироваться. И когда он вышел в первом матче и забил шайбу крыльям советом, тогдашний тренер Крылья Кулагин и хоккеисты встали на скамейке запасных и сквозь слезы аплодировали, потому что это был подвиг. Так вот, Харламов тоже говорил один пример, когда Тарасов придумал для него упражнение с пацанами возиться, с мальчишками на ледовой площадке. Харламов против 6-8 мальчишек, чтобы набирать форму. И он, благодарность мальчишкам, потом брал и играл с ними в футбол во дворе у себя на Ленинградском проспекте или возил их по Москве. Ему говорили, Валера, ты что, говорит, с этими пацанами возишься? Это, говорит, не пацаны, это, говорит, мальчишки, которые мне помогли вернуться в хоккей. То есть это говорит об отношении. Это были действительно золотые люди. Вот целая глава у меня посвящена Валерию Борисовичу. Мало, кстати, кто знает, мы признавались. Мы не знали, что такая дружба была между
2: Харламовым и Мальцевым. Я тоже не знал. Я только из вашей книги узнал, что они очень дружили. И самые близкие друзья были.
4: И более того, Мальцев отдавал ему ключи от своей квартиры. Он жил на ВДНХ в знаменитой доме спортсменов. Там целые подъезды были спортсменов. Сборная СССР, там Спартака, Динамо. И Мальцев потом говорил, вот возвращаешься, говорит, порой с тренировки, тяжелая тренировка. Решил, говорит, подняться по лестнице. Поднимаюсь, говорит, на свой 8 этаж, а там запах жареной картошечки Валера уже жарит. То есть, в принципе, я говорю про это поколение, ведь 95% нашего поколения победителей, начиная с 50-х, заканчивая там 80-ми годами, сборной СССР по хоккею, они были выходцами из простых семей. Для них не считалось зазорным там прыгнуть, допустим, с третьего этажа в сугроб, как Мальцев, да, в свое время прыгал. А потом, говорит, страшно, ведь я мог сломать обе ноги, остаться инвалидом. Но это так он показал свой характер. Или не считалось зазорным переплыть летом Москву-реку. То есть для этих мальчишек не было вот никаких, собственно, преград, мальчишек после военного поколения.
2: Максим, ну да, вот это, конечно, другое поколение, но тем не менее, не каждому удавалось выйти потом в большой спорт, даже при наличии таланта. Как случился, как наступил звездный час для Сашки Мальцева и в каком возрасте?
4: Наступил звездный час, когда он начал. Вы знаете, я разговаривал с Крикуновым, это бывший тренер сборной Советского Союза по хоккею в Турине. Сейчас тренер нефтехимиков, Динамо играл. Один из самых лучших тренеров. Он золотой человек, остроумный, Владимир Васильевич. Он знает Мальцева с 10-11 лет. Разговаривал с Давыдовым Виталием Семеновичем, вице-президентом «Динамо», трехкратным олимпийским чемпионом, с многими другими людьми. И они говорят, не было другого такого талантливого человека, спортсмена во всех видах спорта. То есть, если бы он не играл, он ведь футбол его Бесков брал в «Динамо».
2: Да, он мог стать футболистом.
4: Он забивал голы Яшину на тренировках. И Бесков его переманивал, когда он пришел к Аркадию Ивановичу Чернышову, Мальцев сказал, вот меня зовут «Динамо». И Чернышов сказал, я в твои годы тоже играл в футбол. Но он говорит, Саша, не предают то дело, которому ты выбрал, благодаря которому тебя пригласили, собственно, в хоккейное «Динамо». И он остался верен своему учителю, Аркадию Ивановичу Чернышову, память о котором свято хранит до сих пор. Звездный час его настал еще в раннем возрасте. Он, вот стремительный скачок у него был. Он был, я повторяю, самым маленьким в свое время в секции, а потом где-то с 12 до 15 лет, вот у него резкий скачок. Он одинаково феноменально играл в хоккей, он был капитаном местной команды Кирово-Чепецка, которая выигрывала первенство области. Крикунов говорил, вот он на год его младше, говорит, там чередовались годами. Когда, говорит, Мальцев за нас играл, мы всегда чемпионами. Стоит там годами поменяться, уже, говорит, мы откатываемся на другое место. То есть он и плавал блестяще, он в теннис играл лучше всех в сборной, и в большой, и в настольной, в баскетбол, волейбол. То есть это был универсальный. Крикунов сказал дословно, я не видел в деле Боброва, Всеволода Михайловича, но Мальцев был самый одаренный спортсмен, которого я видел за свою жизнь.
2: Восходящую звезду Мальцева называли вторым Бобровым, но он его превзошел во многом.
4: Да, и он считает своим учителем Фирсова, вообще говорит, что вот я там Фирсов на первом месте, хотя все, ну хотя тоже Виталий Семенович Давыдов говорит, да нет, Саш, ты первый. Хотя Виталий Семенович играл и с Фирсовым, и с Мальцевым. А звездный час настал, когда его пригласили в московское «Динамо» в возрасте 17 лет.
2: Виньоры?
4: Нет, его пригласили уже к основной команде.
2: В основную
4: представляете,
2: команду.
4: В основную команду в 17 лет. И Давыдов мне говорит,

0: втором чемпионате был признан лучшим игроком, лучшим нападающим. И то есть это все было в 20-21 год. Вот они с Харламовым так резко взлетели. Но потребовалось, я говорю, неимоверный труд. Поэтому, говорю, это не просто так вот родился самородок. Это самородок, который сам себя сделал.
1: На мировых чемпионатах лучшие вратари мира трепетали, если выходил на лед Мальцев, потому что его удар неожиданный, он не готовился к броску, вообще удивительный. И кстати, пасы у него потом впоследствии, когда он больше давал пасы, чем сам забивал, тоже были великолепные. С его паса трудно было не забить.
0: Вот было, знаете, такие эпизоды, мне рассказывал один вратарь, Владимир Полупанов, «Динамо». Он говорит, у него был такой трюк сначала, когда по молодости шкуражишься, когда спортсмен. Он просто взял, брал, заезжал за ворота и за шкирку закидывал из-за ворот шайбу вратарю. Или, говорит, просто выйдет из-за ворот, подбросит шайбу, и как теннисный мячик ее щелкнет клюшкой. Мы уже потом говорим, Саша, перестань, пощади психику игроков. И был вообще у него самый феноменальный гол, он забросил шведу Холмквисту. Обвел пятерых человек, обвел Холмквиста. Был такой эпизод, когда финского вратаря он так одурачил, что тот заплакал и поехал на скамейку меняться. То есть, в принципе, это не говорит о том, что он издевался, это говорит о том, о высочайшем мастерстве.
1: Конечно.
0: И это действительно был самородок. А в конце карьеры он стал уже играть на партнеров. Но в конце карьеры, видите, у него была какая трагедия. Он был лучшим в Советском Союзе в 84 году.
2: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
1: Максим, ну вот понимаете, да, это все внешняя сторона спорта, большого спорта, трибуны, поклонники, поклонницы, но есть же и обратная сторона этой медали, постоянные сборы. Человек сам себе не принадлежит, он не может распоряжаться своим временем, очень трудно устроить личную жизнь, практически даже они все заканчивали какие-то учебные заведения высшие, но, в общем, у них была одна профессия, хоть официально у нас не было профессионального спорта, все равно они занимались спортом профессионально. Вот чего это стоит спортсмену жить такой жизнью?
0: Это тяжелейшее испытание. Сегодня тебе рукоплескали трибуны, а те люди, которые тебе по 20 раз на день звонили, достань мне билетик в ложу там и так далее. Все, ты ушел, и никого ты не интересуешь. Тебе внимание в 5-10 раз пропадает. Да, тебе могут пожать руку, ты олимпийский чемпион. Тут у тебя, как говорится, разбили стекло в твоей «Волге». Ты обращаешься, а тебе разводят руками.
1: А пенсия какая?
0: Пенсия мизерная была. Но «Динамо», «ЦСКА»-то выживали за счет того, что многие были в офицерских званиях. От многих уходили жены.
1: Кстати, как им удалось завести семью?
0: Мальцеву повезло, он однолюб, это говорили все его родные и близкие. К сожалению, трагедия случилась в жизни, его любимая жена умерла, Сусанна Константиновна, от рака. Она дочка, кстати, была Константина Бутейко, известный академик метод дыхания.
1: А сама она была балериной, по-моему?
0: Да, она была балерина, у нее мама возглавляла профсоюз Большого театра, Сюзанна Звягина, очень известная женщина. Это поколение Улановой, вот это, она очень, в богеме Москвы она очень была известна, очень такая...
1: Очень красивая женщина,
0: да, и Сусанна познакомилась с ним в Одессе на пляже, когда Мальцев там отдыхал во время отпуска. Она была с мюзик-холлом ленинградским. Она закончила элитное хореографическое училище и поехала туда на гастроли. И вот там потом вспоминала, у меня в книге тоже приводится. Говорит, пришел знакомиться, говорит, шею радикулитом свело, говорит, полотенце на шее, длинные волосы. Неужели это тот олимпийский чемпион, чемпион мира, о котором все говорят? И потом случилось у них более тесное знакомство. В самолете она обратно летела, а он летел сзади. Но эта история скрывает, специально ли так он взял билеты или не знаю, что было. Но, в общем-то, случился роман, и свадьбу они играли в 73-м году, только что в струнном ресторане «Белград», там еще ни одного посетителя не было, вот на Смоленской площади.
1: У них
0: гостиницы.
1: Сын.
0: Да, у них сын, сын, Сашка. У них компьютерный гений, как говорит его брат, да, Саша. Внучка у Александра Николаевича есть. Но сейчас, после смерти супруги, ну, конечно, для него был сильнейшим ударом, потому что это действительно, это единственный человек, можно сказать, говорили мне у друзья, которого он слушал по жизни, и который был действительно ему другом, опорой в трудную минуту, когда ведь случилось после карьеры. Мальцев такой человек, он ранимый, во-первых. Во-вторых, он не будет скрывать, там, он может и правду матку рубить. Вот ему, его просто взяли и выставили из команды, из «Динамо».
1: Вот все-таки мы пришли к этому моменту в его жизни, потому что что нам говорить о победах Мальцева? О них много писано, переписано, это можно прочитать и в интернете. Давайте поговорим о судьбе человека. В общем-то, 36 лет человеку, когда он покидает большой лед. Это ведь еще не предел для хоккеиста.
0: Нет, это не предел. Я вам скажу так. Мне многие хоккеисты, в том числе Михаил Федорович Титов, его близкий друг, сейчас директор школы имени Чернышева, хоккейная «Динамо», друзья его детства, многих других хоккеистов говорили, что Мальцев в том сезоне 83-й

0: 1984 года был лучшим в Советском Союзе. По крайней мере, входил в пятерку лучших игроков, когда в преддверии Олимпиады. Более того, в книге у меня приводится, как его признавали лучшим спортсменом месяца. То есть, как конкретная фактура, да. И, собственно говоря, он неистово тренировался. Бывало, оставался после игр, после тренировок, вернее, наматывал круги. То есть, он целенаправленно готовился к Олимпиаде. Но его от Олимпиады отцепили в Сараево. Это было страшным ударом для многих. Не говоря уже о самом Александре Николаевиче, поскольку он мечтал, конечно, выиграть свои третьи Олимпийские игры. Ведь так называемый сон трехкратных олимпийских чемпионов, их мало, их всего 6 человек в мире. Это все, конечно, советские хоккеисты. Но Мальцев был в полном порядке. Непонятным причинам его Тихонов отцепил. Но, в принципе, у меня на это своя точка зрения. Ну, просто не дали. Он был динамовцем. Хотя вторым тренером сборной был Юрзинов, тренер Динамо. Но его просто-напросто отцепили, якобы давая дорогу молодым. Хотя, говорю, по трем был полный
1: порядке. А Тихонов ЦСКА тренировал?
0: Да, Тихонов ЦСКА. Это был единолично. Вы помните, он 10 лет командовал «Красной машиной». И в итоге его не взяли. Конечно же, после такой
1: трагедии.
0: Да, это обида. Тем более, зная, что ты лучший. Я видел кадры нарезки его эпизодов тех матчей. И вот разговаривал с известным комментатором Григорием Толтвадзе. Он говорит, было, когда он уже узнал, он доигрывал уже сезон, когда Олимпийские игры уже прошли, наши стали в Сараево олимпийскими чемпионами. И Мальцев вот так играл, знаете, вот как было такое выражение, когда Стрельцова обижали, величайшего нашего футболиста, в конце карьеры он мог взорваться и начинать обводить всех и вся и забивать голы. То есть он дремал-дремал, а потом просыпался. И тренер уже в конце карьеры говорил в 1984 году, не трогайте Мальцева. И вот был один эпизод, представляете, он взял шайбу, они играли со СКА из Ленинграда, взял шайбу, прошел по правому борту, обвел нескольких игроков, не приблизился к воротам, вышел из шайбы обратно по другому борту, на второй заход пошел, опять обыграл двоих, и потом вышел с другой стороны ворот, обыграл еще, приблизился к вратарю и спокойно забросил шайбу. То есть он показывал, какое у него величие и талант, которое мастерство сохранилось. А эта шайба, которая вообще, вот жалко, нельзя воспроизвести по радио. Вы представляете, вот он ведет шайбу левой рукой, неудобной, неудобной стороной клюшки. Подходит и вот так сбрасывает, просто вот левой рукой поднимает, как теннисной ракеткой, бросает эту шайбу со льда, и она летит в левую девятку от вратаря. Это просто бесподобно. Я таких голов не видел. Неудобной рукой, неудобным хватом взять и как вот просто взять теннисной ракеткой. То есть это показывает, в каком он полном порядке был. Естественно, он после этого принял решение, когда тем более сказали, что «Динамо» уже не нуждается в его услугах.
1: И сразу же он ушел и из команды
0: «Динамо». Из команды «Динамо», да. Ну, буквально там после Олимпиады несколько месяцев прошло. Причем, значит, он говорит, что я мог играть еще 2-3 сезона в полном порядке. Ведь смотрите, сейчас и Илларионов играл 40 с лишним лет, и Фетисов играл достаточно долго. У Мальцев был, у него блестящий, несмотря на весь его технический талант, технаря, он был блестяще физически подготовлен. Он бежал кроссы лучше всех, как я повторяю, был разносторонним спортсменом. То есть, с точки зрения физики, он был в полном порядке. И вот он принял решение уйти из клуба. Ему предложили должность в молодежной команде тренировать. Он потренировал.
1: Он сделал чемпионами.
0: Сделал чемпионами, и с ним потом расстались.
1: А почему?
0: Но здесь, как говорится, он мечтал, конечно, работать на высшем уровне. Возможно, тренировать взрослый коллектив. Но тогда это не представлялось возможным, поскольку буквально тренировали годами многие наши тренеры спортивные коллективы хоккейные. И он тогда ушел с тренерской работы. То есть, фактически, ему сказали спасибо за выигрыш чемпионата СССР среди молодежи. Просто благодарили, намекнули, Саша, мол, давай это. А он говорил, вот если там у ребят нет инвентаря, да, там, он так...
1: Сам делал им клюшки.
0: Клюшки сам клеил, да. Мне рассказывал его друг, что приехал как-то с Кирово-Чепецка. Мы, говорит, взяли несколько бутылочек венца легенького. И, говорит, часов 6 ребятам наматывали изоленту для молодежи. Представляете, то есть он носил эти клюшки домой, потом относил обратно. То есть, заболел за дело. Но здесь разные причины есть. Тот же Юрзинов Владимир Владимирович говорил, что не у всякого великого хоккеиста получается быть великим тренером, поскольку ты начинаешь мерить их по своему лекалу.
1: А надо начинать все сначала.
0: Да, надо это все вот проходить кропотливо. Многим не хватает терпения. Поэтому, может, это не сработало. Но, тем не менее, он тренировал команду «Русское золото», и люди к нему приезжали, ветераны хоккея, блестяще они выигрывали чемпионаты среди ветеранов в чемпионате мира.
1: Максим, ну вот посмотрите, ведь последнее время наши не выигрывают. чемпионаты мира, не выигрывают Олимпийские игры. Может быть, именно потому, что в свое время так опрометчиво на волне перестройки разогнали великих хоккеистов, не стали заниматься подрастающим поколением.
0: Абсолютно.
1: Сейчас же дешевле, по-моему, купить просто бомбардира какого-нибудь, легионера из любой страны, который подходит, и играть им. А свое поколение мы не выращиваем.
0: Да, приведу вам один такой пример в этой связи. Как-то Тарасов уже на склоне лет пришел в ЦСКА, это уже прошла перестройка, новые времена. И он пришел на тренировку ЦСКА, и пацаны возятся 7-8 лет. Он подошел к мальчику, говорит: мальчик, ну, давай, говорит, играй, вырастешь, будешь играть за сборную России. Тот говорит: а я в Торонто мечтаю играть.
1: Да вот так.
0: То есть, понимаете, самое главное, что исчезло, Старшинов мне говорил, для нас было величием, когда мы видели, как противники, которые плевались в тебя, которые тебя проклинали на площадке, встают под звуки советского гимна, под флаг. Мы играли ради флага.
1: И это была не политика,
0: ради,
1: а ради победы.
0: Ради миллионов болельщиков. Конечно. Мы играли. Если у тебя есть внутренний стержень, если ты знаешь, что играешь не ради денег, а ради великой страны, ради счастья своих болельщиков, это та движущая сила, которая помогает тебе выигрывать. Ведь то поколение на этом и держалось.
1: А чем сегодня занимается Александр Николаевич
0: Маркин? Александр Николаевич одно время не ходил на хоккей, но я его понимаю, потому что хоккей у нас был пресным убогим. Да, сейчас сменилось руководство в московском «Динамо» хоккейном клубе. И Мальцева пригласили советником президенту «Динамо» хоккейного Михаила Леонидовича Тюркина. Он сейчас советник президента клуба. Кстати, советник Овечкин сейчас, который играет за Вашингтон. Они вот два символа нового поколения и символ поколения победителей. Александр Николаевич сейчас ходит на каждую игру и подбадривает, и на базу приезжает хоккеистов. То есть он является советником. И тоже вот работают они с ветеранами, с Виталием Семеновичем Давыдовым.
1: Ну что ж, здоровья Александру Николаевичу. Сил и терпения, и многое лето замечательному нашему хоккеисту.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей» подошла к концу. Напомню, у нас в гостях был писатель, журналист, международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ Максим Макарыч.
2: Вы слушали программу Марка Шихова «Жизнь замечательных людей» на радио «Рансис».

Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: Моя никчемность стала очевидной годам уже к 13. С точными науками к тому времени я отношения выяснила, а высокие помыслы и сердечный пыл, круто замешанные на любви к литературе, тщетно пыталась приспособить к какому-нибудь делу. Вообще, в отрочестве меня одолевал зуд благородной деятельности. Например, в 8 классе я влезла в школьный драмкружок и ухитрилась сыграть роль Григория Отрепьева в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Мы собирались ставить две сцены – в келье и у фонтана. Теперь необходимо представить меня. Бледное дитя подросткового периода. Очки в детской оправе, сутулость и бестолковые руки. Вегетососудистая дистония и, конечно же, мальчишеская стрижка. Я же современная девочка. Разумеется, я претендовала на роль красавицы Марины Мнишек. Но наша классная руководительница баба Лиза распределяла роли, руководствуясь соображениями педагогического характера.
1: «А тебе мы поручаем играть самозванца», — сказала она.
0: Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряженный вол, две ставки и общественную нагрузку — школьный драмкружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на нее гроздь внуков. Из-за страшной занятости баба Лиза уже лет 20 не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время, увы, не стоит на месте. Только этим можно было объяснить пунцовый маникюр на ее дутых старческих пальчиках и глубокие вырезы на платьях. Ее пухлая шея перетекала в мощно отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени. В углублении выреза, ущемленная бюстом, неизменно выглядывало поросячье ушко носового платка. Но самым примечательным был ее голос. Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне.
2: «Лизавета Семеновна, а почему мне самозванец?» — конючила я. «Он отрицательный, он из меня не получится!»
0: Баба Лиза вытянула из выреза платок за поросячье ухо, обстоятельно высморкалась.
1: «Хватит придуриваться!» —
0: посоветовала она доброжелательно и затолкнула платок обратно.
1: «Посмотри в свой дневник. Алгебра 2, 2, 3. Физика 3, 3, 2. Нормальный из тебя самозванец!»

0: Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полета Сеньке Плоткину. Сколько помнила я Сеньку чуть ли не с первого класса. Он, как боевой самолет, всегда был на вылете. Едва успокаивался один скандал, вызванный Сенькиной проделкой, как тут же вспыхивал другой. На недавнем комсомольском собрании решено было на Плоткина влиять. И при распределении ролей сочли, что лучше Пушкина вряд ли кто сможет повлиять на Сеньку.
1: «Плоткин, ты у нас будешь Пименом»,
2: – деловито сообщила баба Лиза.
1: «Или пеняй на себя».
3: Тот задохнулся от возмущения.
4: «Я же спортивный сектор!»
3: – завопил он.
4: «Все на одного валить, да?»
1: «Плоткин, ты свои обстоятельства знаешь», – невозмутимо напомнила баба Лиза. «Ты на вылете».
2: Словом, Сенька был приперт к стене. Ему, как и мне, ничего не оставалось делать, как сунуть голову в хомут постылой роли. С той только разницей, что во мне все-таки бушевала любовь к литературе, а в Сеньке совсем иные силы.
0: На первой читке, взглянув в столбцы убористых строк, Сенька обезумел от горя.
4: «Нафиг!» – орал он дурным голосом. «Я такого за 100 лет не выучу! Здесь все слова непонятные!»
1: «А про детскую комнату милиции тебе все понятно, Плоткин?» – холодно осведомилась баба Лиза. «Или забыл, что ты на вылете?»
0: Итак, в гулком актовом зале под стенгазетой «Заботливая женская рука», оставшейся висеть еще с 8-мартовского праздника, мы начали репетиции. Сенька был демонстративно безразличен и туп. Он делал бычий взгляд, прежде чем прочесть реплику. Отваливал нижнюю челюсть и без того, надо сказать, тупую и тяжелую. Мычал и намеренно путал текст.
1: И пыль веков. От Хари отряхнув. От Хартий. Плоткин от Хартий. Булькала баба Лиза. Читай внимательно. И пыль веков от Хартий отряхнув.
0: Мне тоже не нравилась моя роль. Я не знала, как подступиться к Григорию Самозванцу. Вот с Мариной Мнишек все было ясно. Тем более, что дня два я репетировала Марину дома перед зеркалом. Высокомерно изгибала бровь, вздергивала подбородок и прикрывала лицо веером. Признак коварства. А самозванец? Ну как прикажете играть человека, если ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая.
2: Но в отличие от Сеньки, и повторюсь, из любви к литературе, текст я проговаривала четко, с некоторой затаенной злобностью, чтобы дать намек на далеко идущие планы Григория. Так мы репетировали в пустом актовом зале. Запинающийся туповатый Пимен и злобный самозванец. Мною баба Лиза была очень довольна. Когда же вступал Сенька, морщилась, вытягивала из выреза платок и прочищала нос. Наконец, Сенька дополз до заключительных слов Пимена. «Подай костыль, Григорий!» Он заржал и, подняв голову, заинтересованно спросил.
5: «А где костыль-то?»
2: «Какой костыль?» Баба Лиза вздремнула. Возглас Сеньки ее пробудил.
5: «Ну вот, написано, подай костыль, Григорий. Значит, она мне должна костыль подать, и я похромаю отсюда».
1: «Обойдешься без костыля».
5: «Почему?»
2: – неожиданно возмутился Сенька.
5: «Если Пушкин про костыль написал...»
1: «Ну, швабру возьмешь», –
2: примирительно посоветовала я Сеньке.
5: «Еще чего, швабру? А они в зале что, дурные? Швабру от костыля не отличат!»
0: Сенька очень воодушевился. На переменках подбегал ко мне и повторял на разные лады.
5: то грозно. Подай костыль, Григорий! То устало дружелюбно. Подай костыль, Григорий! То слезно умоляюще. Подай костыль, Григорий!
4: За весь день он так осточертел мне с этим костылем, что когда на алгебре больно ткнул меня ручкой между лопаток, прошипев восторженно: «Подай костыль, Григорий!», я взвыла и, крикнув «На!», стукнула Сеньку портфелем по башке.
0: На другой день, подходя к школе, я увидела Плоткина. Он стоял перед входными дверьми, навалясь на костыль и подогнув ногу. А увидев меня, сорвал с головы кепку и протянул ее с радостным воплем: «Подай, Григорий!»
5: «У детки выпросил», — счастливо сообщил он. «Дед у меня 5 лет назад ногу ломал. Целых 2 месяца, как кузнечик, на костыле скакал. А я вчера в сарай полез, гляжу, лежит костылик родимый. Еле у детки выпросил его».
0: Репетировал Сенька в этот день совсем по-другому. Правда, на протяжении всей сцены он несколько томился в ожидании заветной реплики. Но зато уж ее выдал как следует. Кряхтя, с хрипотцой, со вздохом. В нужный момент я подала Сеньке костыль, и он пошел прочь, тяжело наваливаясь на него всем телом. После репетиции мы побежали относить костыль на 3-й этаж в учительскую, где велела хранить его баба Лиза. Сенька упорно скакал на одной ноге, опираясь на костыль, охая, заваливаясь на бок. При этом он чуть не сбил с ног нашего завуча Захара Львовича.
2: «Плоткин, что за вид?» – устало спросил завуч.
4: «Захар Львович, я репетирую!» – радостно выпалил Сенька. «Я монах! Еще одно последнее сказание!»
5: «Плоткин, предупреждаю, еще одно последнее сказание, и летопись окончена твоя», – сказал на это Захар Львович. «Ты и так давно на вылете».
0: Текст Сенька учил тяжело. Медленно. Многих слов не понимал. Зато когда, наконец, выучил наизусть роль Пимена, стали происходить с Сенькой странные вещи. После одной из репетиций он позвонил мне домой.
6: «Слышь, Григорий,
0: — сказал Сенька,
6: — я тебе вот что хотел сказать. Ты, это, когда просыпаешься, не вопи».
0: «Когда просыпаюсь?» Оторопело переспросила я. Сенькин звонок оторвал меня от клуба кинопутешественников.
6: «Ну, когда в келье просыпаешься и начинаешь все тот же сон. Ты это, не ори, не надо».
0: «Я не ору», — обиделась я. «Просто я хорошо артикулирую». Сенька замешкался с ответом. Видно, не знал слова «артикулирую». Потом сказал:
6: «Нет, правда, Григорий. Ты же проснулась, ты же со сна еще не понимаешь, где сон, где жизнь, где ты лежишь, ты это, бормотать должна».
0: «Это ты все бормочешь, дурак!» – вспылила я. «Потому что 2 слов связать не можешь, и не лезь в мою роль, костыль несчастный!» Я бросила трубку и пошла досматривать клуб кинопутешественников. Но Сенькина наглость не давала мне сосредоточиться. Он позвонил минут через 20.
6: «Григорий, не пыли, а?»
0: – дружески попросил он.
6: «Я посоветоваться только хотел. Это, ты как думаешь, Пимен псих или не псих?»
0: «Здрасте, Плоткин. Ты сам, кажется, псих. Григорий же ясно говорит: как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный, он летопись свою ведет».
6: «Ну и что? Ненормально, это ж не обязательно, чтобы на людей бросаться. Он может быть тихо помешанный».
0: «Плоткин!» – расстроилась я. «Не понимаю, чего ты добиваешься?» Он помолчал и сказал:
6: «Вытьхо с товаром на минутку».
4: «Ты в своем уме? 11-й час!»
6: «Ну, выть, слышь, Григорий, меня мысли мучают».
0: Сенька слонялся вдоль голубоватых светящихся витрин хозтоваров, вдоль выставленных щеток, кухонных досок, стиральных машин и бледных эмалированных мисок. Холодный ветер врывался в темные переулки, шебаршил по тротуарам сухими листьями, рылся в куче сора, сметенного дворником. Было зябко, сыро, страшновато. Спросила я, подбежав к витринам. «Быстро говори, в чем дело? Меня на 5 минут выпустили!» Сенька покусал нижнюю губу, оглянулся в переулок и сказал: «Вот что происходит. Этот сон твой, Григорий, непростой». «А какой?» Не поняла я. «Это же вещий сон, понимаешь? Все так и было с ним. Потом он из окна башни прыгнул». «С чего ты взял?» «Я читал. Я все воскресенье в библиотеке просидел. Еще пойду». Сенька сглотнул и подвинулся ближе. Свет витрин синевато-холодными бликами играл на его скулах. «Плохо дело, Григорий. Оказывается, Годунов не убивал царевича Дмитрия». «Ну и что?» Опасливо косясь на Сенькины сведенные брови, спросила я: «Пушкин-то про это не знал?» «Но я-то знаю!» — выкрикнул бледный Плоткин. «Значит, Пимен этот либо врет, либо помешан и верит в то, что говорит!» «Тогда все верили!» — строго возразила я. «И потом, какая разница? Тебе что? Тексты выучил, играешь хорошо!»
7: «А ты плохо!» — упавшим голосом проговорил вдруг Сенька, и, пряча глаза, заторопился. «Ты не обижайся, Григорий, но правда, я старика так любить начал последнее время, прямо как себя, особенно когда говорю: а прочее погибло безвозвратно, но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Мне, знаешь, прямо вот верится, что я старый-старый, как дедка мой, и недолго жить осталось, и лампада сейчас потухнет, и вот прямо грустно так помирать. И тебя жалко, что ты такой одинокий на лавке спишь, что у тебя судьба такая окаянная». И даже он покосился на витрины и понизил голос: «В Бога верить начинаю, правда». Он перевел дыхание.
8: «А тут ты как рявкнешь, все тот же сон!»
7: «Так у меня настроение обрывается, и хочется костылем в тебя запустить». Сенька заглянул мне в лицо и пояснил виновато: «Мешаешь, Григорий».
0: «Что же делать?»
7: Я была уязвлена в лучших своих чувствах, растеряна. Сенька Пимен наступал своим костылем на мою незыблемую любовь к литературе. А ведь я знала наизусть всю сцену и таким ясным, звучным голосом декламировала роль самозванца, намекая на его коварные планы. И баба Лиза была мною довольна. Но присутствовала в Сенькиных словах правда, не признать которую я не могла. Опять-таки из любви к литературе. И я признала ее.
0: «Что же делать?»
7: — потерянно повторила я. Сенька оживился. «А ты представь, что ты сирота», — предложил он. Я напряглась, представила себе нашу квартиру без отца и мамы. Получалось, что они в санаторий уехали.
0: «Не верится», —
7: призналась я. «Пошли в темноту», — решительно сказал Сенька. «Здесь витрины наглые». Он взял меня за руку, и мы побрели в сторону темных пустых дворов.
0: «Ты сирота!» — говорил Сенька проникновенным полушепотом. «С малых лет по монастырям шатаешься. Думаешь, сладко? Спишь, где попало, месяцами не моешься. Дадут поесть, поешь, не дадут, голодный. А ты такой молодой, Григорий, так жить тебе охота. И сон проклятый один и тот же снится, снится. Проснешься, сердце от него колотится. Что за сон? К чему он? Он не знает, какая дикая, страшная судьба его ждет. Но ты-то знаешь. Значит, должна играть? Вроде он предчувствует и бросается в эту судьбу, как с башни потом бросился.
9: А тебе его жалко?
7: Не знаю, подумав, сказал Сенька. Лично мне не очень. Он, конечно, был аферист и самозванец, но с другой стороны. Он ведь не знал, что Годунов не убивал. И Марину так любил, и кричал в бою: «Довольно, щадите русскую кровь! Отбой!» Где-то в глубокой промозглой тьме, высоко над нашими разгоряченными лбами, испуганно шуршало сухими листьями чинара. Дождик принимался накрапывать и снова запинался, обмирая. Мы дрожали от ночного рваного ветра и пытались разобраться сразу во всем. В правде и лжи, в добре и зле, в жизни, в литературе, в Пушкине, в театре. Мы перебивали друг друга, ругались, горестно вдруг умолкали оба. Сенька бормотал сбивчиво, все пытался объяснить мне, что мучает его.
0: Как, Григорий, как мне его играть? Вот он сидит и пишет, но я-то знаю, что он вранье пишет. Может, от его вранья люди столько веков Борису Годунову это мокрое дело шили?
9: «Дурак, Сенька!» – горячилась я. «Его же не существовало! Его же Пушкин придумал, этого Пимена!»
0: «Выходит, Пушкин врал?»
9: «Да нет, Пушкин верил тем историческим сведениям!»
0: «Но мы-то не верим! Значит, что же? Я знаю, что человек не убивал, и я же в этой дурацкой, привязанной бороде сижу и долдоню. Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»
9: «Сенька, это нельзя всерьез принимать. Это же искусство, литература!»
0: «Плевал я на твою литературу!» — крикнул он измученно. «Вот откажусь играть, и все!»
9: «Сумасшедший! Ты ж и так на вылете!»
0: «Плевал я на все!»
7: Он повернулся и пошел по темному двору. Но вдруг вернулся, подбежал ко мне.
0: «Вот как хочешь, а Пимена можно только тронутым играть. Вроде он слегка тронулся от долгого сидения в монастыре, и эта фигня с убиенным Дмитрием ему в воспаленных мозгах привиделась. Только так!»
7: И добавил отчаянно:
0: «Или пусть меня из школы выгоняют!»
7: Осенний дождь долго приготовлял свои ударные инструменты. Вначале, робко запинаясь, шуршали метелки. Пробормотал что-то маленький барабан. Потом заторопился, зачастил и ухнул, наконец, ливень. Гулко ударившись о крыши, о листья чинар. Грохнули где-то литавры осени, запели водосточные трубы. Ветер разом стих. И темные дворы, одетые певучим дождем, вздохнули мокрой землей. Под фарой машины на углу вспыхнула лужа. Мимо нас протрусила болонка, растрепанная, как хризантема. Сенька метался под деревом, мокрыми ладонями стирая капли с лица, и говорил без умолку. Я слушала. Не знаю, понимала ли я тогда, что присутствую при пробуждении таланта, Но я была подавлена тем, как близко к сердцу Сенька принял вымысел, химеру, пусть даже и пушкинский вымысел. Это не Сенька, шпана и неуч, книгу в руки не бравший, протестовал против исторической несправедливости. Это талант его пробудился и требует правды. Собственно, в этом и была разница между талантом и бесталанностью. Сенька в вымысле жить желал подлинной жизнью, а реальность собственного существования, двойки, замечания, угроза вылететь из школы волновала его куда меньше. Я же хорошо артикулировала. Вот и все.

0: Я поднялась по лестнице и позвонила в нашу квартиру. Дверь рванули. Передо мной стоял отец в мокром плаще, в туфлях.
1: «Папа, мы насчет Пушкина, насчет Годунова!» —
0: бормотала я, пытаясь поймать ногами пол. «Трудно оправдываться, когда тебя волокут за шиворот и по пути методично поддают коленом». Наконец отец устал и на полдороги к маме бросил меня в крутящееся кресло, куда мне обычно не разрешалось садиться и крутиться. Считалось, что этим я его ломаю. Тут я шлепнулась в него и завертелась, как космонавт в центрифуге. Отец остановил вращение. «Где ты была?» – спросил он, тяжело дыша. «Только не лги, я бегал весь квартал».
1: «Папа»,
0: – пробормотала я. Над отцовским плечом, как бледная луна, всплыло мамино лицо, залитое слезами. Словно не отец, а она искала меня под дождем.
1: «Не смотри на нас чистыми глазами!» — истерически выкрикнула мама и зарыдала. «Мы имеем право знать правду!»
2: «Я правду. Мы о Пушкине. Полчасика».
1: «О, Господи!» — простонала мама. «Без четверти три!»
0: Что я могла им рассказать, когда во мне роилось столько смутных, разрозненных слов, и я была бессильна перед их полчищем? Я и сейчас порой прихожу в отчаяние, когда туча слов, словно рой пчел, налетает на меня, и я должна выбрать несколько, сложить их в порядок, вывести на бумаге приблизительный подстрочник страстно мычащей души. Я лежала в постели, смотрела в пепельный сумрак окна и слышала обрывки нервного разговора родителей за стеною.
1: Чем она отбрехивалась?
3: «Не знаю, что-то про Пушкина, как всегда, неудачно».
0: «Да», — горько думала я. «Да, сейчас там из паники, из домыслов, из перепуганного воображения рождается химера моей порочности. Не так ли возникла легенда об убийстве царевича Дмитрия? Другие масштабы, конечно, но механизм тот же». Пролетела за окном птичка Майна, афганский скворец. Уселась на ветку ближнего дерева и проговорила что-то бойко и убедительно. Она, как и я, хорошо артикулировала. С этого дня я как-то сникла, охладела к репетициям, и роль постылого самозванца волочила халатно. Так грузчик мебельного магазина тащит чужое пианино, немало не заботясь о том, что угол инструмента поцарапается о дверной косяк. А между тем, по запросу директора школы, нам со склада городского оперного театра выдали под расписку две монашеские рясы. Ветхие, пыльные и необъятные. Одну мы ушили для меня, другую для Сеньки. Кроме того, выдали для Пимена седой лохматый парик коверного и трухлявую бороду, которая тихо облетала в особо патетических местах Сенькиных монологов. Сенька расцветал день ото дня. Он приволок из того же сарая во дворе старую керосиновую лампу с прокопченным стеклом, две какие-то толстенные, изъеденные мышами и пылью книжищи без начала и конца с ятями, и во время репетиций раздражал бабу Лизу различными манипуляциями с этими предметами.
4: «Плоткин», — булькала она, — «прекрати вскакивать и размахивать руками, и не бормочи, тебя не слышно. Не трепи бороду, она казенная. Сядь за стол и говори четко в сторону зала».
0: Наконец настал он, день Сенькиного триумфа. В актовом зале набилось публики самой разной: родители, учителя, представители районо. В третьем ряду слева сидел благостный старичок,
1: в мешковатом пиджаке, в галстуке. Это Сенькин дед пришел полюбоваться то ли на внука, то ли на свой костыль. Выступали сначала выстроенные рядком пионеры. Они звонко выкрикивали четверостишие к праздничной дате. Все это называлось почему-то технически монтаж. Потом девочки из шестого класса танцевали украинскую свистопляску с гиканьем, с развивающимися лентами. Облачившись в оперные рясы, мы с Сенькой томились в комнатке за сценой, которая называлась неловким словом «уборная». Сенька сидел, расставив локти, упираясь ладонями в острые под рясой колени, и смотрел в стену перед собой тяжелым взглядом. Я пробовала заговорить с ним. Он оборвал меня досадливо. «Не мешай». Вот-вот должны были объявить наш выход. В комнатку вдвинулась бюстом баба Лиза. Оглядела нас по-хозяйски.
4: «Плоткин, где твоя борода? Немедленно прицепи».
3: «Она мне мешает», — хмуро возразил Сенька.
4: «Плоткин, не устраивай сюрпризов, немедленно привяжи к ушам бороду!»
1: Уголок носового платка выглядывал из выреза, словно за пазухой сидел и дрожал маленький испуганный поросенок.
4: «Борода мне мешает!» — упрямо повторил Сенька. «Лицо чешется, я сосредоточиться не могу. Не надо бороду, я ее сыграю».
1: «Что?» — булькнула баба Лиза. Но тут в дверь заглянула рыхлая пионер-вожатая с красным потным лицом и крикнула, отдуваясь: «Кто с Пушкиным? Пошли!» Сенька побелел, взял керосиновую лампу, книги под мышку и, почему-то сгорбившись, шаркая, пошел. Я за ним. Едва мы успели расположиться, Пимен за столом с лампадой и книгами, я ничком на деревянной лавке из спортзала, как занавес раздвинулся. Приглушенный шумок в зале стих. Я зажмурилась от света, от множества лиц. Я чувствовала на себе сотни заинтересованных взглядов, и это было мучительно и страшно. Хотелось подтянуть ноги к животу, свернуться калачиком и защитить голову руками. И в этот момент, лежа ничком и деревенея от сознания, что сейчас мне придется выговорить слово, и не одно, в этот момент я вдруг поняла, что забыла костыль в учительской. Жизнь во мне оборвалась. Сердце остановилось. Разум померк. Потом вдруг все встрепенулось, забилось, задергалось. Ведь надо было как-то дать Сеньке знать о надвигающейся катастрофе. Между тем Пимен начал сцену. Он начал негромко, устало.
3: «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя».
1: Зал вдруг куда-то сгинул. Приоткрыв глаз, я смотрела на Пимена, а он не Сенька вовсе, а старый старик, больной, хромой, не торопился. Он никуда не торопился, потому что не было никакого зала, никаких зрителей. Старик жил в своей келье, писал свой труд. Куда ему было торопиться? Баба Лиза, решив очевидно, что Сенька забыл текст, шипела из-за кулис:
5: «Исполнен долг, исполнен долг».
1: А Пимен потер ладонями лицо, уставшее лицо человека, всю ночь не сомкнувшего глаз. Погладил несуществующую бороду, прикрутил фитиль в лампаде и тихо положил обе ладони на толстую книгу.
3: «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному», — задумчиво проговорил
4: он.
1: С трусливо колотящимся сердцем я ждала своей очереди. Катастрофа надвигалась. Костыль был занесен над моей головой, как божья кара. Мысленно перебирая пушкинские строки, я старалась сообразить, где удобнее вернуть словцо про беду с костылем. Между тем надвигалась секунда, когда мне следовало вступить. Все тот же сон. И я вступила. Для этого мне потребовалось усилие не меньшее, чем если бы я с парашютом за спиною шагнула в тошнотворную бездну. Продираясь сквозь райские кущи пушкинских строк, я понимала, что мы гибнем. Голос мой всегда ясный и звучный, моя гордость и услада бабы Лизы звучал сейчас козлиным тенорком. Пимен обернулся ко мне и спросил добродушно.
3: «Проснулся, брат?»
1: Я почувствовала, что момент наступил. «Сейчас или никогда?»
5: «Благослови меня! Костыль в учительской забыла!»
1: Сенька вздрогнул. Ужас осветил его величавое чело. Он замешкался на мгновение. Потом выдал привычной скороговоркой.
3: «Благослови Господь тебя и днесь, и присно, и вовеки!»
1: Я перевела дух. Теперь все было в порядке. Я, как все тот же нерадивый грузчик, свалила свою ношу на Сенькины плечи. Теперь Сенька должен был выкручиваться из ситуации. В конце концов, пусть молчит про косты. Подумаешь, важная мысль гениального поэта.
5: «Ты все писала, сном не позабылся!»
1: С облегчением зачастила я. Словом, сцена покатилась дальше. Но странное дело, она катилась легко, только на моих репликах и монологах, скакала, как речушка по камням. Когда в диалог вступал Пимен, на речушке словно плотины ставили. Она делалась глубже, полноводнее. Огромные валуны ворочались силами подводных течений. Целая жизнь происходила там, на дне слов и фраз. Кроме того, что-то происходило и с самим Пименом. Он постепенно преображался. Ушли куда-то смирение и величавая неспешность. Монолог стал рваным, нервным. Пимен то умолкал, то вновь продолжал громко, с вызовом.
3: «Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилася, и плакал он, а мы в слезах молились. Да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. А сын его Феодор на престоле он воздыхал о мирном житие молчальника».
1: Нет, ошибся Григорий. Совсем несмиренным становился Пимен, когда речь заходила о царях, о придворных бурях, словом, о политике. Взгляд его бегал, он трепал и почесывал несуществующую бороду, нервно потирал руки. Словом, Пимен был неслыханно возбужден. Сенька никогда не играл его таким на репетициях. Сейчас Пимен был на грани нервного припадка. Последние слова перед моей репликой он выкрикнул, как проклятие.
3: «О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили! Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»
1: Я была несколько смущена таким поворотом дела. И дальше продолжала робко, почти испуганно поглядывая на Сеньку.
2: «Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время ты, говорят, был в Угличе».
1: Что наступило вслед за этими словами, я буду помнить всю жизнь. Сенька отскочил в сторону, словно только и ждал этого вопроса, ткнул в меня костлявым пальцем и вкрадчиво с придыханием начал.
5: «Ох, помню! Привел меня Бог видеть злое дело!
1: кровавый грех! Он вился вокруг меня, Григория, как хромой шаман. Он закручивал неслыханную пружину. Голос его взлетал в исступленной ненависти, взвизгивал. Глаза налились кровью. На словах «Вот-вот, злодей!» раздался общий вопль. Пимен замолотил кулаками по столу. Было совершенно очевидным, что старик на этой истории спятил, она его давний пунктик, и кто знает, может, он сам ее выдумал. Он задыхался, закатывал глаза, выкрикивал.
6: И чудо! Вдруг мертвец затрепетал! Покайтесь! Народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
0: Монолог кончился. Пимен рухнул на стул и уронил голову на руки. Он обессилел после припадка. Я же была испугана по-настоящему. Мне показалось, что Сенька сам сошел с ума, рехнулся на почве театральных переживаний. Но дело надо было доводить до конца. Дрожащим тенором я спросила: «Каких был лет царевич убиенный?» Пимен молчал. Я уже хотела повторить вопрос, но он поднял голову, уставился на меня тусклым оловянным зрачком. Такие глаза бывали у нашей больной соседки после эпилептического приступа.
7: «Да лет 7, пробормотал Сенька. «Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет. Нет, больше. 12 лет.
0: Наступила огромная ватная пауза, в течение которой произошло вот что. Тусклый глаз Пимена зажегся странной мыслью. Все лицо озарило дикое, тонкая улыбка. Он повернулся к залу, обвел чуть ли не каждого горящими глазами, обернулся ко мне и проговорил негромко, внятно, словно вбивая каждое слово в мою тугодуманную башку.
7: «Он был бы твой ровесник и царствовал, но Бог судил иное».
0: И замолчал, вглядываясь в мое лицо, словно проверяя, понял ли Григорий все, что следовало ему понять. И дальше уже продолжал спокойно, величаво, так, как начинал сцену. Он подбирался к злополучной строчке с костылем. Но я была спокойна, ведь я просигналила Сеньке об опасности. Он обязан был выкрутиться. Но, как выяснилось, я недооценила Сенькину способность вживаться в роль. Сейчас он был настолько Пименом и никем больше, что ему просто не было до моих проблем никакого дела. Близилась развязка.
7: «А мне пора... пора уж отдохнуть»,
0: устало покашливая, продолжал Пимен.
7: «И погасить лампаду, но звонят к заутрене. Благослови Господь своих рабов. Подай костыль, Григорий».
0: Я оцепенела. Сердце мое остановилось во второй раз. Вытаращив глаза на Сеньку, я не двигалась.
7: «Подай костыль, Григорий»,
0: повторил Сенька слегка раздраженно. И мне ничего не оставалось делать, как идти искать костыль. Я долго болталась по сцене под гробовое молчание зала. Заглядывала под скамейки, дважды залезала под стол. Наконец, я поняла, что Сенька мне на помощь не придет, так как сидит в образе по самую макушку, как гвоздь, вбитый по самую шляпку. Я вылезла из-под стола, отряхнула пыльную рясу и виновато развела руками.
2: Увы, пимен его здесь нет,
0: выдавила я. Вдруг из зала послышался старческий голос.
8: Вот тена! Куды ж он девался?
0: В зале прыснули и насторожились.
2: Должно, монахи сперли,
0: предположила я извиняющимся тоном. Неожиданный диалог с залом несколько приободрил меня. Сенька же смотрел на меня с ненавистью.
8: «Тогда я так пойду»,
0: — хрипло и угрожающе обронил он.
2: «Иди»,
0: — разрешила я упавшим голосом. И Пимен похромал за кулисы. У меня хватило мужества закончить сцену заключительными словами Григория, и я понуро удалилась, подтреснувшие мне в спину аплодисменты. Нас дважды вызывали. Мы с Сенькой кланялись, не глядя друг на друга. В третьем ряду слева сидел Сенькин дед и хлопал с обескураженным видом. Он так и не понял, зачем внук утащил из сарая костыль. Галстук у него был толстый, серый, в полосочку. Когда же мы вернулись в уборную, Пимен, не обращая внимания на возмущенно булькающую бабу Лизу,
8: «Плоткин, тебе твои хулиганские штучки даром не...»
0: схватил книжищу с ятями и молча, остервенело, опустил мне на голову со всею страстностью монаха-отшельника. Я не защищалась. А Сенька, судя по всему, собрался бить меня справедливо и подробно. Тем более, что баба Лиза от ужаса булькнула и умолкла, словно утонула. Но тут кто-то сзади сказал звучно с хохотком:
8: «Ну, братья-монахи, где ваше смирение?»
0: В дверях комнатки стоял человек, молодой, курчавый, небольшого роста.
8: «К тому же даму бить некрасиво, даже

0: Я на вашем торжестве и совсем не жалею. Сколько вам, молодой человек? 16?
1: 15,
0: буркнул Сенька, приобретая бурый колер. Приходите к нам. Вам нужно заниматься всерьез. Приходите. Каждую среду и субботу в 5 вечера. Аудитория 309. Вахтеру скажете, что я пригласил. Он пропустит. Договорились?
1: Спасибо,
0: пробормотал Сенька с совершенно температурным видом. Курчавый Александр Сергеевич вышел было, но вдруг вернулся. «Кстати», — сказал он весело, — «это ваша версия с Пименом? Вы действительно считаете его чуть ли не рычагом всей драмы? И сошедшим с ума политиканом?» Сенька совсем оробел, поскольку ничего не понял и только честно пожал плечами. «Нет-нет, это интересно», — сказал Курчавый. «Это смело, хотя, думаю, ошибочно. Ну, приходите, поспорим». С Сенькой мы не разговаривали до конца 10 класса. На выпускном вечере он попробовал растопить лед нашей ссоры идиотским приглашением на танец. Подошел и спросил, криво ухмыляясь:
1: «Спляшем, Григорий?»
2: Ну как забыть звончей звонка копей?
0: А на мне платье было белое колоколом, совершенно прекрасное. Прическа была из отросших волос. И даже губы я тронула маминой помадой. «Спляшем», — говорит Григорий. Я сказала: «Хромай отсюда, костыль». Вот так. Наши судьбы, сведенные однажды промозглой ночью под испуганно шелестящей чинарой, разлетелись врозь, каждая в своем направлении. До меня, конечно, долетали обрывки слухов, что Сенька закончил театральный институт, но не актерский, а режиссерский факультет. Потом попалась однажды на глаза заметка, в которой ругали спектакль, им поставленный, за бездоказательно новую трактовку какой-то исторической пьесы. Заметка, надо сказать, тоже была достаточно бездоказательна.
3: Еще одно последнее сказание.
0: Лет через 15 я оказалась в родном городе. Перезвонилась с одноклассниками, узнала новости. Кто кем стал, кто с кем разошелся, у кого сколько детей. «Про Плоткина слышно там, в столице?» — спросила одноклассница. «Он же у нас режиссер. Знаменитость, говорят, кошмарно талантливый. Вроде его в Москву приглашали даже. Обещали постановку в каком-то театре. Ты встреться с ним. Он совсем не зазнался. Телефон дать?» Я не стала звонить Сеньке. Просто пришла на репетицию в наш старый драмтеатр, где Семен Плоткин числился очередным режиссером. Мы с ним столкнулись в пустом фойе. Он оторопел, удивился, обрадовался, обнял меня. «Какими судьбами, Григорий?» «Мог бы изречь что-нибудь и потеатральнее», — заметила я. «Ты же, говорят, молодой талант». «Я старый хрен», — возразил Сенька. «Смотри, половины зубов уже нет. Скоро буду булькать, как баба Лиза. Знаешь, я ее иногда приглашаю на спектакль. Жалко, старенькая, булькает». Мы зашли в буфет, взяли по чашечке кофе. «А ты как, Григорий?» — спросил он. «Пишешь, говорят?» «Не читал, прости, времени не хватает». «Не беда», — простила я. «Главное, чтоб на Пушкина хватало. Помнишь сцену в келье? Еще одно последнее сказание».

0: помнишь?
1: А как же? Я был тогда очень талантливый и мог перевернуть театр. Я запросто мог сыграть Гамлета. Тогда ты про Гамлета ничего не знал, возразила я. Ты был шпаной и разгильдяем. Ты всегда был на вылете. Я и сейчас на вылете, усмехнулся он. У меня напряженные отношения с главным. Мы еще поболтали о том о сём, допили свой кофе с каучуковыми булочками из театрального буфета. И Сенька вышел проводить меня до троллейбуса. Он шел, подняв воротник плаща, и энергично жестикулируя, рассказывал, как задумал поставить Макбета совершенно по-новому, опрокидывая все традиционные взгляды на Шекспира. «Где ты будешь ставить?» «Пока нигде», — сказал он, поеживаясь от зябкого ветра. «Пока так, в воображении». «Ты хоть помнишь, как мы дрожали под дождем всю ночь? Решали проблемы жизни, театра?» «Дураки!» — усмехнулся Сенька. «Лучше бы целовались!» «Ну, целоваться-то рановато было», — возразила я.
0: 15 лет! Брось! В самый раз!»
1: Он помолчал и сказал вдруг. «Ты ни о чем не жалеешь. В смысле выбора. Вот ты да я, черти чем заняты! Химерой, вымыслом! Иногда по ночам думаю, здоровый мужик, на что жизнь кладу? Нужно ли это кому-нибудь или только нам? А, Григорий!» Он смотрел на меня, и в его лице было что-то от того Сеньки, который слонялся под деревом ночью, мучаясь неразрешимыми вопросами. Подвалил мой 16-й. Перед тем, как я поднялась в троллейбус, Сенька вдруг поцеловал мне на прощание руку. Галантно заделался, грустно усмехнулась я. «Все равно помню, как ты дореволюционной книгой меня по башке треснул». «Я был влюблен в тебя», — сказал он. «Ради тебя я согласился играть Пимена». Двери сошлись, троллейбус качнулся.
0: «Что ж ты молчал, костыль несчастный?» — воскликнула я.
1: Но Сенька меня уже не слышал. Он стоял, улыбаясь вслед троллейбусу. Руки в карманах, шпана неотесанная.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не

пить квет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье.

0: это только моя. Выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей кольей, выбирайтесь своей кольей.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для вас прозвучит песня «Сядь со мною рядом» в исполнении ансамбля «Поющие сердца». Запись 1973 года.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. В эфире радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
2: Тайна Боскомской долины. В то утро мы с женой сидели за завтраком, когда горничная внесла телеграмму от Шерлока Холмса. «Не можете ли вы освободиться на пару дней? Меня только что пригласили расследовать трагедию в Боскомской долине. Буду рад, если вы ко мне присоединитесь. Отправление с вокзала Пэддингтон в 11:15». Мой опыт военной жизни в Афганистане приучил меня не тратить времени на сборы. Из вещей я взял самое необходимое и меньше чем через полчаса отправился на вокзал. Высокая худощавая фигура Холмса уже виднелась на платформе.
3: Хорошо, что вы приехали, Ватсон. Для меня чрезвычайно важно иметь компаньона, на которого я могу полностью положиться. Полицейские на местах обычно малополезны и мыслят стереотипами. Если вы займете два места в углу купе, я схожу за билетами.
2: С удовольствием. В купе не было никого, кроме нас и огромной горы газет, взятых в дорогу Холмсом. Он перебирал их, читая то одну, то другую, и делал пометки. Затем он внезапно смял их в один гигантский ком и забросил на полку.
3: А вы что-нибудь слышали об этом деле, Ватсон?
4: Ничего. Я не читал газет уже несколько дней.
3: Лондонская пресса не дает полный отчет о происшествии. Я просматривал все свежие газеты в поисках новых подробностей. И, насколько я могу судить, это один из тех простых случаев, которые так невероятно трудны.
4: В этом есть противоречие?
3: По большому счету, нет. Нестандартность того или иного дела почти наверняка даст ключ к его разгадке. Но чем более безликое и стереотипное преступление, тем труднее в нем разобраться. В данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого.
4: Так это убийство?
3: Предполагается, что да. Я ни о чем не могу говорить наверняка, пока не составил собственного мнения. Обрисую, как обстоят дела, насколько мне самому удалось это понять. Боскомская долина находится возле города Росс в графстве Хэфордшир. Крупнейший землевладелец в этих краях Джон Тернер. Он сколотил состояние в Австралии и несколько лет назад вернулся на родину. Одну из ферм, которыми он владел, ферму Хедерли, он сдал в аренду Чарльзу Маккарти, тоже бывшему австралийцу. Оба джентльмена были знакомы еще до приезда в Англию, поэтому неудивительно, что они решили поселиться рядом. Тернер был гораздо богаче, поэтому Маккарти стал его арендатором, но отношения между ними по-прежнему оставались приятельскими. Их часто видели вместе. У Маккарти был единственный сын, юноша 18 лет, а у Тернера единственная дочь того же возраста, и оба были вдовцами. Они вели уединенную жизнь, не стремясь к общению с соседями, хотя отец и сын Маккарти часто посещали скачки. У Маккарти было двое слуг, мужчина и женщина, а у Тернера не меньше полудюжины. Вот что мне удалось выяснить об этих семьях. Теперь изложу факты. Боскомская долина, а значит, в прошлый понедельник, Маккарти покинул свой дом в Хедерли в 3 часа дня и отправился к Боскомскому затону. Его образует ручей, протекающий через долину. Утро он провел в городке Росс и сказал сопровождавшему его слуге, что должен торопиться, поскольку на 3 часа у него назначена важная встреча. С этой встречи он уже не вернулся. От фермы Хедерли до затона 25 миль, и по пути туда Маккарти видели двое людей. Один из них старушка, чье имя не упоминается, а другой Уильям Кроудер, егерь, состоящий на службе у мистера Тернера. Оба утверждают, что Маккарти шел один. Но спустя несколько минут Кроудер также заметил сына Маккарти Джеймса, идущего с ружьем в том же направлении, что и отец. По его мнению, сын преследовал отца. О том, что произошла трагедия, Кроудер узнал только вечером. Отца и сына Маккарти видели и после того, как егерь потерял их из вида. К затону со всех сторон подступает лес, который отделен от воды лишь небольшой каемкой травы и камыша. 14-летняя девочка Пейшенс Моррен, дочь сторожа Боскомского имения, в это время собирала в лесу цветы. Она утверждает, что отец и сын стояли на опушке леса у самой воды и яростно ссорились. Она слышала, как Маккарти-старший обругал сына, а тот взмахнул рукой, как если бы собирался ударить отца. Девочку напугало увиденное, она бросилась домой и рассказала все матери. Едва она успела договорить, как Маккарти-младший вбежал в их сторожку, крича, что он нашел отца в лесу мертвым. Он был очень возбужден. При нем не было ни ружья, ни шляпы, а его правая рука и манжет были испачканы свежей кровью. Последовав за ним, они увидели тело, лежащее на траве возле затона. Голова была проломлена каким-то тупым орудием. Судя по характеру ранения, этим орудием вполне мог быть приклад ружья сына. Ружье было обнаружено на траве в нескольких шагах от тела. Ввиду этих обстоятельств молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительный приговор «преднамеренное убийство», а в среду он предстал перед мировым судьей города Росс, который направил дело на рассмотрение выездного суда присяжных. Вот основные факты по этому делу, известные следователю и полиции.
5: Трудно представить, как можно опровергнуть такое обвинение. Все косвенные доказательства до единого указывают на сына Маккарти.
3: Косвенные доказательства могут быть очень обманчивы. Они как будто говорят об одном, но стоит вам изменить точку зрения, как они уже будут указывать на нечто прямо противоположное. И тем не менее, следует признать, что все обстоятельства сложились против молодого человека, и не исключено, что убийство совершил он. Однако в округе есть люди, которые верят в его невиновность. Среди них и дочь соседа-землевладельца, мисс Тернер. Она-то и обратилась к инспектору Лестрейду, возможно, вы его помните, для защиты Джеймса Маккарти. Лестрейд пришел в замешательство и передал это дело мне.
5: Боюсь, что факты настолько очевидны, что защита окажется невозможной.
3: Нам могут стать известны и другие очевидные факты, которые наверняка предоставит мистер Лестрейд. Вы знаете, что я не хвастаюсь, когда говорю, что могу подтвердить или опровергнуть его теорию средствами, которые он не в состоянии применить или даже понять.
4: Да.
3: Ну, например, я совершенно уверен, что в вашей спальне окно расположено справа. Вряд ли Лестрейд смог бы заметить столь очевидный факт.
5: Но как вы...
3: Дорогой мой, я давно с вами знаком и знаю, что для вас, как для бывшего военного, характерна чрезвычайная аккуратность. Вы бреетесь каждое утро, а летом используете для этого солнечный свет.
5: Да.
3: Но левая сторона лица у вас выбрита менее тщательно. Очевидно, что левая сторона освещена хуже правой. Это лишь один тривиальный пример наблюдения и умозаключения. Да-да, в них-то и состоит мой метод. Итак, две небольшие детали, выявленные следствием, заслуживают внимания.
5: Какие же?
3: Молодого человека арестовали не сразу, а по возвращении на ферму Хедерли. Когда ему объявили, что он взят под стражу, он ответил, что не удивлен, поскольку этого заслуживает. Благодаря этой его реплике у следователя, естественно, исчезли всякие сомнения.
5: Это было признание?
3: Нет. Сразу после этого он заявил, что невиновен.
5: Учитывая всю цепочку предыдущих событий, это было, по меньшей мере, подозрительно.
3: Напротив, это самый яркий луч, который пока прорывается сквозь облака. Удивись он своему аресту или вырази негодование. Мне бы это показалось чрезвычайно подозрительным, так как подобные чувства неестественны при подобных обстоятельствах. Они обличают человека, которому есть что скрывать.
5: Да-да-да.
3: То, что он честно признал ситуацию, указывает на него как на невиновного или как на человека невероятной твердости и самообладания.
5: Да.
3: Что же касается слов о том, что он этого заслуживает, их тоже нельзя считать неестественными. Ну, вспомним, что перед этим молодой человек был так резок с отцом, что, по словам девочки, даже замахнулся на него. Раскаяние и самоукорение в его словах кажутся мне вполне естественными.
5: Людей отправляли на виселицу, имея гораздо меньше улик.
3: Это да. И многих повесили безвинно.
5: А как сам молодой человек объясняет случившееся?
3: Боюсь, его рассказ мало чем поможет его защитникам. Хотя на два момента в нем стоит обратить внимание. Вот... Прочтите сами.
2: Из стопки газет Холмс выбрал местную и указал мне на параграф, где молодой человек излагал свою версию событий. Вот что я прочел. Затем был допрошен мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного. Он дал следующие показания. «Последние три дня я провел не дома и вернулся только утром, в прошлый понедельник, 3 числа. Отца в момент моего приезда не было дома, и служанка сказала, что он отправился в Росс с конюхом Джоном Коббом. Однако я не понял, в каком направлении он ушел. Тогда я взял ружье и направился к Боскомскому затону,
4: на другой стороне которого есть кроличья нора. По дороге я видел егеря Уильяма Кроудера. Как он и говорит в своих показаниях, но он ошибается, считая, что я преследовал отца. Я и понятия не имел, что отец был впереди. Не доходя 100 ярдов до затона, я услышал возглас «Ку!». Так мы с отцом обычно окликали друг друга. Тогда я поспешил вперед и увидел его стоящим возле затона. Казалось, он был удивлен моим появлением и грубо спросил, что я здесь делаю. Затем разговор между нами перерос в ссору, едва не дошедшую до драки, поскольку мой отец был очень вспыльчив. Видя, что эмоции выходят из-под контроля, я оставил его и отправился обратно на ферму Хедерли. Не пройдя и 100 ярдов, я услышал сзади ужасный вопль, заставивший меня вернуться назад. Я обнаружил отца с ужасной раной на голове. Я бросил ружье и приподнял его, но он скончался почти сразу же. Я отправился за помощью к сторожу мистера Тернера, чей дом стоял ближе всего. Когда я вернулся, рядом с отцом не было никого. И я представить себе не могу, кто нанес ему раны. Его не слишком любили в округе за его характер, но, насколько знаю, врагов у него не было. Больше мне ничего не известно. Следователь, ваш отец сделал перед смертью какие-то заявления. Свидетель, он пробормотал несколько слов, но я разобрал только слово «рэт» — «крыса». Следователь, вы как-нибудь можете это объяснить? Свидетель, нет, я подумал, он бредит. Следователь, из-за чего у вас с отцом возникла ссора? Свидетель, мне не хотелось бы об этом говорить. Следователь, я вынужден настаивать на ответе. Свидетель, я не могу ответить, уверяю вас, что это не имеет никакого отношения к трагедии. Следователь, это решать суду. Думаю, вы осознаете, что отказ отвечать будет использован в дальнейшем против вас. Свидетель, и все же я должен отказаться. Следователь, насколько я понимаю, возглас «Ку» был обычным сигналом между вами и вашим отцом. Свидетель, да. Следователь, почему же он издал его до того, как увидел вас, не зная даже, что вы вернулись из поездки? Свидетель, не знаю. Один из присяжных. Вы не заметили ничего подозрительного, прежде чем бросились на крик и увидели отца смертельно раненым? Свидетель. Ничего определенного. Следователь. Что вы имеете в виду? Свидетель. Я был в таких чувствах, когда выскочил на поляну, что не мог думать ни о чем, кроме отца. И все же у меня есть смутное ощущение, что когда я бежал, что-то лежало на земле слева от меня. Кажется, что-то серое, возможно, пальто или плед. Когда я поднялся, этой вещи уже не было. Вы имеете в виду, она исчезла, прежде чем вы пошли за помощью? Да, я ее не увидел. Вы можете описать ее? Нет. Но у меня было ощущение, что там что-то лежало. Насколько далеко от тела? В 50 ярдов или около того. Насколько далеко от края леса? На том же расстоянии. И в тот момент, когда эта вещь исчезла, если это действительно было так, вы находились от нее в 50 ярдов. Да, но я был к ней спиной. На этом допрос свидетеля завершился. Я вижу, что судья сурово настроен по отношению к молодому Маккарти. Он обращает внимание на странности и несоответствия. Отец подает ему сигнал, не видя его. Маккарти отказывается пересказать разговор с отцом. Слова умирающего необычны. Все это говорит сильно не в пользу сына.
6: И вы, следователь, никак не догадаетесь использовать самые важные моменты показаний в пользу молодого человека. Вы то приписываете ему слишком много воображения, то слишком мало. Слишком мало, поскольку он не может выдумать причину ссоры, которая завоевала бы расположение присяжных. Слишком много, поскольку он вкладывает в уста умирающего несуразные слова о крысе и рассказывает о непонятно как исчезнувшей вещи. Нет, Ватсон, я начну расследование, опираясь на то, что молодой человек говорит правду. И посмотрим, куда нас это приведет. А пока вот мой карманный Петрарка и больше ни слова об этом деле, пока мы не окажемся на месте преступления. Мы обедаем в Суиндоне и приедем туда через 20 минут.
2: Было около 4 часов, когда мы оказались в милом провинциальном городке Россе. На платформе нас поджидал тощий, лицом смахивающий на хорька человек. Я легко узнал в нем инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда. Вместе с ним мы доехали до гостиницы «Герб Хеффорда», где нам был отведен номер.
7: Я велел подать экипаж. Зная, насколько вы энергичны, думаю, не успокоитесь, пока не побываете на месте преступления.
3: Это очень мило с вашей стороны.
7: Вы наверняка уже сделали выводы на основании газет. Дело ясно как день, и чем больше в него углубляешься, тем яснее оно становится. Хотя, конечно, невозможно отказать такой хорошенькой девушке. Она слышала о вас и хочет узнать ваше мнение. А вот ее экипаж.
2: Едва он произнес эти слова, как в

0: и уже, наверное, пришли к какому-то выводу. Вам не кажется, что он просто попал в силки? Вы чувствуете его невиновность?
1: Я считаю это весьма вероятным.
0: Ага, слышите, мистер Лестрейд? Он оставляет мне надежду.
2: Боюсь, мой коллега судит слишком поспешно.
0: Но он ведь прав. Джеймс не мог этого сделать. А что касается его ссоры с отцом, я уверена, что он не рассказал о ней следователю, потому что речь шла обо мне.
1: О чем конкретно?
0: Не буду от вас ничего скрывать. Джеймс уже не раз спорил с отцом обо мне. Мистер Маккарти настаивал, чтобы мы с Джеймсом поженились. Мы всегда любили друг друга, как брат и сестра. Но, конечно, он был слишком молод и так мало знал о жизни. И, в общем-то, ему ничего такого не хотелось. Вот они и ссорились. И наверняка в этот раз из-за того же.
1: А ваш отец, он одобрял этот союз?
0: Нет, он тоже был против. Никто не хотел, чтобы мы поженились, кроме мистера Маккарти.
1: Угу. Спасибо, что рассказали нам это. Могу ли я завтра навестить вашего отца?
0: Боюсь, что доктор ему не разрешит.
1: Доктор?
0: Вы разве не слышали? Бедный папа нездоров уже много лет. Но то, что случилось, совершенно его подкосило. Он слег в постель, и доктор Уиллоус говорит, что его нервная система вконец расшатана. Мистер Маккарти был единственный человек, знавший папу еще в молодости, на прииске Виктория.
1: Золотой прииск Виктория. Именно там, насколько я понимаю, мистер Тернер составил состояние.
0: Да, именно там.
1: Спасибо, мисс Тернер. Вы мне чрезвычайно помогли.
0: До свидания. И да поможет вам Бог.
3: Она покинула комнату так же стремительно, как и вошла. И мы услышали шорох колес ее экипажа.
2: Мне стыдно за вас, Холмс. Зачем возбуждать в ней надежду, которую вам же придется разрушить? Я не слишком мягкосердечен, однако, по-моему, это жестоко.
1: Полагаю, я нашел способ оправдать Джеймса Маккарти. У вас есть ордер на посещение его в тюрьме?
2: Да, но только для вас и для меня.
1: Тогда считайте, что я передумал относительно разъездов сегодня вечером. Мы еще успеем сесть на поезд до Хеффорда?
2: Вполне.
1: Тогда давайте так и сделаем. Ватсон, боюсь, это время для вас пройдет медленно, но я буду отсутствовать всего несколько часов.
3: Я проводил их на станцию, а затем прошелся по улицам городка и вернулся в гостиницу. Там я улегся на диван и постарался занять себя книгой, но в конце концов отложил ее и полностью отдался размышлениям о событиях этого дня. Предположим, несчастный молодой человек говорит чистую правду. Но тогда что приключилось в промежутке между тем, как он расстался с отцом, и тем, как он бросился к Затону, услышав крики? Возможно, характер полученных убитым ран откроет мне что-нибудь, как врачу. Я позвонил и велел принести мне местную газету, содержащую подробный отчет о расследовании. В заключении хирурга говорилось, что задняя треть левой теменной кости и левая половина затылочной кости были размозжены тяжелым ударом тупого орудия. Мысленно я нарисовал себе эту картину. Очевидно, подобный удар мог быть нанесен только сзади. Это в какой-то степени говорило в пользу обвиняемого, поскольку во время разговора он стоял с отцом лицом к лицу. Правда, отец мог повернуться к нему спиной перед ударом. В любом случае, стоило обратить на это внимание Холмса. Затем, что за странные слова умирающего о крысе? Что они могли означать? Это явно не был бред. Человек, умирающий от внезапного удара, как правило, не бредит. Скорее, это походило на попытку объяснить, как он встретил смерть. Но что имелось в виду? И потом, что за серую ткань видел юный Маккарти? Если это правда, то убийца, убегая, должно быть, уронил часть своей одежды, предположительно пальто, а затем у него хватило дерзости вернуться и забрать его, пока Маккарти сын стоял на коленях спиной к нему менее чем в 12 шагах. Что за сплетение загадок? Холмс вернулся поздно и в одиночестве, поскольку Лестрейд остановился в другой гостинице.
1: Барометр все еще держится очень высоко. Важно, чтобы дождь не пошел, прежде чем мы доберемся до места. С другой стороны, нужно быть в наилучшей форме для такой тонкой работы, и я не хотел ею заниматься, утомившись с дороги.

0: он никак не прояснил события?
1: Абсолютно. Поначалу я думал, что ему известно, кто убийца. И он выгораживает его или ее. Но сейчас я убежден, что он озадачен не меньше остальных. Он не слишком сообразителен, хотя кажется человеком здравомыслящим.
0: Не могу похвалить его вкус. Если он действительно противился женитьбе на такой очаровательной юной леди, как мисс Тёрнер.
1: С этой стороны дела обстоят совсем неладно. Парень влюблен в нее до безумия, но года два назад, когда он был совсем еще юнцом и не успел с ней толком познакомиться, 5 предшествующих лет она провела в пансионе, этого простачка завлекла в свои сети некая буфетчица из Бристоля, и он сдуру на ней женился. Никто не знает его секрет. И можете себе представить, как парня сводит с ума то, что его женитьба на мисс Тёрнер теперь невозможно.
2: Понимаю.
1: Вот почему он пришел в такое неистовство, когда отец в их последнем разговоре стал принуждать его к браку с мисс Тёрнер. С другой стороны, у него нет средств к существованию. А его отец, который, по всем свидетельствам, был человек крутого нрава, полностью лишил бы его содержания, узнав он правду. Со своей женой-буфетчицей Маккарти-младший и провел 3 последних дня в Бристоле, и отец не знал, где сын в это время находится. Запомните этот факт. Он очень важен.
2: Да-да.
1: Но нет худа без добра. Узнав из газет, что Джеймс в беде и ему грозит виселица, буфетчица отказалась от всяких прав на него и написала бедняге, что у нее уже есть муж на верфи Бермуда и что с Джеймсом ее ничто не связывает. Думаю, эти новости немного утешили юного Маккарти.
0: Но если он невиновен, то кто же убийца?
1: Кто? Я попрошу вас обратить внимание на 2 вещи. Во-первых, у убитого была назначена встреча возле Затона, но встреча не с сыном, поскольку тот был в отъезде, и отец не знал, когда он вернется. Во-вторых, убитый позвал кого-то криком «Ку!», прежде чем увидел сына. На этих 2 обстоятельствах и держится все дело.
3: Как и предсказывал Холмс, на следующее утро не было дождя, и день выдался ярким и безоблачным. В 9 часов Лестрид заехал за нами в экипаже, и мы отправились на ферму Хедерли и к Боскомскому затону.
4: Есть важные новости. Говорят, мистер Тёрнер настолько плох, что вряд ли долго протянет.
1: Он старик, я полагаю?
4: Ему около 60, но его здоровье подорвано тем образом жизни, который он вел за границей. И в последнее время оно только ухудшалось. Убийство соседа тяжело отразилось на нем. Он был старым другом Маккарти и, можно сказать, благодетелем. Поскольку мне удалось узнать, что ферма Хедерли была отдана Маккарти в пользование бесплатно.
1: Неужели? Как интересно.
4: Он помогал Маккарти множество раз. Все вокруг только и говорят о его доброте к нему.
1: Занятно. Не кажется вам необычным, что этот Маккарти, у которого, похоже, так мало собственного имущества и который стольким обязан Тёрнеру, рассуждает о женитьбе своего сына на его дочери, очевидно, наследнице имени, с такой самоуверенностью, словно вопрос уже решен? Еще более странным это покажется, если вспомнить, что сам Тёрнер против их брака. Так нам сказала его дочь. Какой вывод мы можем отсюда сделать?
4: Ну, начинаются выводы. Я затрудняюсь судить об этих фактах, Холмс, поскольку есть риск уйти в беспочвенные фантазии.
1: Верно, верно. Вам трудно делать выводы на основании фактов.
4: Как бы там ни было, в моем распоряжении есть один факт, ускользнувший от вас. Что в смерти Маккарти-старшего виновен Маккарти-младший. А все теории, которые пытаются этому противоречить, взяты с потолка.
1: Лучше иметь взятую с потолка теорию, чем туман в голове. Если я не ошибаюсь, то слева от нас ферма Хедерли.
4: Так и есть.
3: Двухэтажное здание фермы со множеством пристроек производило впечатление удобного жилища. Однако затворенные ставни придавали ему мрачный вид. Мы постучались, и служанка по просьбе Холмса показала нам сапоги, в которых ее хозяин встретил смерть, а также пару сапог сына, хотя и не тех, что были на нем в тот момент. Тщательно сравнив их по разным характеристикам, Холмс велел проводить нас во двор, откуда по петляющей тропинке мы отправились к Боскомскому затону. Идя по следу, Холмс всегда преображался. Те, кто был знаком со спокойным мыслителем, логически рассуждающим на Бейкер-стрит, не узнали бы его сейчас. Он шел, пригнувшись и плотно сжав губы. Он быстро и безмолвно продвигался по тропе вперед через луга к лесу и Боскомскому затону. Земля повсюду была сырой и болотистой. На тропе и на траве по обеим ее сторонам виднелись отпечатки многих следов. Холмс то спешил вперед, то замирал на месте, а один раз сделал небольшой крюк, выйдя на луг. Мы с Лестрейдом шли позади. Боскомский затон – это обрамленное камышом озерцо, 50 ярдов в ширину, расположенное на границе между фермой Хедерли и обширными владениями мистера Торнера. В лесу с противоположной стороны затона виднелись красные колышки, обозначавшие границу участка богатого землевладельца. Со стороны фермы Хедерли лес близко подступал к воде, отделенной от нее только тонкой каемкой болотной травы, шагов в 20 шириной. Лестрейд указал нам точное место, где было найдено тело. И действительно, земля была настолько влажной, что ясно виднелись вмятины, оставленные раненым при падении. Холмс, судя по его возбужденному лицу и горящим глазам, мог прочитать на помятой траве и многое другое. Он обежал затон, как собака, взявшая след, а затем повернулся к Лестрейду.
2: «Для чего вы входили в воду?»
4: «Я прочесывал дно граблями, думал найти там орудие убийства или что-нибудь еще, что навело бы на след, но как вы?»
2: «Хватит, хватит. У меня нет времени. Но вы косолапите на левую ногу, а такие следы повсюду. Их мог бы и крот разглядеть. А потом они исчезают в камышах. О, как все было бы просто, если бы я оказался здесь сразу, прежде чем это стадо буйволов все истоптало. Вот сюда Маккарти-младший привел сторожа, и они покрыли следами все пространство вокруг тела на 6 или 8 футов. А вот три отдельные цепочки тех же самых ног».
3: Холмс вытащил лупу и лег на плащ, чтобы лучше разглядеть их, разговаривая все это время скорее сам с собой, чем с нами.
2: «Вот следы Маккарти-младшего. Дважды он шел и один раз быстро бежал, потому что отпечатки носков глубокие, а каблуков едва заметные. Это подтверждает его рассказ. Он бросился бежать, когда увидел отца на земле. Вот следы отца. Он прохаживался взад и вперед. Так, а это что? А, ясно, приклад ружья, на который опирался сын при разговоре. А это? Кто-то шел на цыпочках. Тоже квадратные носки, довольно необычные сапоги. Вот они приближаются, удаляются, снова приближаются. Наверняка, чтобы забрать плащ. Откуда же они идут?»
3: Он побежал по следу, то теряя его и возвращаясь, то снова находя, пока мы не достигли края леса и оказались под сенью огромного бука. Здесь Холмс снова лег ничком на землю. Долгое время он оставался там, переворачивая листья и сухие прутья, собирая что-то, показавшееся мне просто пылью, в конверт и изучая с помощью лупы не только землю, но и кору, насколько он мог дотянуться. В мху лежал камень с зазубренным краем, который тоже подвергся тщательному осмотру и был взят с собой. Затем Холмс направился по тропинке через лес, пока не уперся в дорогу, где следы терялись.
2: «Это выдающийся случай. Думаю, в этом сером доме справа и живет сторож. Я пойду туда и поговорю с Мороном, и, возможно, оставлю записку. После этого мы поедем обедать. Можете идти к кэбу, и я к вам скоро присоединюсь».
3: Через 10 минут мы сели в экипаж и направились обратно в Росс. В руках у Холмса был камень, который он подобрал в лесу.
2: «Это может вас заинтересовать, Лестрейд? Это и есть орудие убийства».
4: «Я не вижу на нем следов».
2: «Их и нет».
4: «Тогда откуда вы знаете?»
2: «Под ним росла трава. Он пролежал на том месте всего несколько дней. Невозможно определить, откуда он был взят. Это совпадает с данными расследования. Следов какого-либо иного оружия нет».
4: «А кто же убийца?»
2: «Это высокий мужчина, левша, хромой на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серый плащ. Курит индийские сигары, использует мундштук и носит в кармане тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, но тех, что я перечислил, достаточно для нашего расследования».
4: «Не могу воспринимать это всерьез. Хорошо придумывать теории, но нам придется иметь дело с твердолобыми британскими присяжными».
2: «Посмотрим на результат. Вы используете свой метод, а я свой. Я буду занят во второй половине дня и, возможно, вернусь в Лондон вечерним поездом».
4: «И оставите дело незавершенным?»
2: «Нет. завершенным.
5: Кто же преступник?
2: Человек, которого я описал.
5: А кто он?
2: Его нетрудно будет найти. Здесь в округе не слишком большое население.
5: Я мыслю практически. И не могу позволить себе слоняться по округе в поисках хромого левши. Меня поднимет насмех весь Скотланд-Ярд.
2: Хорошо, я дал вам шанс. А вот и ваша гостиница. Всего хорошего. Я черкну вам записку, прежде чем уеду.
3: Покинув Лестрейда, мы вернулись к себе и застали обед на столе. Холмс был молчалив и погружен в свои мысли. Когда со стола было убрано, он заговорил.
2: Я попрошу вас, Ватсон, сесть в это кресло и выслушать речь, которую я собираюсь произнести.
6: Так.
2: Я несколько растерян, и вы могли бы помочь мне советом.
6: Пожалуйста.
2: Во время расследования мы столкнулись с двумя фактами в рассказе юного Маккарти, которые сразу обращают на себя внимание. Один состоит в том, что, по его словам, отец крикнул «Ку!», прежде чем увидел сына. Другой — слова умирающего о крысе.
6: Да-да-да.
2: Пробормотал он несколько слов, но сын разобрал только «крыса». От этих двух фактов мы и будем отталкиваться, предполагая, что юноша говорит чистую правду.
6: А как же тогда объяснить «Ку»?
2: Очевидно, он хотел позвать не сына. Маккарти считал, что сын находится в Бристоле. Юноша совершенно случайно оказался рядом. Ку предназначалась для другого человека, с которым у него была назначена встреча. Но возглас «Ку» характерен для Австралии. Им пользуются австралийцы. И есть серьезные основания полагать, что человек, с которым Маккарти должен был встретиться у Боскомского затона, жил в Австралии.
6: А при чем здесь крыса?
3: Холмс вытащил из кармана свернутую в трубочку бумагу и расправил ее на столе.
2: Это карта колонии Виктория. Вчера вечером мне прислали ее телеграфом из Бристоля. Теперь я прикрою рукой часть карты. Что здесь написано?
6: Ред. Крыса.
2: А сейчас?
6: Балларет.
2: Совершенно верно. Именно это слово пробормотал умирающий, из чего сын смог разобрать только последний слог. Он пытался выговорить имя своего убийцы, такой-то и такой-то, из Балларет.
6: Потрясающе!
2: Да, как видите, круг сужается. Серый предмет одежды, подтверждающий истинность слов сына, действительно существует. Из первоначального тумана возник совершенно реальный австралиец из Балларета в сером плаще.
6: Определенно.
2: Который чувствовал себя как дома в этой местности, поскольку до затона можно добраться только с фермы или через имение, где вряд ли будут бродить незнакомцы.
6: Совершенно верно.
2: Теперь вернемся к нашей сегодняшней экспедиции. Осмотрев землю, я выяснил некоторые подробности о личности преступника, которые сообщил Лестрейду.
6: Положим, его рост вы могли приблизительно определить по длине шага. Сапоги тоже можно представить себе, исходя из их отпечатков. Но его хромота...
2: След его правой стопы всегда менее четок, чем левый. Он переносит меньше веса на правую ногу. Почему? Потому что хромает.
6: Ага. А его леворукость?
2: Удар был нанесен прямо сзади, но в левую часть головы.
6: Да.
2: Ну, кто мог такое сделать, как не левша? Во время разговора отца с сыном он стоял за деревом и даже курил там. Я нашел пепел от сигары, и мои знания о видах табачного пепла дают возможность отнести ее к индийским. Как вам известно, я посвятил этому некоторое время и написал монографию о пепле 140 различных трубок, сигар и сигарет. Найдя пепел, я огляделся и обнаружил в мху окурок. Это была индийская сигара, изготовленная в Роттердаме.
6: А мундштук?
2: По окурку было видно, что его не держали во рту, значит, использовался мундштук. Кончик был отрезан, а не откушен, но отрезан неровно. Из чего я заключаю, что нож был тупым.
6: Холмс, Холмс, вы соткали вокруг этого человека сеть, из которой не выбраться. И спасли жизнь невиновному. Я вижу, к кому подводят все улики. Убийца.
7: Мистер Джон Тёрнер.
3: Портье прервал нас, объявив имя гостя и открывая перед ним дверь нашей гостиной. Вошедший производил необычное и внушительное впечатление. Медленный хромающий шаг и опущенные плечи делали его дряхлым на вид, в то время как резкие черты лица и огромная фигура говорили об исключительной силе его тела и духа. Его косматая борода, Сидеющие волосы и кустистые брови придавали внешности достоинство и мощь. Но лицо было пепельно-серым, а на губах и кончиках ноздрей проступала синева. Для меня с первого взгляда было ясно, что он находится во власти хронического и смертельного заболевания.
2: Пожалуйста, присядьте на диван. Вы получили мою записку?
8: Да. Ее принес сторож. Вы сказали, что хотите встретиться со мной здесь, чтобы избежать скандала.
2: Если бы я сам отправился к вам, пошли бы толки.
8: Зачем вы хотели со мной встретиться?
2: Мне все известно о Маккарти.
8: Господи, помоги мне. Нет, я бы не допустил, чтобы юношу обвинили. Клянусь, я бы заговорил, если бы на суде дело обернулось против него. Я бы и сейчас заговорил, если бы не моя дорогая девочка. Ее сердце будет разбито, если меня арестуют.
2: До этого можно не доводить.
8: Как?
2: Я неофициальное лицо. Это ваша дочь попросила меня принять участие в деле, и я действую в ее интересах. Но юного Маккарти, несомненно, нужно выручать.
8: Мне недолго осталось. Я уже много лет болен диабетом. Мой доктор говорит, что я могу не протянуть и месяца. Но лучше умереть под собственной крышей, чем в тюрьме.
3: Холмс поднялся и сел за стол, положив перед собой стопку бумаги.
2: «Расскажите нам правду, а я запишу факты. Вы подпишетесь, а Ватсон будет свидетелем. Тогда я смогу обнародовать ваше признание в самом крайнем случае, чтобы спасти юного Маккарти. Обещаю вам не использовать его, если это не будет жизненно необходимо».
8: «Неизвестно, доживу ли я до выездной сессии суда, так что для меня это не слишком важно. Но я бы хотел избавить Элис от потрясения. Я расскажу вам, как было дело. Продолжалось это долгие годы, но рассказ мой много времени не займет. Вы не знали этого покойного Маккарти. Он был сущий дьявол. Точно вам говорю. Боже, сохрани вас от такого человека. Он держал меня в тисках 20 лет и исковеркал всю мою жизнь. Я расскажу вам, как я попался к нему на крючок. Это было в начале 60-х на прииске. Я был тогда молодой парень, отчаянный, готовый заниматься чем угодно. Я связался с дурной компанией, пристрастился к выпивке. С участком мне не повезло, и я стал тем, кого называют бандит с большой дороги. Нас было шестеро. Жизнь у нас пошла лихая. Время от времени мы совершали налеты на станцию или останавливали повозки. Меня называли «Черный Джек» из Баларета. И нас с ребятами до сих пор помнят в колонии как банду Баларета. Как-то раз из Баларета в Мельбурн под охраной отправляли золото. Мы лежали в засаде, а затем напали на них. Охранников было шестеро. Шестеро и нас. Но с первого же залпа мы вышибли из седла четверых. И все же пока добрались до груза, троих наших успели уложить. Я приставил пистолет к голове возницы. Им-то и был этот Маккарти. Я пощадил его. Хотя я видел, как пристально он разглядывает меня своими глазенками, чтобы получше запомнить. Мы унесли с собой золото, стали богачами и вернулись в Англию, где никто не подозревал о нашем прошлом. Там я расстался со своими старыми дружками и решил зажить тихо. Я купил это поместье и старался тратить деньги на добрые дела, чтобы как-то искупить то, как они мне достались. Женился, но моя жена умерла молодой, оставив мне мою дорогую Элис. Даже когда она была совсем ребенком, ее детская ручонка, казалось, всегда направляла меня на путь истины, так, как это не удавалось никому другому. Короче, я начал жизнь с чистого листа и сделал все, чтобы загладить свое прошлое. Все шло хорошо, пока Маккарти не взял меня в оборот. Я отправился в город по финансовым делам и встретил его на Риджент-стрит. Он выглядел настоящим оборванцем. «Вот мы и встретились, Джек», — сказал он. «Теперь мы твоя семья. Нас двое, я и сынишка. И ты мог бы нас обеспечить. А не захочешь, стоит мне только свистнуть полицейским». Так они поехали со мной и зажили на моей лучшей ферме, не платя арендную плату. И не стало для меня ни мира, ни покоя, ни забвения. Куда бы я ни повернулся, я все время видел его ухмыляющуюся физиономию. А когда подросла Элис, стало еще хуже, потому что он быстро раскусил, что я больше, чем полиции, боюсь того, как бы дочь не узнала правду о моем прошлом. Чего бы он ни захотел, я отдавал ему без звука землю, деньги, дома, пока, наконец, он не потребовал того, что я отдать ему не мог. Его сын к этому времени подрос, как и моя девочка. О моем плохом здоровье было известно, и он уже предвкушал, как его парень женится на Элис и вступит во владение всем поместьем. Но я встал насмерть. Не позволю я его проклятому роду соединиться с моим. Не то чтобы парень мне не нравился, но в его жилах текла кровь Маккарти, и этого было достаточно. Маккарти угрожал, я стоял на своем. Мы должны были встретиться у Затона на полпути между нашими домами, чтобы окончательно все обговорить. Когда я пришел туда, то увидел, как он разговаривает с сыном, так что закурил сигару и стал ждать за деревом, пока Маккарти не останется один. Но по мере того, как я прислушивался к разговору, меня все больше охватывал гнев. Он принуждал сына жениться на моей дочери, настолько не считаясь с ее мнением, как если бы она была уличной девкой. Я чуть с ума не сошел, представляя себе, как она окажется во власти такого человека. Мог ли я не разрубить этот узел? Я обречен. Чего мне бояться? И я сделал это, мистер Холмс. Сознавать, что моя дочь может попасться в тот же капкан, что и я, было выше моих сил. На крик прибежал его сын, но я успел скрыться в лесу, хотя мне и пришлось вернуться, чтобы подобрать оброненный плащ. Вот как все случилось, джентльмены.
3: Холмс протянул ему бумагу, и старик подписал свои показания.
2: Не мне вас судить. Не дай бог никому испытать такое искушение.
8: Не дай бог, сэр, не дай бог. Что вы теперь собираетесь делать?
2: Учитывая ваше здоровье, ничего. Вы сами знаете, что скоро будете держать ответ на более высоком суде, чем суд присяжных. Я сохраню ваши показания, и если юному Маккарти вынесут обвинительный приговор, буду вынужден их использовать. Но если нет, их никто никогда не увидит, и мы сохраним ваш секрет. Будете вы живы или нет?
8: Тогда прощайте. Когда придет ваш час, Вам будет легче умирать, зная, как вы облегчили мою жизнь. Прощайте.
3: Пошатываясь и содрогаясь всем своим огромным телом, он хромающим шагом вышел из комнаты.
2: Господи, только ты знаешь, для чего все случается так, как случается.
3: Джеймс Маккарти был оправдан. Благодаря большому количеству доказательств, предоставленных Холмсом в распоряжении адвоката. Старик Тёрнер прожил еще 7 месяцев с момента нашей встречи. Судя по всему, его дочь и сына Маккарти ждет счастливая совместная жизнь, и темное прошлое их отцов уже никогда не омрачит ее.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижение и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Этот город, наряженный в пестрые платья, над мелодией времени гордо плывет. Две реки, две сестры, и ни дня без объятий, и на Дмитровской башне оленя полет. Предрассветное небо блеснет перламутром, и от первых лучей в продолжении снов полыхнут на вуале туманного утра драгоценные искры церковных крестов. Город-князь, город-старец, хранитель традиций, чуть примятый сединой короной Кремля, захолустье, провинция, третья столица и Эдем для пиитов шального рубля. Этот город – певец и романтик печальный, работяга, торговец и уличный жлоб, сутенер, алкоголик и бомж привокзальный, город замков воздушных обрезанных строп. Можно слышать сегодня, а Бог даст и завтра, как пульсирует, дышит живая душа. Там, где три многоногих моста бронтозавра столько лет переходят, аку не спеша. Там, где дремлют на верфях стальные акулы, где от рева турбин пляшут стены домов, где чадящие трубы печей Вельзевула украшают заречье букетом дымов. Там, где летчик писателю делает ручкой сквозь большую Покровскую местный Арбат. Там, где ярмарка, сиречь большая толкучка, там, где мы по откосу бредем наугад. Этот город хранит эхо нашего детства в трелях школьных звонков и трамвайных звонков. С перебоями бьется огромное сердце, подустало за восемь неполных веков. Но порой этот город...

и публика так любит меня. И я люблю публику. Я люблю публику, она любит меня. Мы просто любим друг друга. А все потому, что в детстве нам всем так не хватало любви. И все это шоу-бизнес, детки.

Ты пришла, как сказка из волшебных снов, подарив мне ласку, нежность и любовь. Из плена синих глаз не освободиться. Ах, как жаль, что ты сейчас не

Все могло иначе стать. Много лет назад вряд ли стал бы я скрывать свой влюбленный взгляд. Только кони моих лет не поскачут вспять. На семь бед один ответ

известный во всем мире Даяна Шу. Андреа Бочелли. Амаду и Мэриам. Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

сильно, глаза мои слезами заблестели, ежом я ощетинился в обиде, но вдруг случайно за окном увидел. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось

без причины ту волшебную картину никогда я не забуду, никогда. Я жил как мог по совести и чести, но вот споткнулся раз на ровном месте. Жена мне изменила с верным другом, и жизнь моя пошла порочным кругом. Я начал пить и чуть совсем не спился, ночами головой об стену.

казалось, что такого? Ерунда. Мальчик Вова и корова, ерунда. И девчоночка с козою, ерунда. Но случилось просто чудо, господа. От обиды не осталось и следа. Испарилась, как на солнышке вода. Ту волшебную картину, улыбаясь без причины, никогда я не забуду, никогда.

уж нет на свете той коровы, и старичком стал бывший мальчик Вова. Старушка Настя двигаться не может, и от козыни рожек нет ни ножек. Но жизнь идет, она нас всех рассудит, и кто-то был, а кто-то еще будет. И я живу, и радуюсь рассвету, и знаю я, что в это время где-то по лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мучит корова, Вова песенку поет. И казалось, что такого, ерунда, мальчик Вова и корова, ерунда.

0: корзину никогда, не забывайте никогда.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы «Аутисты или дети с аутическим спектром» на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование. Это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия. Но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Стангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать. А-а-а, о-о-о, а-мама. Пробуждать голос. Может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да, может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю, вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие-то упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово — это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира, нередко после занятий в Стангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Стангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном

0: слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают, они запоминают, у них откладывается впечатления, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он ласково пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление. И она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах. И она как бы мелодист психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам. И в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. «Нина!» – говорит, «Нина, пианино, будем играть вместе».
1: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
0: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так: «садись и учись». Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят с младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но вот на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. Ну вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантер или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить это гораздо позже и не у меня. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны, то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом формируем умения, да, которые превращаются в навык. Я исхожу из устной традиции, когда сначала я формирую умения, навыки, а потом уже даю знания.
2: Ну и тут, наверное, важно восприятие красоты звука. Это так же, как красивая архитектура, например. Вспоминаю я разговор Владимира Познера с одним из архитекторов литовских, по-моему. Как раз в советские времена там был в Вильнюсе отреставрирован квартал исторический. И он спросил архитектора, а вот зачем? А стоит ли? А тот ему ответил, человек, который с детства растет в такой красоте, он мир воспринимает просто по-другому. Также, наверное, и тут.
0: Да, я согласен с вами, Дмитрий. Живое звучание качественных инструментов – это сильное средство воздействия.

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были два ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, два незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинарий финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было вообще потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотный. И представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма вашей группы, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же, на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний, в том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
0: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
1: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карельские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный у меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но этот звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, отставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы, берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современную, очень хорошую лиру, профессиональную, звучащую качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал кантелитерапия. Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке — это не главное. Да, важно знать ноты, но главное — научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще два замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольни на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия, это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен. Каким образом? Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствует как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках. По этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. И я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, вот радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рантис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще. Да.
2: И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, да, для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля Beatles.
2: Yesterday.
0: Например. Или Hey Jude.
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне,
1: да.
2: Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорное. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинсконт или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики. Пусть небо даст и вдохновение новую музыку. Пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие настоящим, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законы импровизации — это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра. Какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы приумножалось благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием бы поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии?
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro@skmf.ramsis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Рамсис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. Ну, раз уж я в прошлый раз рассказывал о том, как терминал, он же командная строка, применять для трассировки, то сегодняшний выпуск впервые в истории программы я решил полностью посвятить рассказу о том, а что же такое терминал командная строка, как ей пользоваться и для чего она вообще в Windows нужна. Начну с того, что поначалу все операционные системы как раз и работали в режиме терминала. Не было никаких картинок, мышек и тому подобное. На экране просто отображался вот этот самый терминал. Поле для ввода текста. Из клавиатуры нужно было вводить команды. Для этих команд указывать так называемые параметры, то есть уточняющие так называемые переключатели, если дословно переводить с английского. Затем пути к файлам, папкам и так далее. Нажимать Enter, и после этого результат команды выполнялся или ответ выводился на экран. Это довольно естественный интерфейс, но для большинства простых пользователей он весьма неудобен, потому что, во-первых, нужно запоминать много команд, как они называются, какие у них параметры, для чего они нужны. И поэтому, когда появилась вот эта самая Microsoft Windows, где просто на экране открывается окошечко, там нарисованы, как правило, картинки, в редких случаях написаны надписи, и просто навести указатель мыши, стрелочку на эту картинку или надпись, щелкнуть кнопочкой, и сразу что-то произойдет, и дело сделано. Естественно, для большинства пользователей вот такой примитивный интерфейс, он прост и понятен, не нужно знать и запоминать множество различных команд, поэтому Microsoft Windows и стала самой популярной ходовой операционной системой для компьютеров в мире. Но даже в современных версиях Windows есть терминал командная строка, но сейчас она не для большинства пользователей, которые в основном используют только крайне примитивный набор действий, а для тех, кто хочет использовать Windows глубоко и продвинуто. Поэтому некоторые вещи можно делать только через вот этот самый терминал или командную строку. И системные администраторы часто именно терминалом пользуются. Причем многие команды, которые пользователи делают с помощью мышки или клавиатуры, они дублируются через терминал, но есть такие, которые с помощью мышки никак не выполнить. Итак, прежде всего, в современных версиях Windows, я имею в виду Windows 11, ну, в крайнем случае, Windows 10, терминалы командная строка позволяют делать те операции, которые не востребованы большинством простых пользователей. Но, тем не менее, с помощью терминала и командной строки можно делать такие вещи, которые средствами Windows графическими сделать невозможно. Ну, например, когда вы хотите склеить несколько текстовых или аудиофайлов в один, или сразу удалить или переименовать целую группу файлов в определенной папке и тому подобные вещи. Некоторые для этого пытаются применять какие-то графические утилиты, которые могут быть недоступными, но на самом деле через терминал все это можно делать быстро, просто и никаких проблем с доступностью не будет, но здесь уже нужно иметь определенные глубинные знания.
0: Инфотрон.
1: Итак, прежде всего я расскажу, как эту командную строку или терминал открыть. В современных версиях Windows 11 или 10 есть несколько способов. Способ первый. Нажимаем сочетание клавиш. Клавиши Windows и английская буква X. Открывается список различных инструментов Windows. Находим пункт «Терминал» или «Терминал» в скобочках «Администратор». Дело в том, что терминал в скобочках «Администратор» — это как раз командная строка, где нет ограничений на операции, которые разрешены только для администраторов. Так вот, нажимаем либо терминал, ну а лучше сразу терминал в скобочках администратор, и появляется вот эта самая командная строка. Как команды в эту строку писать? Да, еще скажу о втором способе. Второй еще проще. Нажимаем клавишу Windows, появляется поле поиска. В этом поле пишем три буквы CMD. Нажимаем Enter и сразу попадаем в командную строку. Правда, здесь нужно смотреть, это командная строка администратора или обычного пользователя. Вот второй, еще более простой способ. Итак, как выглядят команды в терминале? Ну, во-первых, нужно ввести саму команду. Она может представлять из себя либо английское слово, причем всегда одно, либо набор символов без пробела. Первое правило, которое вы должны помнить и соблюдать, что в терминале пробелы указывают на элементы командной последовательности. То есть терминал, все, что стоит до пробела, считает одной частью последовательности, после пробела другой. Поэтому, если вы вводите пути к файлам, где в названиях файлов и папок есть пробелы, то это обязательно все нужно заключать в кавычки, чтобы терминал не подумал, что это часть командной последовательности. Итак, указываем саму команду, либо слово, либо набор символов, ставим пробел, затем указываем один или несколько так называемых параметров. Что такое параметры? Ну вот, например, есть команда copy. Вроде бы copy — копировать. Но эту команду можно использовать в различных полезных и интересных ситуациях. Если написать просто copy без всяких параметров, то будет непонятно, чего копировать, в каком режиме и какой вид копируемых файлов. Поэтому для многих команд используются параметры, которые уточняют, как этой команде следует поступить. Выглядят они, как правило, в виде символа слэш и одной или нескольких английских букв. То есть при необходимости указываем один или несколько параметров, затем снова ставим пробел. Затем, если операция должна быть произведена над файлом или папкой, открываем кавычку и указываем путь к файлу или папке. Путь указываем прямой. Кавычку нужно ставить для того, чтобы при наличии пробелов терминал не выдал вам ошибку, принимая пробел в имени файла за разделитель командной последовательности. Итак, открываем кавычку, пишем путь к файлу, закрываем кавычку и нажимаем Enter. Если вы все ввели правильно, в терминале будет выведен результат. Это можно прочитать с помощью современных скринридеров, просто нажимая стрелку вверх. Ну, например, есть такая полезная команда SFC. Эта команда проверяет целостность системных файлов. Так вот, вы ее можете запустить на тот случай, чтобы посмотреть, нет ли в системе поврежденных файлов. Исполняется она следующим образом. Открываем терминал, пишем три буквы SFC, пробел, затем слэш, а затем scan now в одно слово. Это вот такой длинный параметр, который говорит о том, что сканирование нужно произвести прямо сейчас. Итак, SFC, пробел, слэш, SCAN, еще раз NOW, и нажимаем Enter. И дальше скринридер вам сообщает, сколько процентов уже выполнено. Когда будет выполнен 100%, на экран будет выведен результат. Система выполнила проверку, были обнаружены и исправлены такие-то проблемы, системные файлы и прочее-прочее. Вот полезная команда, которая позволяет, например, проверить целостность системных файлов. А если какие-то файлы повреждены, то они будут восстановлены из дистрибутива. Это первый пример. Вот видите, команда и параметр. Но здесь никаких файлов указывать не нужно. Инфотрон. Если же мы хотим, чтобы команда была произведена над файлами, то нужно указывать вот эти самые пути. Как узнать, какие команды в режиме командной строки можно использовать? Самый простой способ. Открываем терминал и пишем английское слово help. Нажимаем Enter. Здесь вам будет выведен длинный список команд, причем имейте в виду, что некоторые скринридеры могут вам только кусок ответа прочитать, поэтому это нужно прокручивать, а можно поступить еще проще. Вывести весь текст ответа в текстовый файл. Делается это следующим образом. Пишем help, пробел, затем рисуем стрелку вправо. Рисуется она в виде набора символов, то есть help, пробел, затем тире с клавиатуры вводим, затем символ больше. И на экране вроде бы как такая стрелка вправо вырисовывается. Затем ставим пробел, затем кавычка открывается и пишем путь к тому файлу, в который вы хотите вывести результат вот этой команды help. Ну, например, c, двоеточие, backslash, user data, backslash, documents, backslash, ну, скажем, result comment.txt. Кавычку закрываем, нажимаем Enter и переходим по этому пути. Там должен появиться файл с названием resultcomment.txt, и в этом файле, правда, скорее всего, в DOS-овской кодировке будет весь текст сохранен. Ну, правда, можно включить кодировку Windows опять с помощью той же самой командной строки. Ну, а можно просто прокручивать фрагменты текста в командной строке и смотреть, какие есть команды. Вот вас заинтересовала какая-то команда. Ну, например, та же команда copy. Вы хотите узнать, как ей пользоваться, тогда пишите уже help пробел copy. Если получите ошибку, то значит нужно написать по-другому. Copy, пробел, слэш, вопросительный знак. Вот этот параметр, он, как правило, указывает на то, что выведи справку о команде. И вам будет выдан ответ. То есть, как команда используется. Какие параметры и в каких ситуациях можно применять. И как правильно записывать последовательность файлов. В общем, полная структура запроса. Почитав эту справку, вы уже можете получить представление, как ей пользоваться. Ну, правда, часто параметры описаны очень скудным языком, например, для той же команды copy. Параметр /a – копирование файлов ANSI. Что за файл ANSI? Параметр /b – копирование бинарных файлов. Вот в этом уже тоже проблема, потому что пользователь неопытный мог даже не понять, о чем здесь идет речь, но тем не менее уже что-то можно понять. Давайте рассмотрим, как применять вот эту команду копии в терминале в следующих случаях. Случай первый. У нас есть папка, назовем ее условно «Files». В этой папке имеются текстовые файлы. Их много, и мы хотим все эти файлы склеить в один текстовой файл, причем чтобы файлы все были склеены в правильном порядке. Сначала вы должны эти файлы правильно пронумеровать. Ну, например, у вас там 15 файлов, надо их назвать, ну, например, book 01, book 02 и так далее, book 09, потом book 10, book 11, 12, 13, 15. Если вы будете писать book 1, затем book 2, 3, 4, 5, 6, 7, затем 10, 11 и так далее, то при склейке у вас после первого пойдут 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот так компьютер считает. Поэтому лучше указывайте первые 9 чисел с нулем. Так, пронумеровали все файлы. В папке «Files» у нас теперь лежат файлы с названием book01.txt и так далее, book15.txt. Дальше мы открываем терминал и пишем следующую команду. Copy пробел, затем параметр /a. Этот параметр говорит о том, что мы будем склеивать и объединять текстовые файлы. Дальше мы указываем путь к папке, в которой эти файлы лежат. Ну, например, кавычка открывается c://files/, а затем, внимание, мы должны написать шаблон имени файла. Если мы напишем просто, например, book01.txt, то операция будет применена только к этому одному файлу, а мы хотим склеить все 15. Тогда нужно воспользоваться так называемыми подстановочными символами. Ну, самые простые символы — это звездочка. Символ звездочка говорит о том, что команда может вместо звездочки подразумевать любые символы в любом количестве. И вопросительный знак. Вопросительный знак подразумевает то, что на его месте может стоять любой символ, но только один. Ну, например, если вы хотите склеить только файлы с названием book1, book2, book3, book4, book5, то можете написать так: путь к папке files, потом backslash, затем book, вопросительный знак, .txt, кавычка закрывается. В этом случае файлы, где после слова book уже стоит две цифры, команда проигнорирует. Ну а если вы хотите склеить все, как в нашем примере 15, то пишем путь к папке files, backslash, звездочка.txt. Кавычка закрывается, пробел. Затем указываете тот файл, в который вы хотите все это объединить. Но если в той же папке снова пишем c/files/, затем, ну, например, resultbook.txt, кавычка закрывается. В результате у вас все 15 файлов в правильном порядке будут объединены и склеены в файл result.txt. Имейте в виду, что последний символ в предыдущем файле склеивается с первым символом в последующем файле, поэтому, чтобы у вас не было образования вот таких склеивающихся слов, в конце каждого файла еще добавьте пустую строку. В этом случае у вас первый символ последующего файла будет начинаться с новой строки. Можете вот это все записать в так называемый командный файл, то есть взять вот эту команду и сохранить ее в текстовый файл. Назвать, ну, например, склейка текстов .cmd. Ну, просто сначала в блокноте вставили вот эту команду copy/a, затем звездочка .txt, пробел, а затем resultbook.txt. Вот такую команду вписываете, сохраняете этот файл под названием склейка .txt, переименовываете расширение в cmd и потом бросаете этот файл в ту папку, в которую вы все файлы хотите склеить. Ну, в нашем примере в папку files. Бросаете, нажимаете на нем Enter, и эта команда автоматически склеит вам в этой папке, должен появиться файл resultbook.txt, который из себя представляет склеенные все текстовые файлы. То же самое можно применять к аудиофайлам. Если вы хотите объединить несколько mp3 файлов в один, то сначала складывайте их в папку, правильно пронумеровывайте, ну, например, трек 01, трек 02 и так далее, трек 09, потом трек 10, трек 11 и так далее. Открываете терминал, командную строку пишите copy, пробел, затем уже /b параметр. Этот параметр говорит о том, что мы склеиваем уже не текстовые, а двоичные, бинарные файлы. Затем, кавычка открывается, путь к папке files. В конце пути пишите звездочка .mp3, кавычка закрывается, пробел, и указываете файл, ну, например, alltracks.mp3. Нажимаете Enter, и в результате у вас все mp3 отдельные файлы будут склеены в один. Можете опять сделать заготовку, то есть создать текстовый файл, назвать склейка audio.cmd и вставить туда следующую строку. Copy, пробел, /b, пробел, звездочка .mp3, пробел, alltracks.mp3. Сохраняйте, бросайте этот файл в папку с различными mp3-файлами, нажимаете Enter, и у вас в этой же папке образуется уже mp3-файл, который себя представляет склейку в порядке нумерации всех mp3-файлов, лежащих в этой папке. Время закончилось, больше ничего полезного я просто не успеваю вам рассказать, поэтому если вы заинтересовались терминалом и командной строкой, изучайте, экспериментируйте и пользуйтесь. А я с вами на этом прощаюсь, до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
2: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело. Подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет». «Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру». Алена громко рассмеялась, да так, что редкие прохожие обернулись. «Чего я сказал смешного?» Костя шутливо скорчил обиженную физиономию. «Это я просто вспомнила, подумала...» Девушка продолжила смеяться. «Ну так расскажи, посмеемся вместе». Алена дернула Немировича за руку и потащила к лавочке, одиноко стоящей под нависшей большой ивой. «Давай посидим», — предложила девушка, — «а то скоро мой дом, а около подъезда я сидеть не хочу». Константин послушно сел рядом с Аленой. «Ну как?» — спросила Алена, глядя на новенькие чешские туфли Немировича. «Не жмут?» «Ты знаешь, очень даже удобные черевички», — ответил Костя, любуясь на новенькую обувь. «И все-таки ты не рассказала мне, над чем смеялась». «Вот ты приставучий, Костя», — сопротивлялась Алена. «Не хочу я тебе об этом рассказывать». Костя вдруг сделал серьезное лицо, снял с ног туфли и поставил их на скамейку. «Ты что делаешь?» — полушутливо, полуиспуганно спросила девушка. «Надень сейчас же». «Нет». Костя снял носки, убрал их в карман, встал и, несмотря на Алену, произнес. «Я иду дальше босиком, и пусть тебе будет стыдно. Пусть все видят, до чего ты довела своего кавалера». И на самом деле в эту минуту мимо проходили две женщины. Они о чем-то пошептались и громко расхохотались. «Вот», — указал Костя на прохожих, — «это первый звонок». «Какой же ты противный!» — Алена поднялась с лавки и ткнула кулачком Немировича в грудь. «Упрямый! Он меня шантажирует!» «Да», — подтвердил Костя. «Понимаю, что это уголовно наказуемо, но иду на это из принципа. Мои требования? Или ты немедленно рассказываешь, над чем смеялась, или я иду домой босиком. Пусть эти замечательные туфли достанутся первому прохожему». Алена еще раз ткнула кулачком в грудь Немировича. «Надень немедленно туфли». «Расскажешь?» — продолжал торговаться капитан. «Надень».
3: «Расскажешь?»
2: «Расскажу». Костя сел на лавочку, достал из кармана носки и надел их.
3: «Я слушаю».
2: «Туфли!» — подвинула Алена обувь ближе к Немировичу. «Если обманешь, не прощу!» — после этих слов Костя обулся. «Ну?» «Ты сказал, что вы, мужчины, готовы на все ради нас, а у нас в универмаге недавно кто-то украл женский манекен». Алена опять засмеялась.
3: «Манекен — это смешно, но я не проследил логики». Костя никак не мог связать свои слова и кражу манекена.
2: «Неужели не понял?»
3: «Нет».
2: «Ну, я представила, что у какого-то мужчины нет женщины, а проявить себя он хотел. Вот и стащил манекен, а теперь ради него что-то делает. Героическое что-то».
3: Костя заулыбался.
2: «У тебя богатая фантазия, Алена», — сказал он. «Представляешь?» — девушка продолжала хохотать и фантазировать. Он приносит манекену цветы, целует ручку, наряжает, укладывает спать. Смешно.
3: Костя смотрел на смеющуюся Алену, на ее очаровательные ямочки под раскрасневшимися щечками и умилялся. Насколько чистая и непосредственная была радость этой девушки. Она могла позволить себе просто и беззаботно смеяться. Немирович протянул Алене руку. «Пошли, моя фантазерка», — сказал он. Костя проводил Алену до подъезда. «Вижу», — сказал он, — «приглашать к себе ты меня не собираешься». Алена подошла близко к Константину и положила руку ему на грудь. «Костя, не сердись», — смотря в глаза мужчине, говорила Алена. «У меня ситуация дома не совсем располагающая. Пойми, мама только недавно из больницы. Таблетки, шприцы, врач через день приходит». Костя взял руку девушки в свою крепкую ладонь и прильнул к ней губами. «Да я понимаю, Алёнушка, все понимаю. Ты же из-за мамы бросила институт».
4: «Не бросила».
3: «Прости, взяла академ».
4: «Так будет правильно. Мама выздоровеет, и я вернусь к учебе. Ну, пока, мой босоногий шантажист. До завтра».
3: «Пока». Костя улыбнулся своей сногсшибательной улыбкой и отпустил руку Алены. «Завтра вечером я за тобой зайду. Пока».
4: «Пока».
3: Алена приподнялась на цыпочках и поцеловала Костю в щеку. Девушка сделала несколько шагов к дверям подъезда, внезапно повернулась и пронзительно посмотрела на Немировича.
4: «Костя!» — окликнула Алена сыщика. «А ты...»
3: Вдруг она крепко сжала губы, махнула рукой и, прежде чем исчезнуть за провисшей подъездной дверью, бросила.
4: «Ай, ладно, потом».
3: Что она хотела спросить, для Константина так и осталось загадкой. Утром, войдя в отдел милиции, Немирович столкнулся с Верой Моховой. Вера, наклонив голову, некоторое время рассматривала Костю, а потом фыркнула и выдала фразу.
4: «Бедная девочка».
3: «Ты о ком?» — резонно задал вопрос Немирович.
4: «Видели тебя вчера с молодой особой. Жаль ее. Она еще не знает, как ты умеешь использовать слабых женщин».
3: «Послушай, слабая женщина, немного ли ты на себя берешь? Надорвешься ненароком, а тебе еще рожать», — иронично парировал Константин.
4: «Так вы еще, капитан Немирович, и в пошлости мостак», — не унималась Вера.
3: «Да, лейтенант Мохова, имейте это в виду. Могу нагрубить. А что у вас с экспертизой по вчерашнему убийству? Надеюсь, готово?»
4: «Нет», — Вера угрожающе сдвинула брови. «К вечеру сделаю. И как это ты смог уломать Бычкова? Ты еще и с мужиками умеешь управляться?»
3: Костя указал пальцем себе на голову. «Вот этот агрегат хорошо работает», — объяснил он.
4: «Знаю я про твои агрегаты», — Вера ухмыльнулась уголком рта.
3: Мохова отвернулась и пошла по коридору, завлекающе раскачивая бедрами. Косте надо было в другую сторону, но он не отказал себе в удовольствии поглазеть на возбуждающую часть тела Веры. Только когда Мохова скрылась за углом, Немирович очнулся и направился к себе в кабинет. «Я жду тебя, Костя, с самого ранья», — встал навстречу Константину Слава Волков. «Извини, не знал». «Я нашел», — выпалил Волков. «Что нашел?» «Подругу Пурловой. Убитая была у нее в гостях вечером перед убийством».
4: «Подробнее», — сказал Костя и сел за свой стол.
3: «Бабская история», — начал рассказ Волков. Подруга, Сивова Екатерина, поругалась с мужем. Тот куда-то свинтил, ночью дома не ночевал. У подруги семейный пожар. Она после работы затаскивает к себе Пурлову. Посидели, выпили, поплакали, сопли размазали. И Пурлова собирается домой. Сивова предлагает остаться, мол, ты человек уже свободный, оставайся. Отсюда завтра на работу и пойдем. Пурлова отказалась. Сивова идет провожать Пурлову на автобус. Дошли до остановки. Автобуса нет и нет. Сивова плюнула и пошла домой. А теперь самое главное. Волков встал и, засунув руки в карманы по самые локти, продолжил. Когда Сивова уже отошла на приличное расстояние, она обернулась. Обернулась и увидела, как Пурлова садится в Волгу. «В черную?» — выкрикнул Немирович.
4: «Так точно, в черную», — подтвердил Слава.
3: «Номер видела?»
4: «Нет, далеко было. Видела за рулем мужика, больше никого». Пурлова села на переднее сиденье.
3: Отворилась дверь, и в помещение вошел Бауэр.
5: «Ты, Витя, вовремя», — сказал тут же Немирович. «Резину тянуть некогда. Ты, Слава, еще раз выворачиваешь наизнанку Сивову. Мельчайшие детали, мельчайшие, понятно?»
4: «Я пошел», — Волков схватил со стола свой блокнот и вылетел из кабинета.
5: «Витя, мухой в ГАИ», — распорядился Немирович.
2: Все черные «Волги» в городе, номера, фамилии владельцев, адреса должны быть здесь, — Костя хлопнул ладонью по столу. — Через 2 часа. Успеешь?
5: — Сделаю.
2: Костя решил пока не докладывать Ильину. Рано. Надо собрать все воедино. Попробовать представить картину преступления. И тогда... Немирович почувствовал, как из открытого окна в кабинет заползает горячий уличный воздух. Нет еще 9, а проклятый зной уже пытается проникнуть во все щели. И это только самое начало лета. Что же здесь бывает в июле? Немирович вспомнил, как пару дней назад он нырял с пирса вместе с местными мальчуганами, как возвращало его тело к жизни волжская вода. Вот, пожалуй, это и есть единственное спасение от вездесущего зноя. «Надо каждый день бегать на Волгу», — решил Костя. «Это изменит жизнь. А на выходные забрать Алену и провести полдня на пляже». «Хорошая идея, только бы начальство эту идею не загубило на корню». Костя встал, закрыл окно и задернул шторы. Хоть какой-то кусочек прохлады надо было сохранить в кабинете. Открылась дверь и вошел Валентин. Лицо его было покрыто мелкими капельками пота, глаза покрасневшие, а губы бледные. Глущенко мял в руке кепку.
6: «Доброе утро», — поздоровался Валентин и отвел глаза.
2: «Доброе», — ответил Костя. «У тебя все в порядке? Не заболел?»
6: «Нет».
2: Глущенко прошел к своему месту и опустился на стул.
6: «Костя», — тихо сказал он, — «ты извини меня за вчерашнее, я был неправ».
2: «Принимается, Валя, и все-таки что с тобой? Может, тебе лучше домой?»
6: «Нет», — резко возразил Валентин, — «домой мне лучше попозже сегодня».
2: Глущенко встал, быстро подошел к тумбочке у окна, схватил графин и начал жадно пить из горлышка. Немирович понял, что сегодня Глущенко не работник. Это убеждение подтвердил весьма специфический запах, долетевший до капитана. Глущенко поставил опустошенный графин на место и увидел оценивающий взгляд Немировича.
6: «Да, виновато», — сказал Глущенко. «Перебрали вчера столиком. Вот сука! Знает, что у меня с тормозами плохо, а наливает и наливает, а сам-то не пьет».
2: «Толик — это тот водитель?» — уточнил Немирович.
6: «Да, друган мой. Отмечали что-то?»
2: «Ничего мы не отмечали», — отчаянно махнул рукой Валентин.
6: «Так, захотел Толик нас угостить. Собрал мужиков. Ему-то что, у него жены нет, от него Шурка сбежала. У него одна проблема — на работу с утра не опоздать. А моя Тоня мне всю башку проклюет. Нет, я лучше здесь до вечера отсижусь. Костя, если что-то надо сделать, ты мне скажи, я справлюсь».
2: «Да куда тебе с таким выхлопом?»
6: «Это да. Хочешь совет? Валяй.
2: Сходи-ка ты на Волгу, искупайся, посиди в воде. Охладишься, станет легче, а там как раз и дела подоспеют». Немирович посмотрел на часы. «Скоро уже Бауэр вернется, поедем шухер в городе устраивать».
6: Глущенко округлил глаза. «Это как?» — спросил он.
2: «Иди, Валя, охладись и возвращайся». Глущенко кивнул, нацепил мятую кепку на голову и вышел. Немирович откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и, пользуясь абсолютной тишиной в помещении, предался размышлениям. Его голову не покидал вопрос, почему убийца принес труп Пурловой в телефонную будку. Допустим, он убил женщину в машине. Хотя нет. Нанести такой удар в салоне автомобиля сложно, там просто мало места для размаха. Хотя, если приловчиться... А как говорит эксперт, удар был сильным. Предположительно, убийство совершено не внутри машины. А где? И почему? А может быть, убийца вовсе не водитель? Почему Пурлова убили? За что? Ее не насиловали, ее просто убили. Значит, был мотив. Но какой? Ее профессиональная деятельность, заведующая лабораторией на комбинате, она что-то могла обнаружить? Маловероятно, но надо это проверить. А вдруг? И опять вопрос, почему перенесли в телефонную будку? Мог же убийца спрятать тело хотя бы во овраге? До оврага не больше 10 метров, а до будки почти 100. Бред какой-то. Костя опять посмотрел на часы. Вот-вот вернется Бауэр, может быть, удастся найти ту Волгу, которая стояла в посадках. А возможно, и ту, которую видела Сивова. Значит, и водителя, который посадил к себе Светлану. Вероятно, это одна и та же машина. И все же, почему таксофон? Это именно та деталь, которая связывает первое и второе убийство. А еще что общего? Обе молодые женщины, обе не имели детей, обе плохо жили с мужьями. Тут вдруг Костя подумал,
4: А зачем он связывает эти два убийства?
3: В первом случае убили ножом, во втором оглушили и задушили. Разный почерк. Но... чертов таксофон. Вот поэтому Немирович и связывает эти убийства. А еще этот нож, неизвестно откуда взявшийся в квартире Нечипаренко. То, что его там не было, Немирович был уверен не на 100, а на 200%. Как попал нож под ванну, Костя уже знал. А вот откуда убийце или его сообщнику было известно, что Нечипаренко под подозрением? А если этот человек из милиции? Если он здесь работает, поэтому и знает. Мысль, конечно, крамольная, но исключать такой факт нельзя. Немирович посмотрел на опустошенный Валентином графин, взял его и пошел за водой. Когда вернулся, застал в кабинете Виктора.
4: «Водичка, кстати!» — выпалил Бауэр и выхватил из рук Немировича графин с водой.
3: «Список привез?»
4: «Угу»,
3: — не отрываясь от графина, промычал Бауэр.
4: «Много машин?»
3: 6 штук, — наконец-то напившись, ответил Виктор.
4: «Утолил жажду? Докладывай», — приказал Немирович.
3: Витя достал из кармана в четверо сложенный листок и начал отчитываться.
4: «Значит так, про первые две машины говорить не стоит. Это «Волга» секретаря горкома и машина «Каракуля». Я правильно?»

0: «Какая машина?» — спросил Виктор, рассматривая блестящую, отполированную хромом черную красавицу. «А с чего ты решил, что он простой инженер?» «А какие еще бывают?» — недоумевал Бауэр. «Главные еще бывают», — привел как пример Костя. «Бывают инженеры-конструкторы, да мало ли». «Откуда в нашем городе инженер-конструктор?» Не успел Виктор задать свой вопрос, как раздался громкий мужской голос. «Чего вы там делаете у моей машины? Отойдите!» Милиционеры подняли головы. На балконе второго этажа стоял невысокого роста человек в расстегнутой цветастой рубашке. «А вот и инженер», — сказал Немирович. «Ренат Ильнурович», — громко отозвался Костя. «Допустим», — недоверчиво ответил мужчина. «Капитан Немирович», — Костя поднял руку вверх, показывая инженеру удостоверение. «Уголовный розыск! Мы поднимемся?» Напор Зиаддинова тут же потух. «Поднимайтесь», — робко произнес мужчина. Квартира инженера Зиаддинова была обставлена довольно богато. Много дорогих ковров очень высокого качества, добротная, по всей видимости, румынская мебельная стенка. В стенке на виду стоял японский Panasonic, совсем новенький. Костя знал толк в домашней обстановке. В Москве ему не раз приходилось бывать в квартирах дипломатов, работников внешторга, академиков, известных артистов и других непростых людей. Здесь, в этой квартире на втором этаже, жил совсем непростой инженер. Зиаддинов перехватил пытливые взгляды милиционеров и решил действовать превентивно. «Я 5 лет работал в Ираке на нефтедобыче. Это, — он обвел рукой комнату, — нажито честным путем». «Никаких сомнений», — успокоил инженера Костя. «Мы, собственно, по другому делу. Позавчера, примерно с 10:30 до 11:00, где вы были?» Зиаддинов посмотрел на жену, стоявшую между кухней и залом. «Позавчера мы у родственников были в Добринке. Аделя», — обратился Зиаддинов к жене, — «во сколько мы вернулись?» «В 9:00, — неуверенно ответила женщина. — Может быть, чуть позже?» «Где-то так», — подтвердил инженер. «Выгрузились, и я погнал машину в гараж. Через час пришел домой». «А где у вас гараж?» «Далековато, в 4-м кооперативе». Костя и Бауэр, как по команде, посмотрели друг на друга. Уже через 20 минут «Волга» Зиаддинова стояла во дворе отдела милиции. Вера Мохова нырнула внутрь и, как виноградная улитка, сантиметр за сантиметром обследовала салон. Зиаддинова тем временем, как музейный экспонат, посадили посреди кабинета оперов и бомбили вопросами. Присоединился и сам начальник РОВД. Ренат Ильнурович никак не мог понять, чего от него хотят милиционеры. Обычное дело — погнать вечером автомобиль в гараж. Почему столько внимания? Оставлять «Волгу» около дома опасно. Утром можно не найти колес, например. Поэтому Зиаддинов, как бы поздно ни было, всегда ставил на ночь машину в гараж. «Кого вы подвозили?» — прилетел вопрос от Ильина. «Я никого не подвозил», — повернувшись к начальнику милиции, ответил Зиаддинов. «Я вообще никогда никого не подвожу. Машина новая, да и зачем мне чужие люди?» «Каким маршрутом вы ехали?» — в свою очередь спросил Немирович. «Обычным. Чего тут ехать? Выезжаю на Алтайскую и прямо. Сворачивать никуда не надо. 10 минут, и я в гараже». Привезли сторожа кооператива. Тот подтвердил, что Зиаддинов приехал до 10:00. «В 10:00 я обычно закрываю ворота», — говорил сторож. «Он машину поставил и вышел за ворота. А уже после я ворота закрыл. А что он натворил?» «Ничего, судя по вашим показаниям», — ответил Немирович. «Вы разговаривали с ним, когда он уходил?»
1: «С этим? Не-е-е!» — рябой сторож скривил лицо. «Он с такой челядью, как я, не разговаривает. Ему «здрасте» скажешь, а он даже не кивнет. Противный дядька. Че, задавил кого-то?» — не унимался сторож.
0: «Нет», — жестко ответил Немирович. «Идите, спасибо». Сторож ушел. Спустя несколько минут зашла Мохова.
1: «Ну, есть что?» — нетерпеливо спросил Ильин.
2: «Машина чистая, пальчики откатала, много. Были на ручках, на панели, на руле. Сравню с отпечатками убитой, но это не быстро».
0: Вера ушла. «Судя по всему, мимо», — подвел итог Немирович.
1: «И мне так кажется», — поддержал Николай Иванович. «Ничего, у нас еще 3 машины есть», — вступил в беседу Бауэр.
0: «Не 3, а 5», — поправил Виктора Костя.
3: «Это что?» — удивленно произнес Витя. «И первого, и каракуля проверять будем?»
0: Если надо,

0: «Будем». «Эй!» — Ильин махнул рукой на Немировича. «На поворотах осторожнее!» «Ишь ты, гвардеец! Кто тебе даст машину первого проверять? Ты, Немирович, совсем рехнулся?» «А чего это вас так возмущает?» — не уступал Константин. «У нас перед законом все равны». «Есть поровнее тебя, капитан!» — пробасил Ильин. «Ты из окопа-то сильно не высовывайся, а то вжик!» Ильин провел ладонью по горлу. «И пойдешь в народное хозяйство, никакой генерал не поможет!» Костя привстал и хотел было возразить, но начальник сделал красноречивый жест, и Немирович сел обратно. «Дождитесь экспертизы», — продолжил Ильин, — «и если пальцев Пурловой в машине нет, отпускайте Зиаддинова. Чешите к следующему владельцу. Все!» Ильин вышел. Предчувствие Немировича не подвело. Зиаддинову вернули «Волгу» и отпустили домой. Собрались выезжать по следующему адресу, но планы сломал вошедший в кабинет дежурный. «Товарищ капитан», — обратился к Немировичу старшина, — «группа на выезд, убийство». Пока ждали буханку у входа в отдел, наслушались от Ильина. Николай Иванович не стоял на месте, он двигался хаотично и монотонно ворчал. «Это что такое? Что за напасть? У нас за год нет столько убийств, а тут неделя не прошла, а уже третья. Немирович!» — Ильин остановился перед Костей. «Это ты нам все привез?» Непонятно, то ли всерьез начальник такое говорил, то ли так пытался пошутить, но, если честно, вышло не впопад. «Я тебя завтра в отпуск отправлю», — сменив ворчливый тон на полушепот, заявил Ильин. «Надо же как-то разорвать порочный круг». От дальнейших буйных фантазий начальника спасло дребезжание буханки. УАЗ свистнул тормозами и принял в свое чрево всю оперативную группу. Опять получилось так, что Костя сел рядом с Верой. «Не прижимайся ко мне, бабник!» — шепнула Вера и толкнула локтем Немировича в бок. «Ну, прости, так получилось!» — шепнул в ответ Костя. «Неужели я так тебе противен?» «Даже не представляешь, как! Я всю жизнь буду жалеть о том, что...» Вера вдруг замолчала.
1: «Значит, не противен!» — с улыбкой сказал Костя и в упор посмотрел на Мохову. Вера сверкнула злым взглядом и отвернулась. Константин тоже не был настроен продолжать распри. Не время. Так и ехали молча до самого места происшествия. «Там она!» — показал домик дежурной по переезду мужчина в промокшей от пота ситцевой рубашке. «Это ж надо! Как же так?» «А вы кто?» — поинтересовался Немирович.
2: «Бригадир пути Астахов Александр Матвеевич.
1: Имя убитой?»
2: «Короленко Зина».
1: В домике дежурной по железнодорожному переезду пахло кровью. В затемненном помещении, упершись в стол головой, сидела женщина. Она была мертва. На столе бурым ровным пятном засыхала лужица крови. Женщина сидела на краю тяжелого деревянного стула. Правая рука дежурной не спадала вниз. Остекленевшие глаза были открыты. Рядом с головой убитой стоял черный старомодный телефонный аппарат. Трубка была снята и зажата в левой руке женщины. Из трубки едва слышался беспрерывный зумер. Картина была не из приятных. Немирович обратил внимание на короткий ломик, лежащий в углу каморки. Один из концов ломика был обмотан тряпкой. Под окошком сыщики увидели разбитый глиняный горшок с валяющимся рядом цветком и горстью земли. Видимо, цветок стоял на узком подоконнике и упал не без посторонней помощи. «Вышли все отсюда», — громко приказала Мохова. Оперативники повиновались. Все понимали, что в таком маленьком помещении лучше не толпиться, чтобы не уничтожить следы, если они, конечно, есть. «Кто обнаружил?» — спросил у бригадира Немирович.
2: «Машинист сообщил. Дежурная не вышла на переезд, он и позвонил».
1: «А она должна выходить?»
2: «Обязательно».
1: «С этим машинистом можно поговорить?»
2: «Конечно, он сейчас смену заканчивает. Бурцев Геннадий».
1: «Витя!» — подозвал к себе Бауэра Костя. «Бери машину и в депо, бери Бурцева Геннадия и вези сюда, пулей!» Виктор в два прыжка оказался в машине. УАЗ почирикал стартером и уехал. Костя вернулся к разговору с бригадиром. «Александр Матвеевич, про Зину расскажите, есть у вас предположение, кто это мог сделать?»
2: «Да что вы, какие предположения? Обычная девчонка, работала себе и работала».
1: «Замужем?»
2: «Замужем. Я, правда, мужа ее никогда не видел. Знаю, он дальнобойщиком работает, больше ничего».
1: «Подруги у Зины есть? Близкие?»
2: «Не знаю. Сменщица Таня Меркулова, с ней можно поговорить».
1: Костя сделал запись в блокнот. В дверях появилась Вера. Она подала знак Немировичу, чтобы тот зашел.
3: «Убили вот этим ломиком», — стала рассказывать Вера. «Удар очень сильный, вернее, два удара. Один вот сюда», — Мохова указала на затылок Короленко, «а второй в висок, кровь уже отсюда. Первый удар, скорее всего, прошел совскользь. Она повернулась, и потом уже был нанесен второй, смертельный. Но это я так думаю, после вскрытия станет понятно».
1: «Она как-то странно сидит», — обходя вокруг убитую, сказал Немирович.
3: «Ясное дело», — снимая резиновые перчатки, проговорила Вера. «Она не сама сюда села».
1: «Ее посадили?»
3: «Да. Зачем, не знаю, но били ее там, около окна. А потом тащили сюда. Вот на полу капельки крови, видишь?»
1: Немирович наклонился, подсветил фонариком и увидел несколько маленьких пятен. Это была кровь. «Получается, что трубку ей в руку тоже вложили», — сделал вывод капитан.
3: «Получается», — подтвердила Мохова.
1: «Зачем?» — Костя задал этот вопрос сам себе. «Пурлову перенесли в телефонную будку, этой в руку вложили трубку. Что за игры?»
3: «Немирович», — Вера, лукаво улыбаясь, заглянула в глаза капитана. «Это игры твоего воображения. Перегрелся, Константин Сергеевич. Тебе кошмары не снятся?»
1: «Нет».
3: «Значит, будут».
1: Костя никак не реагировал. Он стоял, задумавшись, будто погрузившись в другой мир.
3: «Эй, Немирович, ты здесь, со мной?» — громко спросила Вера, проведя рукой перед лицом Кости.
1: «Что?» — Константин очнулся. «Что ты сказала?»
3: «Я сказала, отдохнуть тебе надо. Перегрелся ты на нашем солнце, вот и чудится тебе, маньяки».
1: «Да», — Костя еще раз оглядел помещение. «Возможно, ты права. Пойду я сегодня в кино, отвлекусь».
3: «И продавщицу свою возьми».
1: «Вера, это запрещенный прием».
3: «Запрещенный прием?» Мохова подошла настолько близко к Константину, что он чувствовал ее горячее дыхание. «Это воспользоваться слабостью молодой незащищенной женщины. Попользоваться ею и бросить. Вот это, Немирович, запрещенный прием».
1: «Не согласен. У нас было обоюдное желание. Тебе же тоже этого хотелось».
3: «А мне, может, и сейчас хочется».
1: Возникла пауза. Они смотрели друг на друга в упор, и никто не собирался отводить взгляд.
3: «Ха-ха!» — рассмеялась Вера. «Что, поверил? Нет, Немирович, хватит, я в тебе разочаровалась. Продавщица из универмага — твой уровень».
1: Вера обошла стол и стала складывать в чемоданчик свои приспособления.
3: «Кстати, — сказала Мохова, — забыла совсем. Этот кусочек пластика, ну тот, что ты нашел в посадке, это осколок от теннисного шарика. Я отправила его в область, в лабораторию. Может быть, удастся выяснить, где этот шарик выпустили. Видишь, Немирович, все ради тебя».
1: «Все ради дела, Вера», — поправил эксперта Костя. «Но все равно спасибо». Вера закрыла чемоданчик и только собиралась выйти из домика, как в проеме появилась странного вида женщина с продолговатым худощавым бледным лицом. Она была одета явно не по погоде. Блузка с длинным рукавом, черная юбка ниже колен, и завершали этот монашеский ансамбль черные закрытые туфли на низком каблуке.
3: «Здравствуйте, Любовь Ивановна», — как-то не очень приветливо произнесла Вера.
1: «Здравствуй, Вера.
3: А вы какими судьбами? Мы ждали Алексея Ивановича».
1: «Начальство решило, что это дело транспортной прокуратуры», — ответила женщина. «Так что вести это расследование буду я. А вы кто?» — спросила Любовь Ивановна у Немировича. «Я вас не знаю».
2: «Я вас тоже», — нагловато ответил Костя. «Капитан Немирович, исполняю обязанности начальника уголовного розыска».
3: «Баринова, следователь транспортной прокуратуры», — представилась женщина и протянула по-мужски руку Константину. «Будем знакомы».
1: Немирович пожал аккуратную костлявую руку Бариновой. Следователь скользнула быстрым взглядом по всей фигуре капитана.
3: «Ссыльный?» — вдруг спросила Баринова. «Из Москвы?»
1: При этих словах следователя Вера не сдержалась и хмыкнула. «Откуда такой вывод?» — заинтересовался Костя.
3: «Почти 20 лет следователем», — ответила Баринова. «Могу сложить 2 и 2. Объяснять некогда».
1: Любовь Ивановна обошла Немировича и склонилась над убитой дежурной.
3: «А почему трубка в руке? Она же не звонила».
1: Костя был откровенно удивлен проницательностью монашки. Так он для себя окрестил Баринову.
3: «А как вы догадались, что она не звонила?»
1: Баринова подняла глаза на сыщика и, не моргая, посмотрела на Костю несколько секунд.
3: «А вы думаете, только у вас в Москве профессионалы работают?» — ответила она. «Мы здесь тоже кое-что умеем».
2: «Черт!» — воскликнул Немирович. «Любовь Ивановна, вы меня пугаете!»
3: «Однако!» — Баринова посмотрела на Веру и скривила бледные губы в подобии улыбки. «Пугливые опера нынче пошли. Смотрите сюда!» Баринова переключилась на Немировича. «Она сидит на стуле. Аппарат справа. Какой рукой ей удобнее взять трубку?» «Правильно, правой. А она тянется левой. Неестественно, согласны?» «Судя по обстановке на столе, телефонный аппарат не передвигался. Вывод? Трубку девушка не брала. Я внятно объяснила?»
2: «Внятно», — подтвердил Костя.
3: «А теперь быстро ввели меня в курс дела». Вера очень подробно доложила следователю, что и как произошло. Баринова, положив на стол большую тетрадь, быстро писала какими-то странными каракулями. В эту самую минуту в помещение вошел Витя и громко доложил. «Привез!» Но, увидев Баринову, сказал «Ой!», вжал голову в плечи и тихо поздоровался. «Здравствуйте, Любовь Ивановна!»
4: «Здравствуй, Витя! Кого ты привез?»
3: «Машиниста!» «Витя!» — Баринова сдвинула брови и заговорила, как строгая училка. «Внятно доложи! Забыл, как это делается?»
4: «Простите, я привез гражданина Бурцева, машиниста поезда, он свидетель».
3: «Так уже лучше. Поговорим с ним на улице». Баринова забрала свою тетрадь и вышла из дежурки.
2: «Я бы, может, и не суетился», — рассказывал Бурцев, — «но меня насторожил мужик. Вот тут на обочине стояла «Волга».
3: «Черная?» — не сдержался Немирович и сразу поймал недобрый взгляд Бариновой.
2: «Черная?» — немного удивленно ответил машинист.
3: «Продолжайте, Бурцев», — сказала Баринова.
2: «Да, конечно, так я и говорю, мужик этот бегом в машину сел и как рванул, только пыль столбом. Я смотрю, а дежурной нет. Я и подумал, что как-то неправильно. Вдруг что-то случилось, вот по рации и сообщил».
3: «Все?» — спросила Баринова.
2: «Все».
3: «Как мужчина выглядел?»
2: «Большой такой, здоровый мужик, брюки темные, рубашка светлая, голубоватая. Да что там, мужик как мужик».
3: «Узнать сможете?» — вставил свой вопрос Немирович.
2: «Наверное, смогу».
3: «Еще кто-нибудь был на переезде, кроме этого мужчины?» — задала вопрос Баринова.
2: «Нет, с обеих сторон было пусто».
3: Баринова накидала своих странных иероглифов в тетрадь, потом заполнила прямо на коленке протокол и отпустила машиниста. «Капитан», — обратилась следователь к Немировичу, прежде чем уехать, — «вы недисциплинированны. Когда я веду допрос, не надо вмешиваться. Вносите сумятицу. Надеюсь, вы меня поняли?»
2: «Да, понял. Простите, Любовь Ивановна, можно вас задержать на минутку?»
3: «Слушаю».
2: «Как вы догадались, что я ссыльный из Москвы?»
3: Баринова опять смерила взглядом Немировича и как-то погрустнела. «Разочаровываете, молодой человек. Я думала, вы смекалистый». Костя виновато опустил голову. Он и правда почувствовал себя двоечником. Эта некрасивая, но очень сильная женщина вселила в него трепет. Он не понимал, куда делась его природная наглость.
2: «Чего молчите?» — наседала Любовь Ивановна. «Стыдно стало? А ну-ка, включите мозги!»
3: «Я предполагаю, что по одежде, словно на экзаменах, стал отвечать Константин. Здесь одеваются иначе».
2: «Начало правильное. На вас же ни одной отечественной пуговички нет. Значит, из столицы. По собственному желанию из Москвы сюда никто не поедет. Значит, заставили. Сослали. Могла бы предположить, за что, но времени нет дальше вам урок преподавать».
3: «Но все же почему из Москвы не отпускал следователя Костя? Почему не из Ленинграда, не Киева?»
2: «Для Киева ваш говор не годится. А в Ленинграде я не встречала ни одного мужчины с таким наглым взглядом. Из Москвы вы, любезный, из Москвы».
3: Костя качнул несколько раз головой.
2: «Я теперь ваш поклонник, Любовь Ивановна».
3: «Эти штучки приберегите вот для них», — Баринова кивнула в сторону Веры. «Зовут как?»
2: «Костя».
3: «А для меня, Костя, найдите-ка лучше время сегодня. Поговорить надо. Наша прокуратура прямо рядом с вокзалом».
2: «Конечно, Любовь Ивановна», — ответил Немирович.
3: «После 4 постарайся». Баринова зажала крепко под мышкой толстую папку и пошла к машине. Чуть ниже на дороге ее ждал «Москвич 408».
2: «Какая железная женщина», — сказал Немирович подошедшему Виктору.
3: «Ее даже каракуль боится», — сообщил Виктор. «Перекрестился, когда она перевелась в транспортную».
2: «С умными работать тяжело, надо соответствовать», — сделал заключение Костя.
3: Около 4 часов дня Немирович подошел к невзрачному одноэтажному домику. Это было здание транспортной прокуратуры. Дежурный показал Косте, как найти кабинет Бариновой. Это была маленькая, захламленная огромным количеством бумажных папок комната. Два стола были придвинуты вплотную друг к другу. Но что поразительно, здесь не было жарко, хотя на улице все плавилось от изнурительного зноя. «Садитесь», — указала на стул рядом с ее столом следователь, увидев вошедшего Немировича. «Я налью вам чая. Только чай утоляет жажду. Ни квас, ни вода, ни тем более пиво так не помогает организму справиться с жарой. Любите крепкие или так себе?» «Между». «Понятно». Чай Баринова подала без сахара. Не сказать, что Костя был сладкоежкой, но ложечка сахара не помешала бы. Баринова заметила, что Костя пьет без удовольствия. «Сахара нет», — отрезала она. «Я его не терплю, поэтому пейте и не копызюльтесь». Немирович хотел было возразить. Он не собирался предъявлять какие-либо претензии к чаю, но Баринова опередила. «Все», — она подняла предупредительно руку, — «с темой чая закончили. К делу». Она подошла к двери, выглянула в коридор, убедилась, что там пусто, плотно прикрыв дверь, сказала. «По-моему, наши с вами мысли шлепают в одну сторону». «Вы о чем?» «Я навела справки. У вас за неделю 2 убийства. Ничем не хотите со мной поделиться?»
5: «Откуда вы?» — Немирович не успел спросить.
3: «Я разговаривала с Колей Ильиным», — ответ прозвучал раньше, чем вопрос.
5: «Я сам еще не уверен».
3: «Это хорошо, что сомневаетесь».
5: «Я уже слышал подобное от участкового, от Фомича. Похоже, в вашем городе редко встретишь сомневающегося сыщика».
3: «Мы уходим от темы». Баринова допила свой чай и поставила чашку на край стола. «Делитесь, Константин».
5: Костя рассказал о своих предположениях по поводу всех 3 убийств. Рассказал о проверке владельцев «Черных Волг» в городе. Вчера проверили инженера Зиаддинова, сегодня успели осмотреть еще 2 машины, директора смешторга Щербакова и «Волгу» гражданина Цхеладзе. У обоих алиби. Эти люди не причастны к убийствам, остается проверить 3 машины. Уж одна-то из них точно должна быть той самой «Волгой», которую видели в посадке на нефтебазе и которая уже сегодня засветилась у переезда. Пока автомобиль — это единственный след. «Но что меня больше всего настораживает», — продолжал свой рассказ Костя, — «это нож в квартире Нечипаренко».
3: «Да, Константин, я с тобой согласна. Его мог подбросить только убийца».
5: «Или тот, кто с ним заодно. Меня еще убивает упрямство Регинского. Он в упор не хочет замечать очевидного».
3: «Знакомо мне это», — сказала Баринова и забарабанила пальцами по столу.
5: «Любовь Ивановна», — Немирович перешел почти на шепот, — «я сейчас скажу вам одну крамольную вещь. Если вам покажется это бредом, не стесняйтесь, дайте мне подзатыльник».
3: «Говори».
5: «Меня не покидает мысль, что убийца связан с милицией. Или работает у нас, или имеет доступ к информации».
3: «Незачем тебе давать подзатыльник. Про Нечипаренко он как-то узнал? Суток не прошло, как нож уже был под ванной. Мальчишку, который видел этого слесаря, я бы спрятала. Парень под ударом».
5: «Зайду к Ильину. С прокурором бесполезно разговаривать».
3: «А с Николаем Ивановичем, наверное, поздно».
5: «Это вы о чем?» — не понял фразу Бариновой Костя.
3: 3 убийства одно за другим. И никаких результатов. У Коли могут быть проблемы. Там...» — Любовь Ивановна подняла палец вверх. «Не любят таких сюрпризов».
5: «Об этом я как-то не подумал».
3: «Тебе об этом думать не надо».
5: Баринова встала, скрестила руки на груди и стала смотреть в окно. Из ее окна был виден лишь небольшой участок железной дороги. Маневровый тепловоз, посвистывая гудком, перетягивал туда-сюда товарные вагоны. Следователь резко повернулась к Немировичу и, опустив руки на спинку стула, сказала:
3: «Поищи среди своих, там есть след, я чувствую».
5: Костя кивнул, поднялся и протянул руку Бариновой.
3: «Спасибо», — сказал он. «Я позвоню Ильину, он, к моему мнению, прислушивается. Попрошу, чтобы сегодня же спрятал мальчишку. Ты на это не отвлекайся. До встречи, Костя».
1: Глава 8. Выездной трибунал. Костя и Алена шли с пляжа по совершенно пустой дороге. День, обеденное время, а вокруг ни души. Странно все это. Алена шла все быстрее и быстрее. В какой-то момент Константин понял, что ему надо ускорить шаг,
5: Но ноги не слушались. Ничего не получалось. Внезапно стало темнеть. Костя поднял голову и увидел, как надвигается свинцовая туча. Она была настолько низко, что казалось, вытяни руку и достанешь грозовое облако.
2: «Алена, подожди меня!» — крикнул вслед девушке Немирович. «Подожди!» «Догоняй!» — в ответ задорно смеясь крикнула Алена. «Догоняй, тюха-матюха!»
5: Алена уже перешла на бег, а Косте что-то мешало. Он никак не мог понять, что. Туча наползала. Начал накрапывать дождь редкими и очень крупными каплями. Костя спешил, что было сил. Алена уже скрылась за углом частного дома. Костя с трудом добежал до этого угла и с ужасом увидел, что его девушка пытается открыть дверь телефонной будки. Она хохотала и махала Косте рукой.
2: «Иди скорее!» — кричала Алена. «Сейчас ливанет! Дверь тугая! Иди скорее!»
5: Косте казалось, что он не бежит, а мчится к девушке, но расстояние между ним и Аленой практически не сокращалось. Внезапно дверь поддалась с необъяснимой легкостью, и Алена зашла в таксофон. Зашла и... Костя схватился за круглую холодную ручку двери, дернул ее. Дверь не поддавалась. За грязными стеклами телефонной будки Немирович видел силуэт Алены. Она как-то странно двигалась, будто отбивалась от невидимого существа. Звуков слышно не было. Дверь упрямо не хотела открываться. Немирович размахнулся и ударил по стеклу. Оно не разбивалось. Еще раз ударил. Еще раз. Нет. Костя уперся ногой в боковину будки и со всей силы дернул за ручку. Дверь поддалась. Из будки ему на грудь упала обессилевшая Алена. Костя подхватил девушку и вытащил ее из проклятого таксофона.
2: «Там», — Алена указала рукой внутрь таксофона, — «он там».
5: Ее голова упала на предплечье Немировича, глаза закрылись, губы побледнели. Костя подложил пляжное полотенце под голову девушки и заглянул в будку. Там было пусто. Черная трубка болталась на проводе, а на полу лежала мятая текстильная кепка. Точно такая же была у Глущенко. Костя взял трубку, чтобы повесить ее на место, но из нее раздался дьявольский смех. Немирович приложил трубку к уху.
6: «Она следующая!» — раздался из трубки хриплый мужской голос.
5: Короткие гудки дали понять, что разговор окончен. Немирович повесил трубку и повернулся. Алена лежала на земле, а на ее шее непонятно откуда взявшаяся веревка со скрипом затягивалась. Капитан кинулся к девушке, вцепился в веревку и стал пытаться ее ослабить, но получалось плохо.
2: «Что за черт?» — кричал Костя. «Отпусти ее! Отпусти!»
5: Костя настолько громко кричал, что услышал свой вопль сквозь сон. Он вскочил с дивана и огляделся в темной комнате.
7: «Фух!» — выдохнул Немирович. «Это сон. Фух!»
5: Костя включил свет и посмотрел на часы. Стрелка только что переползла на 3:00 ночи. После такого заснуть нереально. Костя пошел на кухню, поставил чайник и сел у распахнутого окна. Город спал. Но там, за Волгой, тьма уже растворялась. Скоро рассветет. Немирович вспоминал вчерашний день. Вечером, как он и хотел, с Аленой пошли в кино. Смотрели «Судьба резидента» с актерами Жоновым и Ножкиным. Константин шел на сеанс с интересом. Очень хотел посмотреть продолжение популярного шпионского фильма, но с первыми кадрами в голове закрутились детали разговора с Бариновой. Начал прокручивать все известное ему с самого первого дня, с выезда на убийство Ольги Нечипаренко. Вспомнил и отметил всех, кто был рядом с ним. Потом осмотр квартиры Нечипаренко, там были трое. Он, Волков и сержант. Костя даже не помнил фамилию сержанта, надо бы узнать. Волков видел, как Немирович осматривал ванную. Видел, что капитан шарил рукой под ванной. Волков это видел. Если подозревать Славу, то представлять его надо совершенным идиотом. Можно было подкинуть нож туда, где Немирович не искал, где-нибудь в спальне. Ее осматривал сам Волков. Нет, Слава пока вне подозрений. Кто тогда? А кто угодно. Волков мог общаться с любым из отдела, и даже не из отдела. Круг подозреваемых слишком широк. Слишком. Закипела вода в чайнике. Немирович достал из шкафчика коричневую жестяную банку с изображением индийских красавиц и надписью на английском «Indian Instant Coffee». Спасибо Жене Биркину. Это еще из тех запасов. Кстати, это была предпоследняя банка растворимого кофе. Последняя еще таилась в чемодане. Костя заварил черный ароматный напиток и опять устроился у окна. Приятный утренний воздух сопутствовал хорошему мыслительному процессу. Итак, понятно только то, что информацию о задержании Нечипаренко могли знать практически все, даже больше, чем все. Костя вспомнил кондуктора из автобуса. Путь тупиковый. Так не вычислить. Надо искать какую-то мелочь, то, на что сразу и внимания не обратишь. И тут Немирович вспомнил газету. Да-да, газету, в которую был завернут нож. Даже не саму газету, а надпись на ней 26. Обычно так на почте писали номер квартиры. Да, это номер квартиры. Мелочь, возможно, бесполезная, но надо проверить. Костя смотрел, как с востока выкатывается солнце, похожее на апельсин. Еще немного времени, и это круглое светило начнет подогревать землю, дома, машины, все, что не спряталось в тень. А после полудня и тень уже не спасет. Немирович допил кофе и опять бухнулся на диван. Можно было еще поспать часа два, а может и больше. Сегодня выходной. Первый у капитана выходной в Прибрежном. В 9 его ждала Алена. Договорились пойти на пляж. Но сон не шел. Мысли не давали заснуть. Так и ворочался Немирович до утра. Временами проваливался в дремоту, но ненадолго. Стук в дверь прозвучал, как сирена воздушной тревоги. Костя встал, кинул взгляд на часы. Начало 8. Прежде чем открыть замок, спросил, кто за дверью. «Стеценко, товарищ капитан!» — услышал бодрый голос старшины Костя. «У вас телефона нет, меня прислали!» «Что случилось?» — открыв дверь, спросил Немирович. «Опять убийство?» «Да ну вас!» — отпрянул старшина. «Весь отдел собирают. Генерал едет из области. 8:30 сбор». «Понятно. Буду». Выходной, скорее всего, накрылся медным тазом. Костя быстро умылся, оделся и выскочил из квартиры. Он хотел предупредить Алену. Странно, никогда раньше Константин Сергеевич не отличался такой щепетильностью. Подумаешь, назначил девушке свидание и не пришел. Работа такая, знала, с кем связываешься. Но с Аленушкой, как называл Алену Костя, ему не хотелось так поступать. Она настолько чистый и безобидный человек, что Немировичу хотелось ее беречь. Никогда еще он не был таким. Взрослеет, наверное. Алена сразу нахмурилась. Еще бы. Она так ждала этого выходного, а тут разворот на все 180. «Ничего обещать не буду», — Аленка быстро говорил Костя у двери девушки. «Но если лампасы быстро свинтят, то я весь твой. Жди». Уже спускаясь по лестнице, Немирович декламировал, размахивая руками. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть с лампасами штаны». Алена улыбнулась и тихо сказала. «Смешной ты, Костя. Конечно, дождусь». Но капитан этого уже не слышал. Он опаздывал. Торопился. У входа в отдел милиции на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, стоял Ильин. Лицо у него было хмурым, оттого обвисшим. Николай Иванович увидел спешащего Немировича, но движение маятника не прекратил. Волновался. «Так нечестно поступать», — подойдя к начальнику, решил отвлечь его от тяжелых мыслей Константин. «У меня выходной, я построил планы». «Угомонись», — буркнул Ильин. «Сейчас приедут ответственные товарищи и сами тебе план напишут. Замучаешься портянки выжимать. Планер, мать твою!» «Что?» — сменил тон Немирович. «Все так серьезно?» «А ты думал? 3 убийства одно за другим. Выездной трибунал едет. Мне уже точно кирдык». «Мне-то что делать?» «Сейчас будет много вопросов. Приготовься доложить». Костя подошел к двери отдела, взялся за ручку и услышал потухший голос начальника. «Немирович, ты только не вздумай генералу рассказывать о своих бреднях». «Уточните, Николай Иванович», — сделал вид Константин, что не понял Ильина. «Это вы насчет Нечипаренко? Так я уверен, что он невиновен, врать не буду». «Ну и дурак, выхватишь по самые помидоры». «Значит, выхвачу». «Ты это...» — Ильин прекратил движение маятника и остановился рядом с Костей. «Свои фантазии пока придержи. Ты понял, про что я?
2: Нет никакой серии. Есть просто три убийства. Прислушайся ко мне, так будет лучше».
5: Костя посмотрел на Николая Ивановича, на его грустные и уставшие глаза и ответил. «Хорошо, обещаю». На некоторое время в городском отделе милиции установилась гробовая тишина. Немирович смотрел на своих подчиненных и поневоле вспомнил первый свой визит в этот кабинет. Хмурое облако, именно так можно было назвать атмосферу в помещении. Немирович не разделял беспокойство своих новых коллег. Во-первых, он в Прибрежном всего неделю, даже меньше. Во-вторых, капитана не удивить визитами больших чинов. В Москве он к этому привык. Его, Константина Немировича по прозвищу Станиславский, уже не раз отстраняли, увольняли, потом опять возвращали и поручали самые сложные дела. Костя подвинул стул ближе к стене, откинулся на спинку, опершись головой о стену, и задремал. Сон – самое верное лекарство от стресса. Сослуживцы переглянулись. Флюиды спокойствия расползлись по комнате, и опера стали успокаиваться. Витя Бауэр скопировал позу Немировича, Волков достал из стола бутерброд и приступил к запоздалому завтраку, а Глущенко натянул на затылок кепку, выдернул из пачки беломорину, дунул в нее и вышел в коридор покурить. «Товарищ капитан, Константин Сергеевич!» Немирович проснулся от того, что Бауэр тряс его за плечо. Костя открыл глаза. Он действительно провалился в глубокий сон. Не мудрено, ночь была беспокойной. Костя заметил в дверях человека в форме полковника милиции. Он никогда раньше его не видел. «Оставьте нас с капитаном наедине», — властно сказал полковник. Опера дружно встали и вышли из кабинета. «Капитан Немирович», — встав со стула, представился Костя. «Старший оперуполномоченный, исполняю обязанности начальника уголовного розыска». «Знаю, Немирович, а я полковник Данилов Денис Платонович». «Очень приятно», — Костя сказал это так, что было отчетливо видно, приятности от этого знакомства мало. «Как вам тут на новом месте?» — продолжал в том же духе Данилов. «Врать не буду, не очень». «Вижу. В Москву вернуться не хотите? А вы волшебник?» «Нет, я всего лишь заместитель начальника управления и по совместительству хороший знакомый вашего тестя генерала Савельева. Скажу так, он мой учитель».
2: «Мой тоже», — вздохнув, произнес Немирович.
8: «Так вы не ответили, что насчет Москвы?»
2: «А чего тут отвечать? Одной хотелки мало».
8: «Я знал, что вы умный человек». Данилов подошел к столу Немировича, подвинул стул и сел. «Садитесь, поговорим».
2: «Желание начальника не оставляет выбор подчиненному». Костя подвинул от стены свой стул и устроился напротив Данилова.
8: «Шутите? Это нормально. Значит, не отчаялись еще».
2: «У нас с вами, Денис Платонович, разговор ни о чем. Вас Борис Захарович просил узнать, как я тут. Раскаиваюсь или нет? Так передайте, что продолжаю шутить. Значит, все хорошо. К дочери его я не вернусь, это решено».
8: «Генерал Савельев тут ни при чем», — лицо полковника помрачнело. «Не советую вам, Константин Сергеевич, дерзить. Я здесь чуть ли не единственный ваш друг».
5: Немирович пристально разглядывал Данилова. Лицо полковника, как будто с вырезанными мастером морщинами, не давало прочитать Константину истинные цели визита начальствующей особы. «Простите, не хотел вас огорчить».
8: «Выслушайте меня внимательно, капитан». Данилов снял форменный галстук и расстегнул ворот рубашки. «Это каторга, носить форму в такую жару». «Так вот, Константин, Колю Ильина сегодня отстранят. Генерал уже принял решение».
2: «Это почему?»
8: «Не прикидывайся, сам все понимаешь. И не перебивай». Полковник перешел на «ты». «Но тебя это сбить с толку не должно. Я наслышан, как ты умеешь делать дело. Раскроете убийство. Раскроешь, буду ходатайствовать о твоем возвращении в столицу. И это не пустые слова. Можешь навести обо мне справки. Если Данилов сказал, значит, Данилов сделал».
2: «Даже если бы вы не пришли ко мне с таким разговором, я бы все равно раскрыл эти убийства».
8: «Не сомневаюсь, но стимул тебе поможет, или я не прав?»
2: «Правы, но лучше бы мне не стимул, а поддержку».
8: «Мешают?»
2: «Регинский, городской прокурор, он слушать ничего не хочет».
8: «Знаешь, Константин», — сказал Данилов после небольшой паузы,
9: С прокуратурой мне тягаться сложно, тем более у Регинского мохнатая лапа в области, но подскажу. Пользуйся именем своего тестя. Регинский пыл поумерит.
10: Думаете?
9: Аппаратный вес генерала Савельева слишком велик, чтобы этим пренебрегать. И не стесняйся, для доброго дела можно.
5: Немирович еще раз взглянул в глаза Данилова. Не мягко ли полковник стелет? Какой-то он слишком добрый. Денис Платонович прочитал настороженный взгляд Немировича.
9: «Не сомневайся, капитан», — вставая и собираясь выйти, сказал полковник. «Я твой друг. Мне ничего не надо. Хотя нет, надо. Надо, чтобы ты нашел тех, кто это сделал».
5: Данилов пожал руку Косте, поставил стул на место и добавил.
9: «Звони, если нужна помощь».
5: Данилов удалился, а Костя так и не понял, радоваться ему или насторожиться. Союзник ему Данилов или хитрый лис? Так или иначе, а убийцу надо искать. Областные начальники уехали. Немирович сразу пошел к Ильину. Инна Васильевна строчила на своей пишущей машинке, будто ничего и не было. «У себя?» — спросил Костя, указав на дверь кабинета. Инна Васильевна кивнула. «Я зайду?» Секретарь кивнула еще раз. Все-таки отсутствием разговорной речи женщина выдавала свое волнение. Ильин сидел за столом, опустив голову. Руки его были широко расставлены, а пальцы выстукивали по столешнице какой-то ритм. «Николай Иванович», стараясь не вносить нервозности, тихо произнес Костя. «Что трибунал решил? Отстранили?»
9: «А тебе какая разница?» — грубо ответил Ильин. «Пришел посочувствовать? Лучше бы работал, глядишь и...»
5: Ильин не договорил. Он отчаянно махнул рукой. Встал, налил полный стакан воды из графина и выпил.
9: «Ты, Станиславский, ни в чем не виноват. Это я так ворчу. Надо же на ком-то злость выместить».
5: «Я все понимаю, что дальше».
9: «Ничего особенного. Завтра придет вот на это место», — Ильин указал на свой стул. «Другой человек, и все пойдет своим чередом. Ты же знаешь, капитан, незаменимых у нас нет».
5: «А вас куда?»
9: «А нас пока в отпуск. А что? Поеду на дачу помидоры поливать».
5: Николай Иванович пытался делать вид, что держит удар, но Костя понимал, что нет никакой радости от такого отпуска.
9: «Вы Данилова хорошо знаете?»
5: «Допустим».
9: «Что за человек?»
5: «Смешной вопрос», — Ильин усмехнулся. «Что за человек? Замначальника областного управления, полковник. Еще что ты хочешь знать?»
9: «Николай Иванович, я все понимаю, вам не до меня сейчас, но если я в ближайшее время найду убийцу, то вас вернут, я думаю, вернут».
5: «А с какого боку тут Данилов?»
9: «Он приходил ко мне. 20 минут назад мы с ним беседовали. Он обещал помощь. Вот только я не знаю, насколько можно ему верить».
5: Ильин с шумом вздохнул. Он снова налил полный стакан воды и выпил, только теперь медленно.
9: «Если бы ты спросил меня о Данилове лет 5 назад, — проговорил Ильин, — то я бы сказал, что он честный и легавый. Прости за воровское выражение, но так понятнее. А сейчас не знаю. Власть портит людей. Он метит на место генерала. Говорят, генерал идет на повышение в министерство. Так что рекомендацию ему давать не буду. Сам решай, верить или не верить».
5: «Спасибо».
9: «За что? За философию? Костя, я простой мужик, я интеллигентские штучки не терплю».
5: «Я сказал вам спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос», — пояснил Немирович. «Могли просто послать, как простой мужик».
9: «Вот ты наглый, капитан, вот из-за этой наглости ты мне и нравишься. Хотя, в общем-то, пижон ты столичный».
5: Николай Иванович подошел близко к Немировичу и положил квадратную ладонь Кости на плечо.
9: «Если Данилов хочет помочь, не мешай ему, пусть помогает. Только внимательно смотри, кому он помогает, тебе или себе. Ты, Костя, не дурак, разберешься. Теперь можешь сказать спасибо».
5: Ильин хлопнул Немировича по плечу. Костя пожал руку начальнику и сказал очень тихо, но убедительно. «Я найду гада. Найду». Время было хотя и послеобеденное, но все же позволяло еще забрать Алену и двинуть на пляж. Костя после беседы с Ильиным заскочил в отдел. Все опера были на месте. «Кто сегодня дежурит?» — спросил Немирович.
9: «Я», — ответил Валентин.
5: «Валентин, чтобы тебе не скучать, сгоняй по адресу к товарищу», — Костя заглянул в блокнот, — «по фамилии Арданян.
9: Пригласи его завтра к 9 утра сюда со своей «Волгой», хорошо?»
11: «Будет сделано», — ответил Глущенко и приложил руку к виску.
9: Костя попросил Виктора Бауэра подбросить его на мотоцикле к дому Алены. Витя с удовольствием согласился. Все бы ничего, если бы не свора бродячих псов. Они выскочили из канавы и рванулись с диким лаем за мотоциклом. Немирович попытался ногой врезать особо ретивому кобелю по морде, но тот изловчился и вцепился в джинсы Кости. Ткань, какая бы она ни была прочная, перед собачьими зубами не устояла. Порвалась. И вот в этих лохмотьях Немирович явился к девушке.
11: «Да ладно тебе расстраиваться», — успокаивала своего кавалера Алена. «Ты знаешь, какая у меня мама-мастерица? Сейчас расчехлит свой зингер и восстановит твои джинсы».
9: Немирович еще ни разу не видел маму Алены. Она всегда была где-то в мифической спальне. Даже звуков никаких мама не издавала. Косте впору было думать, что мама — это вымысел, и вот сегодня она приобретает материальную форму. В большую комнату вошла худощавая женщина с бледным лицом больного человека. Она сделала вид, что улыбается, но Костя отметил через силу. «Здравствуйте», — чуть наклонив голову, поздоровался Немирович. «Костя».
11: «Я знаю», — глухим голосом сказала женщина. «Мария Федоровна, показывайте, что там с брюками».
9: «Мария Федоровна», — Костя не двигался с места. «Вы, я вижу, плохо себя чувствуете. Я сегодня так похожу, а завтра отнесу в ателье. Не утруждайте себя».
11: «Оттого плохо и чувствую, что без дела. Снимайте», — настаивала на своем мама Алена. «Снимайте, чего вы стоите или стесняетесь?»
9: Косте стало неловко. Он первый раз видел Марию Федоровну и должен был при ней снять джинсы и продемонстрировать свое нижнее белье. Немирович умоляющим взглядом посмотрел на Алену. Она стояла с хитрой улыбкой на лице, как бы спрашивая: «Ну что, удалой молодец, решимости не хватает?» Костя понял, есть только единственный выход — снять. Он глубоко вздохнул, как перед первым прыжком с парашютом, и, расстегнув ремень, сбросил с себя штаны. Теперь Алена расплылась в широкой улыбке. То ли она улыбалась потому, что видела Немировича в трусах, то ли потому, что ее молодой человек оказался смелым. Так или иначе, но этот решительный шаг добавил Косте очков в копилку. Мария Федоровна покрутила джинсы в руках и выдала резюме.
11: «Зашью, но видно будет. Аккуратности не добавит вашему виду, Константин».
9: «А другого выхода нет», — пожал плечами капитан. «Шейте». Мария Федоровна и в самом деле работу сделала быстро и очень качественно. Джинсы можно было смело носить. Но Костя решил не тянуть резину и завтра же созвониться с Женей Биркиным. Немировичу нужны были новые штаны. Купить или даже достать подобную вещь в Прибрежном было невозможно. Алена, знающая торговую кухню изнутри, это подтвердила. Костя и Алена время до вечера провели у воды. Конечно, подгорели. Местное солнышко не делало ни для кого исключений. Вернулись домой на закате. Алена пригласила Немировича на ужин. Они с мамой быстро приготовили салат, отварили картошку и подали настоящий деликатес – рижские шпроты. Это был поистине праздничный стол. Ужинали долго. На улице уже почти стемнело, Костя поблагодарил за угощение и собрался уходить. Он уже начал обуваться, как стоящая за спиной дочери Мария Федоровна спросила.
11: «Костя, а вы женаты?»
9: Вопрос ничего сложного в себе не нес. Сколько раз Немирович слышал подобное и сколько раз, не задумываясь, отвечал «нет». Хотя очень даже был женат. Но зачем усложнять? Зачем вызывать неприятные чувства у прелестной красавицы, с которой предстоит провести страстную ночь? А, возможно, и не одну. Зачем? В жизни и так много сложностей. Обойдемся хотя бы без этой. Но так было до, а теперь все меняется. Одна нога Кости была обута в туфлю, вторую он держал в руке. Немирович увидел глаза Алены. В них читалось мучительное ожидание.
11: «Не хочу врать», — ответил Немирович. «Формально я еще женат. Фактически мы расстались. Я к ней больше не вернусь», — последнюю фразу Константин сказал в лицо Алене. «Это мое окончательное решение».
9: Костя надел вторую туфлю, поцеловал Алену в щеку, попрощался и вышел.
12: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
13: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис». Жизнь замечательных людей. Кто не слышал о знаменитой серии издательства «Молодая гвардия»? Рассказ о выдающихся людях различных эпох теперь и в эфире «Радио Рансис». Информация исключительно из первых рук. В гостях у Марка Шихова, автора серии «Жизнь замечательных людей».
2: Дорогие друзья, здравствуйте, в эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
3: Александр Николаевич Мальцев родился 20 апреля 1949 года. Легенда мирового хоккея. В последние трети прошлого века это имя гремело по всему миру. Знаменитые мальцевские финты вызывали восхищение у болельщиков не только нашей страны, но и Америки и Канады, Швеции и Чехословакии. То есть у всех тех, чьи команды были биты непобедимой красной машиной, как называли тогда сборную СССР во всем мире. В своей книге Максим Макар Карачев рассказывает о непростой судьбе Александра Мальцева, дает ответы на злободневные вопросы. Что стало с легендарным хоккеистом после того, как он ушел из московского «Динамо»? Как сложилась его дальнейшая жизнь? Что переживает так называемый «большой спорт» и, в частности, отечественный хоккей сегодня, в эпоху больших денег и миллионных контрактов?
1: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
2: Сегодня у нас в гостях писатель, журналист-международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ Максим Макарычев. Здравствуйте, Максим.
4: Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Максим, сразу вот вопрос. Кстати, вы вот лично знакомы с Александром Мальцевым?
4: Да, знакомы, можно сказать, дружу с ним, поддерживаю очень теплые дружеские отношения.
2: Очень интересно. Значит, мы, наверное, узнаем какие-то подробности, которые неизвестны широкому кругу его поклонников.
4: Может, наверное, да.
2: Я хочу сразу оговориться, что это редкий случай, когда в нашей программе мы встречаемся с автором книги, посвященной ныне здравствующему герою. Это создает некие сложности, потому что, может быть, мы не сможем касаться каких-то интимных подробностей жизни. Должно пройти время, прежде чем приоткроются тайны великих людей. Но, тем не менее, нам есть о чем поговорить, потому что, действительно, Александр Николаевич Мальцев был и остается великим хоккеистом, одним из лучших хоккеистов 20-го столетия. Но начнем традиционно с вопроса, где, в какой семье родился Александр Николаевич?
4: Александр Николаевич Мальцев родился в очень простой семье. Это была многодетная семья, всего там было 8 детей. Его мама была домохозяйкой. Отец работал всю жизнь на закрытом оборонном предприятии в городе Кирово-Чепецке, который был расположен в богом забытом месте и в то время считался закрытым городом. Поэтому многих поражало, и специалистов за границей, как вот в таком богом забытом месте, тем более в оборонном городе, мог родиться такой уникальный талант самородок. И я считаю за счастье, что весной прошлого года, когда у меня работа над книгой была в разгаре, не хватало некой изюминки. Я собрался, поехал, взял командировку, поехал в город Кирово-Чепецк. Познакомился там с уникальными людьми, которые знают Мальцева еще с возраста, наверное, 5-6 лет. Познакомился близко, подружился с его родным братом Сергеем, который в свое время играл за московское «Динамо». Увы, карьера не сложилась. И они мне открыли такую, действительно, кладезь материала. Взяли меня за руку, он и его друзья, и провели по всем, как говорится, боевым местам детства Мальцева. Я даже видел тот дом, где он жил, из третьего этажа, которого прыгал в сугроб, дабы его взяли в хоккейную секцию. Это очень уникальный случай. Так родилась глава детства Мальцева, которая, вот если читатель прочтет книгу, эта книга заиграла благодаря этой главе. И, собственно, и благодаря этой главе можно получить главный ответ. как родился Мальцев. И люди, с которыми я общался, и в Кирове, где он в свое время играл там на детских соревнованиях футбольных, да, и в Кирово-Чепецке с теми людьми, которые узнали с детства, я им задавал вопрос, что же такое Мальцев на самом деле, в чем его секрет? Ну да, и в Москве мне говорили, и в Кировской области говорили, да, это искра Божья. Но тут же добавляли, вы представляете, два совершенно разных человека сказали, которые знали его с измальства, что Мальцев – это талант и трудолюбие, помноженные на 4. Не просто помноженные на 2, помноженные на 4. Этот парнишка, маленький Сашка Мальцев, который был ниже всех ростом, которого из-за этого сначала не взяли хоккейную секцию, выходил в 30-40-градусные морозы, когда отменяли занятия в школы, брал шайбу и стрелял ей по дворовой коробке. И шайба раскалывалась на две-три части.
2: Такой удар мощный был.
4: Не такой удар, такие морозы были. Такие трескучие морозы. И он успевал и маме помочь, 8 детей все-таки не шутка, маме помочь полы помыть. И тут же выскочить вечером, сделав уроки, схватив бутерброд и пахать на ледовой площадке, пока сверстники в это время ходили там, не знаю, на танцы, в кино и так далее. То есть рецепт один для молодых спортсменов, не только для хоккеистов. Никакие родительские деньги не принесут тебе славы. Рецепт один, надо вкалывать. И когда я спросил у Мальцева, Александр Николаевич, в чем, вот интересный тоже момент такой, в чем все-таки секрет вашего гениального броска? До сих пор телекомментаторы, когда вот комментируют матчи нашего российского чемпионата, говорят о том, что вот мальцевский бросок, бросок от Мальцева, да, он говорит, да какой у меня бросок? Я, говорит, брал летом листок фанеры, клал на асфальтовую площадку, ставил туда три шайбы и бросал. То есть он руку себе набивал, да. Брат пытался потом это все дело повторить, он говорит, у меня начинала рука уже изнывать, то есть это он руку свою разрабатывал. И плюс вот эти постоянные тренировки, он говорит, все это ерунда, что там нагружать, сам Мальцев говорит, там физическими, да, там какими-то суперсложными кроссами, упражнениями. Самый главный мой рецепт молодым ребятам, это игра, еще раз игра. Не просто там, вот я помню, мы тоже в детстве выходили, да, там в секции занимаешься, я сам занимался профессиональным футболом, но люблю хоккей больше, чем футбол. И мы постоянно через игры во дворе. Ну, другая проблема, сейчас особо не поиграешь, вы знаете.
2: Дворов нет,
4: я помню, у меня в книге приводятся эти дворы наши, когда я жил в Москве в свое время, дворы, пахнувшие льдом, вот это вот, свежезалитым льдом, который заливал дворник. Мы выходили, бросали, делали уроки, бросали, даже, я помню, коньки не успеваешь надеть, выбегаешь в валенках, лишь бы крикнуть, чур я буду Мальцевым, чур я буду Харламовым. Но сейчас, дай бог, открываются новые дворцы, и даже, я знаю, дворцы открываются на моей родине, в Ростове-на-Дону, в моем родном городе, тоже открываются. То есть и на юге есть интерес уже к хоккею. Я считаю, что хоккей – это национальный вид спорта должен быть в России.
2: Ну, вы знаете, Максим, прежде чем мы поговорим о современном спорте и о том, какие условия созданы для подрастающего поколения, давайте все-таки вернемся еще раз в детство Мальцева. Я, во-первых, хочу сказать, что даже люди, далекие от хоккея, наверняка именно Мальцев, Старшинов, Майоров, Харламов, Третьяк помнят, даже вот, может быть, и не смотрев постоянно эти встречи, особенно чемпионаты мира, хотя чемпионаты мира смотрела, по-моему, вся страна.
4: Бабушки обсуждали у подъездов. Более того, мне уже раздавали звонки от людей старшего поколения, которые буквально со слезами на глазах, которые читали эту книгу и вспоминают эти времена. Понимаете, эта книга у меня не только о хоккее, не сколько о хоккее, очках, голах и секундах, я не ставил эту задачу. Моя книга – это комплимент и ушедшим людям, величайшим людям. Я специально очерки внутри самой книги есть о Валерии Борисовиче Харламе, Царство Небесное. Это настолько был золотой человек, приведу вам пример, когда он сломался первый раз в 76 году, страшно разбился, и речь шла вообще, сможет ли он ходить. А он сквозь зубы, вот преодолевая, начал тренироваться. И когда он вышел в первом матче и забил шайбу крыльям советом, тогдашний тренер Крылья Кулагин и хоккеисты встали на скамейке запасных и сквозь слезы аплодировали, потому что это был подвиг. Так вот, Харламов тоже говорил один пример, когда Тарасов придумал для него упражнение с пацанами возиться, с мальчишками на ледовой площадке. Харламов против 6-8 мальчишек, чтобы набирать форму. И он, благодарность мальчишкам, потом брал и играл с ними в футбол во дворе у себя на Ленинградском проспекте. Или возил их по Москве. Ему говорили, Валера, ты что, говорит, с этими пацанами возишься? Это, говорит, не пацаны, это, говорит, мальчишки, которые мне помогли вернуться в хоккей. То есть это говорит об отношении. Это были действительно золотые люди. Вот целая глава у меня посвящена Валерию Борисовичу. Мало, кстати, кто знает, мы признавались. Мы не знали, что такая дружба была между
2: Харламовым и Мальцевым. Я тоже не знал. Харламовым и Мальцевым. Из вашей книги узнал, что они очень дружили. И самые близкие друзья были.
4: И более того, Мальцев отдавал ему ключи от своей квартиры. Он жил на ВДНХ в знаменитой доме спортсменов. Там целые подъезды были спортсменов. Сборная СССР, там Спартака, Динамо. И Мальцев потом говорил, вот возвращаешься, говорит, порой с тренировки, тяжелая тренировка. Решил, говорит, подняться по лестнице. Поднимаюсь, говорит, на свой 8 этаж, а там запах жареной картошечки Валера уже жарит. То есть, в принципе, я говорю про это поколение, ведь 95% нашего поколения победителей, начиная с 50-х, заканчивая там 80-ми годами, сборной СССР по хоккею, они были выходцами из простых семей. Для них не считалось зазорным там прыгнуть, допустим, с третьего этажа в сугроб, как Мальцев, да, в свое время прыгал. А потом, говорит, страшно, ведь я мог сломать обе ноги, остаться инвалидом. Но это так он показал свой характер. Или не считалось зазорным переплыть летом Москву-реку. То есть для этих мальчишек не было вот никаких, собственно, преград, мальчишек послевоенного поколения.
2: Максим, ну да, вот это, конечно, другое поколение, но тем не менее, не каждому удавалось выйти потом в большой спорт, даже при наличии таланта. Как случился, как наступил звездный час для Сашки Мальцева? И в каком возрасте?
4: Наступил звездный час, когда он начал. Вы знаете, я разговаривал с Крикуновым, это бывший тренер сборной Советского Союза по хоккею в Турине. Сейчас тренер нефтехимиков, Динамо играл. Один из самых лучших тренеров. Он золотой человек, остроумный, Владимир Васильевич. Он знает Мальцева с 10-11 лет. Разговаривал с Давыдовым Виталием Семеновичем, вице-президентом «Динамо», трехкратным олимпийским чемпионом, с многими другими людьми. И они говорят, не было другого такого талантливого человека, спортсмена во всех видах спорта. То есть, если бы он не играл, он ведь футбол его Бесков брал в «Динамо».
2: Да, он мог стать футболистом.
4: Он забивал голы Яшину на тренировках. И Бесков его переманивал, когда он пришел к Аркадию Ивановичу Чернышову, Мальцев сказал, вот меня зовут «Динамо». И Чернышов сказал, я в твои годы тоже играл в футбол. Но он говорит, Саша, не предают то дело, которому ты выбрал, благодаря которому тебя пригласили, собственно, в хоккейное «Динамо». И он остался верен своему учителю, Аркадию Ивановичу Чернышову, память о котором свято хранит до сих пор. Звездный час его настал еще в раннем возрасте. Он, вот стремительный скачок у него был. Он был, я повторяю, самым маленьким в свое время в секции. А потом где-то с 12 до 15 лет вот у него резкий скачок. Он одинаково феноменально играл в хоккей. Он был капитаном местной команды Кирово-Чепецка, которая выигрывала первенство области. Крикунов говорил, вот он на год его младше, говорит, там чередовались годами. Когда, говорит, Мальцев за нас играл, мы всегда чемпионами. Стоит там годами поменяться, уже, говорит, мы откатываемся на другое место. То есть он и плавал блестяще. Он в теннис играл лучше всех в сборной. И в большой, и в настольный, в баскетбол, в волейбол. То есть это был универсальный. Крикунов сказал дословно, я не видел в деле Боброва, Всеволода Михайловича, но Мальцев был самый одаренный спортсмен, которого я видел за свою жизнь.
2: Восходящую звезду Мальцева называли вторым Бобровым, но он его превзошел во многом.
4: Да, и он считает своим учителем Фирсова, вообще говорит, что вот я там Фирсов на первом месте, хотя все, ну хотя тоже Виталий Семенович Давыдов говорит, нет, Саш, ты первый. Хотя Виталий Семенович играл и с Фирсовым, и с Мальцевым. А звездный час настал, когда его пригласили в московское «Динамо» в возрасте 17 лет.
2: В юниоры?
4: Нет, его пригласили уже к основной команде.
2: В
4: основную команду в 17 лет. И Давыдов мне говорил, сколько таких было необстрелянных воробьев. Придут к нам на тренировку, там привезут из провинции, ломаются. А на высшем уровне заиграли Васильев и Мальцев. Так вот, Мальцев, все утвердили, Мальцев перед тренировкой, перед первой, когда Аркадий Иванович Чернышов его пригласил на тренировку. Виталий Семенович, ну сейчас я тебя, думает, завяжу. Он к тому времени уже был двукратным олимпийским чемпионом. Ну сейчас я тебя свяжу, ничего не дам тебе на площадке развернуться. А он говорит, раз, два, три движения. Я, говорит, сам связал мне ноги в узелок. То есть поразил. И мы поняли тогда, какая птица высокого полета к нам залетела. И ведь Мальцев стал через... У него первый сезон был скомканным из-за травмы, из-за разрыва связок бедра. Но потом он начал играть и стал уже весной чемпионом мира. А на следующем своем втором чемпионате был признан лучшим игроком, лучшим нападающим. И то есть это все было в 20-21 год. Вот они с Харламовым так резко взлетели. Но потребовалось, я говорю, неимоверный труд. Поэтому, говорю, это не просто так вот родился самородок. Это самородок, который сам себя сделал.
2: На мировых чемпионатах лучшие вратари мира трепетали, если выходил на лед Мальцев, потому что его удар неожиданный, он не готовился к броску, вообще удивительный. И кстати, пасы у него потом впоследствии, когда он больше давал пасы, чем сам забивал, тоже были великолепные. С его паса трудно было не забить.
4: Вот было, знаете, такие эпизоды, мне рассказывал один вратарь, Владимир Полупанов, «Динамо». Он говорит, у него был такой трюк сначала, когда по молодости шкуражишься, когда спортсмен. Он просто взял, брал, заезжал за ворота и за шкирку закидывал из-за ворот шайбу вратарю. Или, говорит, просто выйдет из ворот, подбросит шайбу, и как теннисный мячик ее щелкнет клюшкой. Мы уже потом говорим, Саша, перестань, пощади психику игроков. И был вообще у него самый феноменальный гол, он забросил шведу Холмквисту. Обвел пятерых человек, обвел Холмквиста. Был такой эпизод, когда финского вратаря он так одурачил, что тот заплакал и поехал на скамейку меняться. То есть, в принципе, это не говорит о том, что он издевался, это говорит о том, как, его высочайшем мастерстве.
2: Конечно.
4: И это действительно был самородок. А в конце карьеры он стал уже играть на партнеров. Но в конце карьеры, видите, у него была какая трагедия. Он был лучшим в Советском Союзе в 84 году.
1: Жизнь замечательных людей на радио «Рансис».
2: Максим, ну вот понимаете, да, это все внешняя сторона спорта, большого спорта, трибуны, поклонники, поклонницы, но есть же и обратная сторона этой медали – постоянные сборы. Человек сам себе не принадлежит, он не может распоряжаться своим временем, очень трудно устроить личную жизнь. Практически даже они все заканчивали какие-то учебные заведения высшие, но, в общем, у них была одна профессия. Хоть официально у нас не было профессионального спорта, все равно они занимались спортом профессионально. Да. Вот чего это стоит спортсмену жить такой жизнью?
4: Это тяжелейшее испытание. Сегодня тебе рукоплескали трибуны, а те люди, которые тебе по 20 раз на день звонили, достань мне билетик в ложу там, и так далее, все, ты ушел, и никого ты не интересуешь. Тебе внимание в 5-10 раз пропадает. Да, тебе могут пожать руку, ты олимпийский чемпион. Тут у тебя, как говорится, разбили стекло в твоей «Волге», ты обращаешься, а тебе разводят руками.
2: А пенсия какая?
4: Пенсия мизерная была. Но «Динамо», «ЦСКА»-то выживали за счет того, что многие были в офицерских званиях. От многих уходили жены.
2: Кстати, как им удалось завести семью?
4: Мальцеву повезло, он однолюб, это говорили все его родные и близкие. К сожалению, трагедия случилась в жизни, его любимая жена умерла, Сусанна Константиновна, от рака. Она дочка, кстати, была Константина Бутейко, известный академик метод дыхания.
2: А сама она была балериной, по-моему?
4: Да, она была балерина, у нее мама возглавляла профсоюз Большого театра, Сюзанна Звягина, очень известная женщина. Это поколение Улановой, вот это, она очень, в богеме Москвы она очень была известна, очень такая...
2: Очень красивая женщина, да.
4: И Сусанна познакомилась с ним в Одессе на пляже, когда Мальцев там отдыхал во время отпуска. Она была с мюзик-холлом ленинградским. Она закончила элитное хореографическое училище и поехала туда на гастроли. И вот там потом вспоминала, у меня в книге это уже приводится. Говорит, пришел знакомиться, говорит, шею радикулитом свело, говорит, полотенце на шее, длинные волосы. Неужели это тот олимпийский чемпион, чемпион мира, о котором все говорят? И потом случилось у них более тесное знакомство. В самолете она обратно летела, а он летел сзади. Но это история скрывает, специально же так он взял билеты или не знаю, что было. Но, в общем-то, случился роман, и свадьбу они играли в 73-м году, только что в струнном ресторане «Белград», там еще ни одного посетителя не было, вот на Смоленской площади.
2: У них
4: гостиницы.
2: Сын.
4: Да, у них сын, Сашка. У них компьютерный гений, как говорит его брат, да, Саша. Внучка у Александра Николаевича есть. Но сейчас, после смерти супруги, ну, конечно, для него был сильнейшим ударом, потому что это действительно, это единственный человек, можно сказать, говорили мне у друзья, которого он слушал по жизни, и который был действительно ему другом, опорой в трудную минуту, когда ведь случилось после карьеры. Мальцев такой человек, он ранимый, во-первых. Во-вторых, он не будет скрывать, там, он может и правду матку рубить. Вот его просто взяли и выставили из команды, из «Динамо».
2: Вот все-таки мы пришли к этому моменту в его жизни, потому что что нам говорить о победах Мальцева? О них много писано, переписано. Это можно прочитать и в интернете. Давайте поговорим о судьбе человека. В общем-то, 36 лет человеку, когда он покидает большой лед. Это ведь еще не предел для хоккеиста.
4: Нет, это не предел. Я вам скажу так. Мне многие хоккеисты, в том числе Михаил Федорович Титов, его близкий друг, сейчас директор школы имени Чернышева, хоккейная «Динамо», друзья его детства, многих других хоккеистов говорили, что Мальцев в том сезоне 83-84 года был лучшим в Советском Союзе. По крайней мере, входил в пятерку лучших игроков, когда в преддверии Олимпиады. Более того, в книге у меня приводится, как его признавали лучшим спортсменом месяца. То есть, как конкретная фактура, да. И, собственно говоря, он неистово тренировался. Бывало, оставался после игр, после тренировок, вернее, наматывал круги. То есть он целенаправленно готовился к Олимпиаде. Но его от Олимпиады отцепили в Сараево. Это было страшным ударом для многих. Не говоря уже о самом Александре Николаевиче, поскольку он мечтал, конечно, выиграть свои третьи Олимпийские игры. Ведь так называемый сон трехкратных олимпийских чемпионов, их мало, их всего 6 человек в мире. Это все, конечно, советские хоккеисты. Но Мальцев был в полном порядке. Непонятным причинам его Тихонов отцепил. Но, в принципе, у меня на это своя точка зрения. Ну, просто не дали. Он был «Динамо»,

0: Величайшего нашего футболиста в конце карьеры, он мог взорваться и начинать обводить всех и вся и забивать голы. То есть он дремал-дремал, а потом просыпался. И тренер уже в конце карьеры говорил, что в 2004 году не трогайте Мальцева. И вот тут был один эпизод, представляете, он взял шайбу, они играли со СКА из Ленинграда, взял шайбу, прошел по правому борту, обвел нескольких игроков, не приблизился к воротам, вышел из шайбы обратно по другому борту, на второй заход пошел, опять обыграл двоих. И потом вышел с другой стороны ворот, обыграл еще, приблизился к вратарю и спокойно забросил шайбу. То есть он показывал, какое у него величие и талант, которое мастерство сохранилось. А эта шайба, которая вообще, вот жалко, нельзя воспроизвести по радио. Вы представляете, вот он ведет шайбу левой рукой, неудобной, неудобной стороной клюшки. Подходит и вот так сбрасывает, просто вот левой рукой поднимает, как теннисной ракеткой. Бросает эту шайбу со льда, и она летит в левую девятку от вратаря. Это просто бесподобно. Я таких голов не видел. Неудобной рукой, неудобным хватом взять и как вот просто взять теннисной ракеткой. То есть это показывает, в каком он полном порядке был. Естественно, он после этого принял решение, когда тем более сказали, что «Динамо» уже не нуждается в его услугах.
1: И сразу же он ушел и из команды
0: «Динамо». Из команды «Динамо», да. Ну, буквально там после Олимпиады несколько месяцев прошло. Причем, значит, он говорит, что «я мог играть еще 2-3 сезона». В полном порядке. Ведь смотрите, сейчас и Илларионов играл 40 с лишним лет, и Фетисов играл достаточно долго. У Мальцева был, у него блестящий, несмотря на весь его технический талант, технаря, он был блестяще физически подготовлен. Он бежал к кроссу лучше всех. Как я повторяю, был разносторонним спортсменом. То есть с точки зрения физики он был в полном порядке. И вот он принял решение уйти из клуба. Ему предложили должность в молодежной команде тренировать. Он потренировал.
1: Он сделал чемпионами.
0: Сделал чемпионами, и с ним потом расстались.
1: А почему?
0: Но здесь, как говорится, он мечтал, конечно, работать на высшем уровне. Возможно, тренировать взрослый коллектив. Но тогда это не представлялось возможным, поскольку буквально тренировали годами многие наши тренеры спортивные коллективы, хоккейные. И он тогда ушел с тренерской работы. То есть фактически ему сказали спасибо за выигрыш чемпионата СССР среди молодежи. Просто благодарили, намекнули: Саша, мол, давай это. А он говорил, вот если там у ребят нет инвентаря, да, там он так...
1: Сам делал им клюшки.
0: Клюшки сам клеил, да. Мне рассказывал его друг, что приехал как-то с Кирово-Чепецка. Мы, говорит, взяли несколько бутылочек венца легенького. И, говорит, часов 6 ребятам наматывали изоленту для молодежи. Представляете, то есть он носил эти клюшки домой, потом относил обратно. То есть заболел за дело. Но здесь разные причины есть. Тот же Ерузинов Владимир Владимирович говорил, что не у всякого великого хоккеиста получается быть великим тренером, поскольку ты начинаешь мерить их по своему лекалу.
1: А надо начинать все сначала.
0: Да, надо это все вот проходить кропотливо. Многим не хватает терпения. Поэтому, может, это не сработало. Но, тем не менее, он тренировал команду «Русское золото», и люди к нему приезжали, ветераны хоккея, блестяще они выигрывали чемпионаты среди ветеранов в чемпионате мира.
1: Максим, вот посмотрите, ведь в последнее время наши не выигрывают чемпионаты мира, не выигрывают Олимпийские игры. Может быть, именно потому, что в свое время так опрометчиво на волне перестройки разогнали великих хоккеистов, не стали заниматься подрастающим поколением.
0: Абсолютно.
1: Сейчас
0: верно.
1: Же дешевле, по-моему, купить просто бомбардира какого-нибудь, легионера из любой страны, который подходит, и играть им. А свое поколение мы не выращиваем.
0: Да, приведу вам один такой пример в этой связи. Как-то Тарасов уже на склоне лет пришел в ЦСКА, это уже прошла перестройка, новые времена. И он пришел на тренировку ЦСКА, и пацаны возятся 7-8 лет. Он подошел к мальчику, говорит: мальчик, давай, говорит, играй, вырастешь, будешь играть за сборную России. Тот говорит: а я втором-то мечтаю играть.
1: Да вот так.
0: То есть, понимаете, самое главное, что исчезло, Старшинов мне говорил, для нас было величием, когда мы видели, как противники, которые плевались в тебя, которые тебя проклинали на площадке, встают под звуки советского гимна, под флаг. Мы играли ради флага.
1: И это была не политика, а ради победы.
0: Ради миллионов болельщиков. Конечно. Мы играли. Если у тебя есть внутренний стержень, если ты знаешь, что играешь не ради денег, а ради великой страны, ради счастья своих болельщиков, это та движущая сила, которая помогает тебе выигрывать. Ведь то поколение на этом и держалось.
1: А чем сегодня занимается Александр Николаевич?
0: Александр Николаевич одно время не ходил на хоккей, но я его понимаю, потому что хоккей у нас был пресным убогом. будем, да. Сейчас сменилось руководство в московском «Динамо» хоккейном клубе. И Мальцева пригласили советником президенту «Динамо» хоккейного Михаила Леонидовича Тюркина. Он сейчас советник президента клуба. Кстати, советник Овечкин сейчас, который играет за Вашингтон. Они вот два символ нового поколения и символ поколения победителей. Александр Николаевич сейчас ходит на каждую игру и подбадривает, и на базу приезжает хоккеистов. То есть он является советником. И тоже вот работают они с ветеранами, с Виталием Семеновичем.

0: Давыдовым.
1: Ну что ж, здоровья Александру Николаевичу, сил и терпения, и многое лето замечательному нашему хоккеисту.
0: Спасибо.
1: Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей» подошла к концу. Напомню, у нас в гостях был писатель, журналист, международник, спортивный обозреватель, автор книги Александр Мальцев, вышедший в издательство «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ Максим Макарыч.
2: Вы слушали программу Марка Шихова «Жизнь замечательных людей» на радио «Рансис».

Радио «Рансис» продолжает свои передачи. Спецхран. Из аудиоархива «Радио «Рансис».

0: Моя никчемность стала очевидной годам уже к 13. С точными науками к тому времени я отношения выяснила, а высокие помыслы и сердечный пыл, круто замешанные на любви к литературе, тщетно пыталась приспособить к какому-нибудь делу. Вообще, в отрочестве меня одолевал зуд благородной деятельности. Например, в 8 классе я влезла в школьный драмкружок и ухитрилась сыграть роль Григория Отрепьева в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Мы собирались ставить две сцены – в келье и у фонтана. Теперь необходимо представить меня. Бледное дитя подросткового периода. Очки в детской оправе, сутулость и бестолковые руки. Вегетососудистая дистония и, конечно же, мальчишеская стрижка. Я же современная девочка. Разумеется, я претендовала на роль красавицы Марины Мнишек. Но наша классная руководительница баба Лиза распределяла роли, руководствуясь соображениями педагогического характера.
1: «А тебе мы поручаем играть самозванца», — сказала она.
0: Баба Лиза преподавала нам литературу. Это была пожилая гипертоничка, тянущая, как запряженный вол, две ставки и общественную нагрузку — школьный драмкружок. Думаю, она мечтала о пенсии, но боялась, что дети повесят на нее гроздь внуков. Из-за страшной занятости баба Лиза уже лет 20 не могла выкроить минутку, чтобы взглянуть на себя в зеркало и убедиться, что время, увы, не стоит на месте. Только этим можно было объяснить пунцовый маникюр на ее дутых старческих пальчиках и глубокие вырезы на платьях. Ее пухлая шея перетекала в мощно отлитый бюст, который, в свою очередь, плавно переходил в колени. В углублении выреза, ущемленная бюстом, неизменно выглядывало поросячье ушко носового платка. Но самым примечательным был ее голос. Баба Лиза булькала, как суп в кастрюле на тихом огне.
2: «Лизавета Семеновна, а почему мне самозванец?» — конючила я. «Он отрицательный, он из меня не получится!»
0: Баба Лиза вытянула из выреза платок за поросячье ухо, обстоятельно высморкалась.
1: «Хватит придуриваться!»
0: — посоветовала она доброжелательно и затолкнула платок обратно.
1: «Посмотри в свой дневник. Алгебра 2, 2, 3. Физика 3, 3, 2. Нормальный из тебя самозванец!»

0: Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику, шпане большого полета Сеньке Плоткину. Сколько помнила я Сеньку чуть ли не с первого класса. Он, как боевой самолет, всегда был на вылете. Едва успокаивался один скандал, вызванный Сенькиной проделкой, как тут же вспыхивал другой. На недавнем комсомольском собрании решено было на Плоткина влиять. И при распределении ролей сочли, что лучше Пушкина вряд ли кто сможет повлиять на Сеньку.
1: «Плоткин, ты у нас будешь Пименом»,
0: – деловито сообщила баба Лиза.
1: «Или пеняй на себя». Тот задохнулся от возмущения. «Я же спортивный сектор!» – завопил он. «Все на одного валить, да?»
0: «Плоткин,
1: ты свои обстоятельства знаешь», – невозмутимо напомнила баба Лиза. «Ты на вылете».
0: Словом, Сенька был приперт к стене. Ему, как и мне, ничего не оставалось делать, как сунуть голову в хомут постылой роли. С той только разницей, что во мне все-таки бушевала любовь к литературе, а в Сеньке совсем иные силы. На первой читке, взглянув в столбцы убористых строк, Сенька обезумел от горя.
1: «Нафиг!» – орал он дурным голосом. «Я такого за 100 лет не выучу! Здесь все слова непонятные!»
0: «А про детскую комнату милиции тебе все понятно, Плоткин?» – холодно осведомилась баба Лиза.
1: «Или забыл, что ты на вылете?»
0: Итак, в гулком актовом зале под стенгазетой «Заботливая женская рука», оставшейся висеть еще с 8-мартовского праздника, мы начали репетиции. Сенька был демонстративно безразличен и туп. Он делал бычий взгляд, прежде чем прочесть реплику. Отваливал нижнюю челюсть и без того, надо сказать, тупую и тяжелую. Мычал и намеренно путал текст.
1: И пыль веков. От Хари отряхнув. От Хартий. Плоткин от Хартий. Булькала баба Лиза. «Читай внимательно! И пыль веков от Хартий отряхнув!»
0: Мне тоже не нравилась моя роль. Я не знала, как подступиться к Григорию Самозванцу. Вот с Мариной Мнишек все было ясно. Тем более, что 2 дня я репетировала Марину дома перед зеркалом. Высокомерно изгибала бровь, вздергивала подбородок и прикрывала лицо веером. Признак коварства. А самозванец? Ну как прикажете играть человека, если ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая? Но в отличие от Сеньки, и повторюсь, из любви к литературе, текст я проговаривала четко, с некоторой затаенной злобностью, чтобы дать намек на далеко идущие планы Григория. Так мы репетировали в пустом актовом зале. Запинающийся туповатый Пимен и злобный самозванец. Мною баба Лиза была очень довольна. Когда же вступал Сенька, морщилась, вытягивала из выреза платок и прочищала нос. Наконец, Сенька дополз до заключительных слов Пимена. «Подай костыль, Григорий!» Он заржал и, подняв голову, заинтересованно спросил.
2: «А где костыль-то?»
1: «Какой костыль?»
0: Баба Лиза вздремнула. Возглас Сеньки ее пробудил.
1: «Ну вот написано. Подай костыль, Григорий. Значит, она мне должна костыль подать, и я похромаю отсюда».
0: «Обойдешься без костыля».
1: «Почему?» – неожиданно возмутился Сенька. «Если Пушкин про костыль написал...»
0: «Ну, швабру возьмешь», – примирительно посоветовала я Сеньке.
1: «Еще чего, швабру? А они в зале что, дурные? Швабру от костыля не отличат!»
0: Сенька очень воодушевился. На переменках подбегал ко мне и повторял на разные лады.
1: то грозно. «Подай костыль, Григорий!»
0: То устало дружелюбно. «Подай костыль, Григорий!»
1: То слезно умоляюще. «Подай костыль, Григорий!»
0: За весь день он так осточертел мне с этим костылем, что когда на алгебре больно ткнул меня ручкой между лопаток, прошипев восторженно: «Подай костыль, Григорий!» Я взвыла и, крикнув «На!», стукнула Сеньку портфелем по башке. На другой день, подходя к школе, я увидела Плоткина. Он стоял перед входными дверьми, навалясь на костыль и подогнув ногу. А увидев меня, сорвал с головы кепку и протянул ее с радостным воплем: «Подай, Григорий!» «У детки выпросил», — счастливо сообщил он. «Дед у меня 5 лет назад ногу ломал. Целых 2 месяца, как кузнечик, на костыле скакал. А я вчера в сарай полез, гляжу, лежит костылик родимый. Еле у детки выпросил его». Репетировал Сенька в этот день совсем по-другому. Правда, на протяжении всей сцены он несколько томился в ожидании заветной реплики. Но зато уж ее выдал как следует. Кряхтя, с хрипотцой, со вздохом. В нужный момент я подала Сеньке костыль, и он пошел прочь, тяжело наваливаясь на него всем телом. После репетиции мы побежали относить костыль на 3-й этаж в учительскую, где велела хранить его баба Лиза. Сенька упорно скакал на одной ноге, опираясь на костыль, охая, заваливаясь на бок. При этом он чуть не сбил с ног нашего завуча Захара Львовича. «Плоткин, что за вид?» – устало спросил завуч.
1: «Захар Львович, я репетирую!» – радостно выпалил Сенька. «Я монах! Еще одно последнее сказание!»
0: «Плоткин, предупреждаю, еще одно последнее сказание, и летопись окончена твоя», – сказал на это Захар Львович. «Ты и так давно на вылете». Текст Сенька учил тяжело, медленно, многих слов не понимал. Зато когда, наконец, выучил наизусть роль Пимена, стали происходить с Сенькой странные вещи. После одной из репетиций он позвонил мне домой.
3: «Слышь, Григорий,
0: — сказал Сенька,
3: — я тебе вот что хотел сказать. Ты, это, когда просыпаешься, не вопи».
0: «Когда просыпаюсь?» — оторопело переспросила я. Сенькин звонок оторвал меня от клуба кинопутешественников.
3: «Ну, когда в келье просыпаешься и начинаешь все тот же сон. Ты это, не ори, не надо».
0: «Я не ору», — обиделась я. «Просто я хорошо артикулирую». Сенька замешкался с ответом. Видно, не знал слова «артикулирую». Потом сказал:
3: «Нет, правда, Григорий, ты же проснулась. Ты же со сна еще не понимаешь, где сон, где жизнь, где ты лежишь, ты это, бормотать должна».
0: «Это ты все бормочешь, дурак!» — вспылила я. — «Потому что 2 слов связать не можешь! И не лезь в мою роль, костыль несчастный!» Я бросила трубку и пошла досматривать клуб кинопутешественников. Но Сенькина наглость не давала мне сосредоточиться. Он позвонил минут через 20.
3: «Григорий, не пыли, а!» —
0: дружески попросил он.
3: «Я посоветоваться только хотел. Это... ты как думаешь, Пимен псих или не псих?»
0: «Здрасте, Плоткин! Ты сам, кажется, псих! Григорий же ясно говорит, как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный он летопись свою ведет».
3: «Ну и что? Ненормально, это ж не обязательно, чтобы на людей бросаться. Он может быть тихо помешанный».
0: «Плоткин!» – расстроилась я. «Не понимаю, чего ты добиваешься?» Он помолчал и сказал:
3: «Вытьху с товаром на минутку».
1: «Ты в своем уме? 11-й час!»
3: «Ну, выть, слышь, Григорий, меня мысли мучают».
0: Сенька слонялся вдоль голубоватых светящихся витрин хозтоваров, вдоль выставленных щеток, кухонных досок, стиральных машин и бледных эмалированных мисок. Холодный ветер врывался в темные переулки, шебаршил по тротуарам сухими листьями, рылся в куче сора, сметенного дворником. Было зябко, сыро, страшновато. «Ну?» — спросила я, подбежав к витринам. «Быстро говори, в чем дело? Меня на 5 минут выпустили!» Сенька покусал нижнюю губу, оглянулся в переулок и сказал: «Вот что происходит. Этот сон твой, Григорий, непростой». «А какой?» — не поняла я. «Это же вещий сон, понимаешь? Все так и было с ним. Потом он из окна башни прыгнул».
1: «С чего ты взял?»
0: «Я читал. Я все воскресенье в библиотеке просидел. Еще пойду». Сенька сглотнул и подвинулся ближе. Свет витрин синевато-холодными бликами играл на его скулах.
1: «Плохо дело, Григорий. Оказывается, Годунов не убивал царевича Дмитрия».
0: «Ну и что?» Опасливо косясь на Сенькины сведенные брови, спросила я: «Пушкин-то про это не знал?»
1: «Но я-то знаю!» — выкрикнул бледный Плоткин. «Значит, Пимен этот либо врет, либо помешан и верит в то, что говорит!»
0: «Тогда все верили!» — строго возразила я. «И потом, какая разница? Тебе что? Тексты выучил, играешь хорошо!»
2: «А ты плохо!» — упавшим голосом проговорил вдруг Сенька и, пряча глаза, заторопился. «Ты не обижайся, Григорий, но правда, я старика так любить начал последнее время, прямо как себя, особенно когда говорю: а прочее погибло безвозвратно, но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. Мне, знаешь, прямо вот верится, что я старый-старый, как дедка мой, и недолго жить осталось, и лампада сейчас потухнет, и вот прямо грустно так помирать. И тебя жалко, что ты такой одинокий на лавке спишь, что у тебя судьба такая окаянная». И даже он покосился на витрины и понизил голос: «В Бога верить начинаю, правда». Он перевел дыхание.
1: «А тут ты как рявкнешь, все тот же сон!»
2: «Так у меня настроение обрывается, и хочется костылем в тебя запустить!» Сенька заглянул мне в лицо и пояснил виновато: «Мешаешь, Григорий».
0: «Что же делать?»
2: Я была уязвлена в лучших своих чувствах, растеряна. Сенька Пимен наступал своим костылем на мою незыблемую любовь к литературе. А ведь я знала наизусть всю сцену и таким ясным, звучным голосом декламировала роль самозванца, намекая на его коварные планы. И баба Лиза была мною довольна. Но присутствовала в Сенькиных словах правда, не признать которую я не могла. Опять-таки, из любви к литературе. И я признала ее.
0: «Что же делать?» — потерянно повторила я.
2: Сенька оживился. «А ты представь, что ты сирота», — предложил он. Я напряглась, представила себе нашу квартиру без отца и мамы. Получалось, что они в санаторий уехали.
0: «Не верится», — призналась я.
2: «Пошли в темноту», — решительно сказал Сенька. «Здесь витрины наглые». Он взял меня за руку, и мы побрели в сторону темных пустых дворов. «Ты сирота!» — говорил Сенька проникновенным полушепотом. «С малых лет по монастырям шатаешься. Думаешь, сладко? Спишь, где попало, месяцами не моешься. Дадут поесть, поешь, не дадут, голодный. А ты такой молодой, Григорий, так жить тебе охота. И сон проклятый один и тот же снится, снится. Проснешься, сердце от него колотится. Что за сон? К чему он? Он не знает, какая дикая, страшная судьба его ждет. Но ты-то знаешь. Значит, должна играть? Вроде он предчувствует и бросается в эту судьбу, как с башни потом бросился.
0: А тебе его жалко?
1: Не знаю, подумав, сказал Сенька. Лично мне не очень. Он, конечно, был аферист и самозванец, но с другой стороны. Он ведь не знал, что Годунов не убивал. И Марину так любил, и кричал в бою: «Довольно, щадите русскую кровь! Отбой!»
2: Где-то в глубокой промозглой тьме, высоко над нашими разгоряченными лбами, испуганно шуршало сухими листьями чинара. Дождик принимался накрапывать и снова запинался, обмирая. Мы дрожали от ночного рваного ветра и пытались разобраться сразу во всем. В правде и лжи, в добре и зле, в жизни, в литературе, в Пушкине, в театре. Мы перебивали друг друга, ругались, горестно вдруг умолкали оба. Сенька бормотал сбивчиво, все пытался объяснить мне, что мучает его.
1: Как, Григорий, как мне его играть? Вот он сидит и пишет. Но я-то знаю, что он вранье пишет. Может, от его вранья люди столько веков Борису Годунову это мокрое дело шили?
0: «Дурак, Сенька!» – горячилась я. «Его же не существовало! Его же Пушкин придумал, этого Пимена!»
1: «Выходит, Пушкин врал?»
0: «Да нет, Пушкин верил тем историческим сведениям».
1: «Но мы-то не верим. Значит, что же? Я знаю, что человек не убивал, и я же в этой дурацкой, привязанной бороде сижу и долдоню. Владыкою себе цареубийцу мы нарекли».
0: «Сенька, это нельзя всерьез принимать. Это же искусство, литература».
1: «Плевал я на твою литературу!» — крикнул он измученно. «Вот откажусь играть, и все!»
0: «Сумасшедший! Ты ж и так на вылете!»
1: «Плевал я на все!»
2: Он повернулся и пошел по темному двору. Но вдруг вернулся, подбежал ко мне.
1: «Вот как хочешь, а Пимена можно только тронутым играть! Вроде он слегка тронулся от долгого сидения в монастыре, и эта фигня с убиенным Димитрием ему в воспаленных мозгах привиделась. Только так!»
2: И добавил отчаянно:
1: «Или пусть меня из школы выгоняют!»
2: Осенний дождь долго приготовлял свои ударные инструменты. Вначале, робко запинаясь, шуршали метелки. Пробормотал что-то маленький барабан. Потом заторопился, зачастил и ухнул, наконец, ливень. Гулко ударившись о крыши, о листья чинар. Грохнули где-то литавры осени, запели водосточные трубы. Ветер разом стих, и темные дворы, одетые певучим дождем, вздохнули мокрой землей. Под фарой машины на углу вспыхнула лужа. Мимо нас протрусила болонка, растрепанная, как хризантема. Сенька метался под деревом, мокрыми ладонями стирая капли с лица, и говорил без умолку. Я слушала. Не знаю, понимала ли я тогда, что присутствую при пробуждении таланта,
0: Но я была подавлена тем, как близко к сердцу Сенька принял вымысел, химеру, пусть даже и пушкинский вымысел. Это не Сенька, шпана и неуч, книгу в руки не бравший, протестовал против исторической несправедливости. Это талант его пробудился и требует правды. Собственно, в этом и была разница между талантом и бесталанностью. Сенька в вымысле жить желал подлинной жизнью, а реальность собственного существования, двойки, замечания, угроза вылететь из школы волновала его куда меньше. Я же хорошо артикулировала. Вот и все.

0: Я поднялась по лестнице и позвонила в нашу квартиру. Дверь рванули. Передо мной стоял отец в мокром плаще, в туфлях.
1: «Папа, мы насчет Пушкина, насчет Годунова!»
0: Бормотала я, пытаясь поймать ногами пол. «Трудно оправдываться, когда тебя волокут за шиворот и по пути методично поддают коленом». Наконец отец устал и на полдороги к маме бросил меня в крутящееся кресло, куда мне обычно не разрешалось садиться и крутиться. Считалось, что этим я его ломаю. Тут я шлепнулась в него и завертелась, как космонавт в центрифуге. Отец остановил вращение. «Где ты была?» – спросил он, тяжело дыша. «Только не лги, я бегал весь квартал».
1: «Папа»,
0: – пробормотала я. Над отцовским плечом, как бледная луна, всплыло мамино лицо, залитое слезами. Словно не отец, а она искала меня под дождем.
1: «Не смотри на нас чистыми глазами!» — истерически выкрикнула мама и зарыдала. «Мы имеем право знать правду!»
2: «Я правду. Мы о Пушкине. Полчасика».
1: «О, Господи!» — простонала мама. «Без четверти три!»
0: Что, что я могла им рассказать, когда во мне роилось столько смутных, разрозненных слов, и я была бессильна перед их полчищем? Я и сейчас порой прихожу в отчаяние, когда туча слов, словно рой пчел, налетает на меня, и я должна выбрать несколько, сложить их в порядок, вывести на бумаге приблизительный подстрочник страстно мычащей души. Я лежала в постели, смотрела в пепельный сумрак окна и слышала обрывки нервного разговора родителей за стеною.
1: «Чем она отбрехивалась?»
3: «Не знаю. Что-то про Пушкина, как всегда, неудачно».
0: «Да», — горько думала я. «Да, сейчас там из паники, из домыслов, из перепуганного воображения рождается химера моей порочности. Не так ли возникла легенда об убийстве царевича Дмитрия? Другие масштабы, конечно, но механизм тот же». Пролетела за окном птичка Майна, афганский скворец. Уселась на ветку ближнего дерева и проговорила что-то бойко и убедительно. Она, как и я, хорошо артикулировала. С этого дня я как-то сникла, охладела к репетициям и роль постылого самозванца волочила халатно. Так грузчик мебельного магазина тащит чужое пианино, немало не заботясь о том, что угол инструмента поцарапается о дверной косяк. А между тем, по запросу директора школы, нам со склада городского оперного театра выдали под расписку две монашеские рясы. Ветхие, пыльные и необъятные. Одну мы ушили для меня, другую для Сеньки. Кроме того, выдали для Пимена седой лохматый парик коверного и трухлявую бороду, которая тихо облетала в особо патетических местах Сенькиных монологов. Сенька расцветал день ото дня. Он приволок из того же сарая во дворе старую керосиновую лампу с прокопченным стеклом, две какие-то толстенные, изъеденные мышами и пылью книжищи без начала и конца с ятями, и во время репетиций раздражал бабу Лизу различными манипуляциями с этими предметами.
4: «Плоткин!» — булькала она. «Прекрати вскакивать и размахивать руками, и не бормочи, тебя не слышно. Не трепи бороду, она казенная. Сядь за стол и говори четко в сторону зала».
0: Наконец настал он, день Сенькиного триумфа. В актовом зале набилось публики самой разной: родители, учителя, представители районо. В третьем ряду слева сидел благостный старичок, в мешковатом пиджаке, в галстуке. Это Сенькин дед пришел полюбоваться то ли на внука, то ли на свой костыль. Выступали сначала выстроенные рядком пионеры. Они звонко выкрикивали четверостишие к праздничной дате. Все это называлось почему-то технически монтаж. Потом девочки из шестого класса танцевали украинскую свистопляску с гиканьем, с развивающимися лентами. Облачившись в оперные рясы, мы с Сенькой томились в комнатке за сценой, которая называлась неловким словом «уборная». Сенька сидел, расставив локти, упираясь ладонями в острые под рясой колени, и смотрел в стену перед собой тяжелым взглядом. Я пробовала заговорить с ним. Он оборвал меня досадливо. «Не мешай». Вот-вот должны были объявить наш выход. В комнатку вдвинулась бюстом баба Лиза. Оглядела нас по-хозяйски.
4: «Плоткин, где твоя борода? Немедленно прицепи».
3: «Она мне мешает», — хмуро возразил Сенька.
4: «Плоткин, не устраивай сюрпризов, немедленно привяжи к ушам бороду!»
0: Уголок носового платка выглядывал из выреза, словно за пазухой сидел и дрожал маленький испуганный поросенок.
4: «Борода мне мешает!» — упрямо повторил Сенька. «Лицо чешется, я сосредоточиться не могу. Не надо бороду, я ее сыграю».
0: «Что?» — булькнула баба Лиза. Но тут в дверь заглянула рыхлая пионер-вожатая с красным потным лицом и крикнула, отдуваясь: «Кто с Пушкиным? Пошли!» Сенька побелел, взял керосиновую лампу, книги под мышку и, почему-то сгорбившись, шаркая, пошел. Я за ним. Едва мы успели расположиться, Пимен за столом с лампадой и книгами, я ничком на деревянной лавке из спортзала, как занавес раздвинулся. Приглушенный шумок в зале стих. Я зажмурилась от света, от множества лиц. Я чувствовала на себе сотни заинтересованных взглядов, и это было мучительно и страшно. Хотелось подтянуть ноги к животу, свернуться калачиком и защитить голову руками. И в этот момент, лежа ничком и деревенея от сознания, что сейчас мне придется выговорить слово, и не одно, в этот момент я вдруг поняла, что забыла костыль в учительской. Жизнь во мне оборвалась. Сердце остановилось. Разум померк. Потом вдруг все встрепенулось, забилось, задергалось. Ведь надо было как-то дать Сеньке знать о надвигающейся катастрофе. Между тем Пимен начал сцену. Он начал негромко, устало. «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя». Зал вдруг куда-то сгинул. Приоткрыв глаз, я смотрела на Пимена, а он не Сенька вовсе, а старый старик, больной, хромой, не торопился. Он никуда не торопился, потому что не было никакого зала, никаких зрителей. Старик жил в своей келье, писал свой труд. Куда ему было торопиться? Баба Лиза, решив очевидно, что Сенька забыл текст, шипела из-за кулис: «Исполнен долг, исполнен долг». А Пимен потер ладонями лицо, уставшее лицо человека, всю ночь не сомкнувшего глаз. Погладил несуществующую бороду, прикрутил фитиль в лампаде и тихо положил обе ладони на толстую книгу. «Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному», — задумчиво проговорил
5: он.
1: С трусливо колотящимся сердцем я ждала своей очереди. Катастрофа надвигалась. Костыль был занесен над моей головой, как божья кара. Мысленно перебирая пушкинские строки, я старалась сообразить, где удобнее вернуть словцо про беду с костылем. Между тем надвигалась секунда, когда мне следовало вступить, все тот же сон. И я вступила. Для этого мне потребовалось усилие не меньшее, чем если бы я с парашютом за спиною шагнула в тошнотворную бездну. Продираясь сквозь райские кущи пушкинских строк, я понимала, что мы гибнем. Голос мой всегда ясный и звучный, моя гордость и услада бабы Лизы звучал сейчас козлиным тенорком. Пимен обернулся ко мне и спросил добродушно:
3: «Проснулся, брат?»
1: Я почувствовала, что момент наступил. Сейчас или никогда.
0: «Благослови меня!» «Костыль в учительской забыла!»
1: Сенька вздрогнул. Ужас осветил его величавое чело. Он замешкался на мгновение. Потом выдал привычной скороговоркой:
3: «Благослови Господь тебя и днесь, и присно, и вовеки!»
1: Я перевела дух. Теперь все было в порядке. Я, как все тот же нерадивый грузчик, свалила свою ношу на Сенькины плечи. Теперь Сенька должен был выкручиваться из ситуации. В конце концов, пусть молчит про косты. Подумаешь, важная мысль гениального поэта.
0: «Ты все писала, сном не позабылся!»
1: С облегчением зачастила я. Словом, сцена покатилась дальше. Но странное дело, она катилась легко, только на моих репликах и монологах, скакала, как речушка по камням. Когда в диалог вступал Пимен, на речушке словно плотины ставили. Она делалась глубже, полноводнее. Огромные валуны ворочались силами подводных течений. Целая жизнь происходила там, на дне слов и фраз. Кроме того, что-то происходило и с самим Пименом. Он постепенно преображался. Ушли куда-то смирение и величавая неспешность. Монолог стал рваным, нервным. Пимен то умолкал, то вновь продолжал громко, с вызовом.
3: «Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилася, и плакал он, а мы в слезах молились. Да не спошлет Господь любовь и мир его душе страдающей и бурной. А сын его Феодор на престоле он воздыхал о мирном житие молчальника».
1: Нет, ошибся Григорий. Совсем несмиренным становился Пимен, когда речь заходила о царях, о придворных бурях, словом, о политике. Взгляд его бегал, он трепал и почесывал несуществующую бороду, нервно потирал руки. Словом, Пимен был неслыханно возбужден. Сенька никогда не играл его таким на репетициях. Сейчас Пимен был на грани нервного припадка. Последние слова перед моей репликой он выкрикнул, как проклятие.
3: «О страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили! Владыкою себе цареубийцу мы нарекли!»
1: Я была несколько смущена таким поворотом дела. И дальше продолжала робко, почти испуганно поглядывая на Сеньку.
2: «Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время ты, говорят, был в Угличе».
1: Что наступило вслед за этими словами, я буду помнить всю жизнь. Сенька отскочил в сторону, словно только и ждал этого вопроса, ткнул в меня костлявым пальцем и вкрадчиво, с придыханием начал.
0: «Ох, помню! Привел меня Бог видеть злое дело!
1: кровавый грех! Он вился вокруг меня, Григория, как хромой шаман. Он закручивал неслыханную пружину. Голос его взлетал в исступленной ненависти, взвизгивал. Глаза налились кровью. На словах «Вот-вот, злодей!» раздался общий вопль. Пимен замолотил кулаками по столу. Было совершенно очевидным, что старик на этой истории спятил, она его давний пунктик, и кто знает, может, он сам ее выдумал. Он задыхался, закатывал глаза, выкрикивал. И чудо! Вдруг мертвец затрепетал! Покайтесь! Народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
0: Монолог кончился. Пимен рухнул на стул и уронил голову на руки. Он обессилел после припадка. Я же была испугана по-настоящему. Мне показалось, что Сенька сам сошел с ума, рехнулся на почве театральных переживаний. Но дело надо было доводить до конца. Дрожащим тенором я спросила: «Каких был лет царевич убиенный?» Пимен молчал. Я уже хотела повторить вопрос, но он поднял голову, уставился на меня тусклым оловянным зрачком. Такие глаза бывали у нашей больной соседки после эпилептического приступа.
5: «Да лет 7, — пробормотал Сенька. «Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет. Нет, больше. 12 лет.
0: Наступила огромная ватная пауза, в течение которой произошло вот что. Тусклый глаз Пимена зажегся странной мыслью. Все лицо озарило дикое, тонкая улыбка. Он повернулся к залу, обвел чуть ли не каждого горящими глазами, обернулся ко мне и проговорил негромко, внятно, словно вбивая каждое слово в мою тугодумную башку.
5: «Он был бы твой ровесник и царствовал, но Бог судил иное».
0: И замолчал, вглядываясь в мое лицо, словно проверяя, понял ли Григорий все, что следовало ему понять. И дальше уже продолжал спокойно, величаво, так, как начинал сцену. Он подбирался к злополучной строчке с костылем. Но я была спокойна, ведь я просигналила Сеньке об опасности. Он обязан был выкрутиться. Но, как выяснилось, я недооценила Сенькину способность вживаться в роль. Сейчас он был настолько Пименом и никем больше, что ему просто не было до моих проблем никакого дела. Близилась развязка.
5: «А мне пора... пора уж отдохнуть», —
0: устало покашливая, продолжал Пимен.
5: «И погасить лампаду, но звонят к заутрене. Благослови, Господь, своих рабов. Подай костыль, Григорий».
0: Я оцепенела. Сердце мое остановилось во второй раз. Вытаращив глаза на Сеньку, я не двигалась.
5: «Подай костыль, Григорий», —
0: повторил Сенька слегка раздраженно. И мне ничего не оставалось делать, как идти искать костыль. Я долго болталась по сцене под гробовое молчание зала. Заглядывала под скамейки, дважды залезала под стол. Наконец, я поняла, что Сенька мне на помощь не придет, так как сидит в образе по самую макушку, как гвоздь, вбитый по самую шляпку. Я вылезла из-под стола, отряхнула пыльную рясу и виновато развела руками.
2: Увы, перемен его здесь нет,
0: выдавила я. Вдруг из зала послышался старческий голос.
6: Вот тена! Куды ж он девался?
0: В зале прыснули и насторожились.
2: Должно, монахи сперли,
0: предположила я извиняющимся тоном. Неожиданный диалог с залом несколько приободрил меня. Сенька же смотрел на меня с ненавистью.
6: «Тогда я так пойду»,
0: — хрипло и угрожающе обронил он.
2: «Иди»,
0: — разрешила я упавшим голосом. И Пимен похромал за кулисы. У меня хватило мужества закончить сцену заключительными словами Григория. И я понуро удалилась, подтреснувшие мне в спину аплодисменты. Нас дважды вызывали. Мы с Сенькой кланялись, не глядя друг на друга. В третьем ряду слева сидел Сенькин дед и хлопал с обескураженным видом. Он так и не понял, зачем внук утащил из сарая костыль. Галстук у него был толстый, серый, в полосочку. Когда же мы вернулись в уборную, Пимен, не обращая внимания на возмущенно булькающую бабу Лизу, «Плоткин, тебе твои хулиганские штучки даром не...» схватил книжищу с ятями и молча, остервенело, опустил мне на голову со всею страстностью монаха-отшельника. Я не защищалась. А Сенька, судя по всему, собрался бить меня справедливо и подробно. Тем более, что баба Лиза от ужаса булькнула и умолкла, словно утонула. Но тут кто-то сзади сказал звучно с хохотком: «Ну, братья-монахи, где ваше смирение?» В дверях комнатки стоял человек, молодой, курчавый, небольшого роста. «К тому же даму бить некрасиво, даже если она провалила ваш дебют. Ведь, по крайней мере, она четко подавала текст». Курчавый человек сунул Сеньке крепкую маленькую руку и сказал: «Александр Сергеевич». Сенька отвалил челюсть и спросил:
7: «В каком смысле?»
0: «В том смысле, что это мое имя-отчество. Такая вот неприятность. Я руководитель молодежного театра-студии на базе университета. Сегодня я совершенно случайно оказался на вашем торжестве и совсем не жалею. Сколько вам, молодой человек? 16?»
7: 15.
0: Буркнул Сенька, приобретая бурый колер. «Приходите к нам. Вам нужно заниматься всерьез. Приходите. Каждую среду и субботу в 5 вечера. Аудитория 309. Вахтеру скажете, что я пригласил. Он пропустит. Договорились?»
7: «Спасибо», —
0: пробормотал Сенька с совершенно температурным видом. Курчавый Александр Сергеевич вышел было, но вдруг вернулся. «Кстати, — сказал он весело, — это ваша версия с Пименом? Вы действительно считаете его чуть ли не рычагом всей драмы? И сошедшим с ума политиканом?» Сенька совсем оробел, поскольку ничего не понял и только честно пожал плечами. «Нет-нет, это интересно», — сказал курчавый. «Это смело. Хотя, думаю, ошибочно. Ну, приходите. Поспорим». С Сенькой мы не разговаривали до конца 10 класса. На выпускном вечере он попробовал растопить лед нашей ссоры идиотским приглашением на танец. Подошел и спросил, криво ухмыляясь:
8: «Спляшем, Григорий?»
9: «Ну как забыть звончей звонка капель и девочек?»
0: А на мне платье было белое колоколом, совершенно прекрасное. Прическа была из отросших волос. И даже губы я тронула маминой помадой. «Спляшем», — говорит Григорий. Я сказала: «Хромай отсюда, костыль». Вот так. Наши судьбы, сведенные однажды промозглой ночью под испуганно шелестящей чинарой, разлетелись врозь, каждая в своем направлении. До меня, конечно, долетали обрывки слухов, что Сенька закончил театральный институт, но не актерский, а режиссерский факультет. Потом попалась однажды на глаза заметка, в которой ругали спектакль, им поставленный, за бездоказательно новую трактовку какой-то исторической пьесы. Заметка, надо сказать, тоже была достаточно бездоказательна.
9: Еще одно последнее сказание.
0: Лет через 15 я оказалась в родном городе. Перезвонилась с одноклассниками, узнала новости. Кто кем стал, кто с кем разошелся, у кого сколько детей. «Про Плоткина слышно там, в столице?» — спросила одноклассница. «Он же у нас режиссер, знаменитость. Говорят, кошмарно талантливый. Вроде его в Москву приглашали даже, обещали постановку в каком-то театре. Ты встреться с ним, он совсем не зазнался. Телефон дать?» Я не стала звонить Сеньке. Просто пришла на репетицию в наш старый драмтеатр, где Семен Плоткин числился очередным режиссером. Мы с ним столкнулись в пустом фойе. Он оторопел, удивился, обрадовался, обнял меня. «Какими судьбами, Григорий?» «Мог бы изречь что-нибудь и потеатральнее», — заметила я. «Ты же, говорят, молодой талант». «Я старый хрен», — возразил Сенька. «Смотри, половины зубов уже нет. Скоро буду булькать, как баба Лиза. Знаешь, я ее иногда приглашаю на спектакль. Жалко, старенькая, булькает». Мы зашли в буфет, взяли по чашечке кофе. «А ты как, Григорий?» — спросил он. «Пишешь, говорят?» «Не читал, прости, времени не хватает». «Не беда», — простила я. «Главное, чтоб на Пушкина хватало. Помнишь сцену в келье? Еще одно последнее сказание. Помнишь?»
10: «А как же? Я был тогда очень талантливый и мог перевернуть театр. Я запросто мог сыграть Гамлета».
0: «Тогда ты про Гамлета ничего не знал», — возразила я. «Ты был шпаной и разгильдяем. Ты всегда был на вылете». «Я и сейчас на вылете», — усмехнулся он. «У меня напряженные отношения с главным. Мы еще поболтали о том о сём, допили свой кофе с каучуковыми булочками из театрального буфета. И Сенька вышел проводить меня до троллейбуса. Он шел, подняв воротник плаща, и, энергично жестикулируя, рассказывал, как задумал поставить Макбета совершенно по-новому, опрокидывая все традиционные взгляды

раз!» Он помолчал и сказал вдруг: «Ты ни о чем не жалеешь? В смысле выбора? Вот ты да я, черти чем заняты! Химерой, вымыслом! Иногда по ночам думаю: здоровый мужик! На что жизнь кладу? Нужно ли это кому-нибудь или только нам? А, Григорий!» Он смотрел на меня, и в его лице было что-то от того Сеньки, который слонялся под деревом ночью, мучаясь неразрешимыми вопросами. Подвалил мой 16-й. Перед тем, как я поднялась в троллейбус, Сенька вдруг поцеловал мне на прощание руку. Галантно заделался, грустно усмехнулась я. «Все равно помню, как ты дореволюционной книгой меня по башке треснул». «Я был влюблен в тебя», — сказал он. «Ради тебя я согласился играть Пимена». Двери сошлись, троллейбус качнулся. «Что ж ты молчал, костыль несчастный?» — воскликнула я. Но Сенька меня уже не слышал. Он стоял, улыбаясь вслед троллейбусу. Руки в карманах, шпана неотесанная.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Во второй половине 60-х во многих странах мира наступил повальный пик увлечения финским танцем Лет Каенко. Записи музыки в стиле этого танца были выпущены более чем в 90 странах мира. Не осталась в стороне и наша страна. Вот, например, песенка Геннадия Подельского и Дмитрия Иванова «Енка». В сопровождении вокального ансамбля «Лайне» и инструментального ансамбля поет эстонский певец Велла Орумец. Послушаем, а может быть и потанцуем.

0: Ван Цельван. Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Тайна Боскомской долины. В то утро мы с женой сидели за завтраком, когда горничная внесла телеграмму от Шерлока Холмса. «Не можете ли вы освободиться на пару дней? Меня только что пригласили расследовать трагедию в Боскомской долине. Буду рад, если вы ко мне присоединитесь. Отправление с вокзала Пэддингтон в 11:15. Мой опыт военной жизни в Афганистане приучил меня не тратить времени на сборы. Из вещей я взял самое необходимое и меньше чем через полчаса отправился на вокзал. Высокая худощавая фигура Холмса уже виднелась на платформе.
2: Хорошо, что вы приехали, Ватсон. Для меня чрезвычайно важно иметь компаньона, на которого я могу полностью положиться. Полицейские на местах обычно малополезны и мыслят стереотипами. Если вы займете два места в углу купе, я схожу за билетами.
1: С удовольствием. В купе не было никого, кроме нас и огромной горы газет, взятых в дорогу Холмсом. Он перебирал их, читая то одну, то другую, и делал пометки. Затем он внезапно смял их в один гигантский ком и забросил на полку.
2: А вы что-нибудь слышали об этом деле, Ватсон?
3: Ничего. Я не читал газет уже несколько дней.
2: Лондонская пресса не дает полный отчет о происшествии. Я просматривал все свежие газеты в поисках новых подробностей. И, насколько я могу судить, это один из тех простых случаев, которые так невероятно трудны.
3: В этом есть противоречие?
2: По большому счету, нет. Нестандартность того или иного дела почти наверняка даст ключ к его разгадке. Но чем более безликое и стереотипное преступление, тем труднее в нем разобраться. В данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого.
3: Так это убийство?
2: Предполагается, что да. Я ни о чем не могу говорить наверняка, пока не составил собственного мнения. Обрисую, как обстоят дела, насколько мне самому удалось это понять. Боскомская долина находится возле города Росс в графстве Хефордшир. Крупнейший землевладелец в этих краях – Джон Тернер. Он сколотил состояние в Австралии и несколько лет назад вернулся на родину. Одну из ферм, которыми он владел, ферму Хедерли, он сдал в аренду Чарльзу Маккарти, тоже бывшему австралийцу. Оба джентльмена были знакомы еще до приезда в Англию, поэтому неудивительно, что они решили поселиться рядом. Тернер был гораздо богаче, поэтому Маккарти стал его арендатором, но отношения между ними по-прежнему оставались приятельскими. Их часто видели вместе. У Маккарти был единственный сын, юноша 18 лет, а у Тернера единственная дочь того же возраста, и оба были вдовцами. Они вели уединенную жизнь, не стремясь к общению с соседями, хотя отец и сын Маккарти часто посещали скачки. У Маккарти было двое слуг, мужчина и женщина, а у Тернера не меньше полудюжины. Вот что мне удалось выяснить об этих семьях. Теперь изложу факты. Боскомская долина, а значит, в прошлый понедельник, Маккарти покинул свой дом в Хедерли в 3 часа дня и отправился к Боскомскому затону. Его образует ручей, протекающий через долину. Утро он провел в городке Росс и сказал сопровождавшему его слуге, что должен торопиться, поскольку на 3 часа у него назначена важная встреча. С этой встречи он уже не вернулся. От фермы Хедерли до затона 25 миль, и по пути туда Маккарти видели двое людей. Один из них старушка, чье имя не упоминается, а другой Уильям Кроудер, егерь, состоящий на службе у мистера Тернера. Оба утверждают, что Маккарти шел один. Но спустя несколько минут Кроудер также заметил сына Маккарти Джеймса, идущего с ружьем в том же направлении, что и отец. По его мнению, сын преследовал отца. О том, что произошла трагедия, Кроудер узнал только вечером. Отца и сына Маккарти видели и после того, как егерь потерял их из вида. К затону со всех сторон подступает лес, который отделен от воды лишь небольшой каемкой травы и камыша. 14-летняя девочка Пейшенс Моррен, дочь сторожа Боскомского имения, в это время собирала в лесу цветы. Она утверждает, что отец и сын стояли на опушке леса у самой воды и яростно ссорились. Она слышала, как Маккарти-старший обругал сына, а тот взмахнул рукой, как если бы собирался ударить отца. Девочку напугало увиденное, она бросилась домой и рассказала все матери. Едва она успела договорить, как Маккарти-младший вбежал в их сторожку, крича, что он нашел отца в лесу мертвым. Он был очень возбужден. При нем не было ни ружья, ни шляпы, а его правая рука и манжет были испачканы свежей кровью. Последовав за ним, они увидели тело, лежащее на траве возле затона. Голова была проломлена каким-то тупым орудием. Судя по характеру ранения, этим орудием вполне мог быть приклад ружья сына. Ружье было обнаружено на траве в нескольких шагах от тела. Ввиду этих обстоятельств молодой человек был немедленно арестован. Во вторник следствие вынесло предварительный приговор «преднамеренное убийство», а в среду он предстал перед мировым судьей города Росс, который направил дело на рассмотрение выездного суда присяжных. Вот основные факты по этому делу, известные следователи и полиции.
3: Трудно представить, как можно опровергнуть такое обвинение. Все косвенные доказательства до единого указывают на сына Маккарти.
2: Косвенные доказательства могут быть очень обманчивы. Они как будто говорят об одном, но стоит вам изменить точку зрения, как они уже будут указывать на нечто прямо противоположное. И тем не менее, следует признать, что все обстоятельства сложились против молодого человека, и не исключено, что убийство совершил он. Однако в округе есть люди, которые верят в его невиновность. Среди них и дочь соседа-землевладельца, мисс Тернер. Она-то и обратилась к инспектору Лестрейду, возможно, вы его помните, для защиты Джеймса Маккарти. Лестрейд пришел в замешательство и передал это дело мне.
3: Боюсь, что факты настолько очевидны, что защита окажется невозможной.
2: Нам могут стать известны и другие очевидные факты, которые наверняка предоставит мистер Лестрейд. Вы знаете, что я не хвастаюсь, когда говорю, что могу подтвердить или опровергнуть его теорию средствами, которые он не в состоянии применить или даже понять.
3: Да.
2: Ну, например, я совершенно уверен, что в вашей спальне окно расположено справа. Вряд ли Лестрейд смог бы заметить столь очевидный факт.
3: Но как вы...
2: Дорогой мой, я давно с вами знаком и знаю, что для вас, как для бывшего военного, характерна чрезвычайная аккуратность. Вы бреетесь каждое утро, а летом используете для этого солнечный свет.
3: Да.
2: Но левая сторона лица у вас выбрита менее тщательно. Очевидно, что левая сторона освещена хуже правой. Это лишь один тривиальный пример наблюдения и умозаключения. Да-да, в них-то и состоит мой метод. Итак, две небольшие детали, выявленные следствием, заслуживают внимания.
3: Какие же?
2: Молодого человека арестовали не сразу, а по возвращении на ферму Хедерли. Когда ему объявили, что он взят под стражу, он ответил, что не удивлен, поскольку этого заслуживает. Благодаря этой его реплике у следователя, естественно, исчезли всякие сомнения.
3: Это было признание?
2: Нет. Сразу после этого он заявил, что невиновен.
3: Учитывая всю цепочку предыдущих событий, это было, по меньшей мере, подозрительно.
2: Напротив, это самый яркий луч, который пока прорывается сквозь облака. Удивись он своему аресту или вырази негодование. Мне бы это показалось чрезвычайно подозрительным, так как подобные чувства неестественны при подобных обстоятельствах. Они обличают человека, которому есть что скрывать.
3: Да-да-да.
2: То, что он честно признал ситуацию, указывает на него как на невиновного или как на человека невероятной твердости и самообладания.
3: Да.
2: Что же касается слов о том, что он этого заслуживает, их тоже нельзя считать неестественными. Ну, вспомним, что перед этим молодой человек был так резок с отцом, что, по словам девочки, даже замахнулся на него. Раскаяние и самоукорение в его слова кажутся мне вполне естественными.
3: Людей отправляли на виселицу, имея гораздо меньше улик.
2: Это да. И многих повесили безвинно.
3: А как сам молодой человек объясняет случившееся?
2: Боюсь, его рассказ мало чем поможет его защитникам. Хотя на два момента в нем стоит обратить внимание. Вот... Прочтите сами.
1: Из стопки газет Холмс выбрал местную и указал мне на параграф, где молодой человек излагал свою версию событий. Вот что я прочел. Затем был допрошен мистер Джеймс Маккарти, единственный сын покойного. Он дал следующие показания. «Последние три дня я провел не дома и вернулся только утром, в прошлый понедельник, 3 числа. Отца в момент моего приезда не было дома, и служанка сказала, что он отправился в Росс с конюхом Джоном Коббом. Однако я не понял, в каком направлении он ушел. Тогда я взял ружье и направился к Боскомскому затону, на другой стороне которого есть кроличья нора. По дороге я видел егеря Уильяма Кроудера. Как он и говорит в своих показаниях, но он ошибается, считая, что я преследовал отца. Я и понятия не имел, что отец был впереди. Не доходя 100 ярдов до затона, я услышал возглас «Ку!». Так мы с отцом обычно окликали друг друга. Тогда я поспешил вперед и увидел его стоящим возле затона. Казалось, он был удивлен моим появлением и грубо спросил, что я здесь делаю. Затем разговор между нами перерос в ссору, едва не дошедшую до драки, поскольку мой отец был очень вспыльчив. Видя, что эмоции выходят из-под контроля, я оставил его и отправился обратно на ферму Хедерли. Не пройдя и 100 ярдов, я услышал сзади ужасный вопль, заставивший меня вернуться назад. Я обнаружил отца с ужасной раной на голове. Я бросил ружье и приподнял его, но он скончался почти сразу же. Я отправился за помощью к сторожу мистера Тернера, чей дом стоял ближе всего. Когда я вернулся, рядом с отцом не было никого. И я представить себе не могу, кто нанес ему раны. Его не слишком любили в округе за его характер, но, насколько знаю, врагов у него не было. Больше мне ничего не известно. Следователь, ваш отец сделал перед смертью какие-то заявления. Свидетель, он пробормотал несколько слов, но я разобрал только слово «рэт» — «крыса». Следователь, вы как-нибудь можете это объяснить? Свидетель, нет, я подумал, он бредит. Следователь, из-за чего у вас с отцом возникла ссора? Свидетель, мне не хотелось бы об этом говорить. Следователь, я вынужден настаивать на ответе. Свидетель, я не могу ответить, уверяю вас, что это не имеет никакого отношения к трагедии. Следователь, это решать суду. Думаю, вы осознаете, что отказ отвечать будет использован в дальнейшем против вас. Свидетель, и все же я должен отказаться. Следователь, насколько я понимаю, возглас «Ку» был обычным сигналом между вами и вашим отцом. Свидетель, да. Следователь, почему же он издал его до того, как увидел вас, не зная даже, что вы вернулись из поездки? Свидетель, не знаю. Один из присяжных. Вы не заметили ничего подозрительного, прежде чем бросились на крик и увидели отца смертельно раненым? Свидетель. Ничего определенного. Следователь. Что вы имеете в виду? Свидетель. Я был в таких чувствах, когда выскочил на поляну, что не мог думать ни о чем, кроме отца. И все же у меня есть смутное ощущение, что когда я бежал, что-то лежало на земле слева от меня. Кажется, что-то серое, возможно, пальто или плед. Когда я поднялся, этой вещи уже не было. Вы имеете в виду, она исчезла, прежде чем вы пошли за помощью? Да, я ее не увидел. Вы можете описать ее? Нет. Но у меня было ощущение, что там что-то лежало. Насколько далеко от тела? В 50 ярдов или около того. Насколько далеко от края леса? На том же расстоянии. И в тот момент, когда эта вещь исчезла, если это действительно было так, вы находились от нее в 50 ярдов. Да, но я был к ней спиной. На этом допрос свидетеля завершился. Я вижу, что судья сурово настроен по отношению к молодому Маккарти. Он обращает внимание на странности и несоответствия. Отец подает ему сигнал, не видя его. Маккарти отказывается пересказать разговор с отцом. Слова умирающего необычны. Все это говорит сильно не в пользу сына.
2: И вы, следователь, никак не догадаетесь использовать самые важные моменты показаний в пользу молодого человека. Вы то приписываете ему слишком много воображения, то слишком мало. Слишком мало, поскольку он не может выдумать причину ссоры, которая завоевала бы расположение присяжных. Слишком много, поскольку он вкладывает в уста умирающего несуразные слова о крысе и рассказывает о непонятно как исчезнувшей вещи. Нет, Ватсон, я начну расследование, опираясь на то, что молодой человек говорит правду. И посмотрим, куда нас это приведет. А пока вот мой карманный Петрарка и больше ни слова об этом деле, пока мы не окажемся на месте преступления. Мы обедаем в Суиндоне и приедем туда через 20 минут.
1: Было около 4 часов, когда мы оказались в милом провинциальном городке Россе. На платформе нас поджидал тощий, лицом смахивающий на хорька человек. Я легко узнал в нем инспектора Лестрейда из Скотланд-Ярда. Вместе с ним мы доехали до гостиницы «Герб Хеффорда», где нам был отведен номер.
4: Я велел подать экипаж. Зная, насколько вы энергичны, думаю, Не успокойтесь, пока не побываете на месте преступления.
2: Это очень мило с вашей стороны.
4: Вы наверняка уже сделали выводы на основании газет. Дело ясно как день. И чем больше в него углубляешься, тем яснее оно становится. Хотя, конечно, невозможно отказать такой хорошенькой девушке. Она слышала о вас и хочет узнать ваше мнение. А вот ее экипаж.
1: Едва он произнес эти слова, как в комнату вбежала одна из самых очаровательных девушек, которых мне доводилось видеть. Ее фиалковые глаза горели, густой румянец покрывал щеки.
5: О, мистер Шерлок Холмс, я так рада, что вы здесь. Я приехала сюда, чтобы сказать вам это. Я знаю, что Джеймс не убивал. Я уверена в этом. Мы знакомы с самого детства, и мне, как никому другому, известны все его недостатки. Но Джеймс и мухи не обидит. Такое у него доброе сердце.
2: Я надеюсь, нам удастся его отстоять, мисс Тернер. Можете быть уверены, я сделаю все, что в моих силах.
5: Но вы читали его показания? И уже, наверное, пришли к какому-то выводу. Вам не кажется, что он просто попал в силки? Вы чувствуете его невиновность?
2: Я считаю это весьма вероятным.
5: Ага, слышите, мистер Лестрейд? Он оставляет мне надежду.
4: Боюсь, мой коллега судит слишком поспешно.
5: Но он ведь прав. Джеймс не мог этого сделать. А что касается его ссоры с отцом, я уверена, что он не рассказал о ней следователю, потому что речь шла обо мне.
2: О чем конкретно?
5: Не буду от вас ничего скрывать. Джеймс уже не раз спорил с отцом обо мне. Мистер Маккарти настаивал, чтобы мы с Джеймсом поженились. Мы всегда любили друг друга, как брат и сестра. Но, конечно, он был слишком молод и так мало знал о жизни. И, в общем-то, ему ничего такого не хотелось. Вот они и ссорились. И наверняка в этот раз из-за того же.
2: А ваш отец, он одобрял этот союз?
5: Нет, он тоже был против. Никто не хотел, чтобы мы поженились, кроме мистера Маккарти.
2: Угу. Спасибо, что рассказали нам это. Могу ли я завтра навестить вашего отца?
5: Боюсь, что доктор ему не разрешит.
2: Доктор?
5: Вы разве не слышали? Бедный папа нездоров уже много лет. Но то, что случилось, совершенно его подкосило. Он слег в постель, и доктор Уиллоус говорит, что его нервная система вконец расшатана. Мистер Маккарти был единственный человек, знавший папу еще в молодости, на прииске Виктория.
2: Золотой прииск Виктория. Именно там, насколько я понимаю, мистер Тернер составил состояние.
5: Да, именно там.
2: Спасибо, мисс Тернер. Вы мне чрезвычайно помогли.
5: До свидания. И да поможет вам Бог.
1: Она покинула комнату так же стремительно, как и вошла. И мы услышали шорох колес ее экипажа.
4: Мне стыдно за вас, Холмс. Зачем возбуждать в ней надежду, которую вам же придется разрушить? Я не слишком мягкосердечен, однако, по-моему, это жестоко.
2: Полагаю, я нашел способ оправдать Джеймса Маккарти. У вас есть ордер на посещение его в тюрьме?
4: Да, но только для вас и для меня.
2: Тогда считайте, что я передумал относительно разъездов сегодня вечером. Мы еще успеем сесть на поезд до Хеффорда?
4: Вполне.
2: Тогда давайте так и сделаем. Ватсон, боюсь, это время для вас пройдет медленно, но я буду отсутствовать всего несколько часов.
1: Я проводил их на станцию, а затем прошелся по улицам городка и вернулся в гостиницу. Там я улегся на диван и постарался занять себя книгой, но в конце концов отложил ее и полностью отдался размышлениям о событиях этого дня. Предположим, несчастный молодой человек говорит чистую правду. Но тогда что приключилось в промежутке между тем, как он расстался с отцом, и тем, как он бросился к Затону, услышав крики? Возможно, характер полученных убитым ран откроет мне что-нибудь, как врачу. Я позвонил и велел принести мне местную газету, содержащую подробный отчет о расследовании. В заключении хирурга говорилось, что задняя треть левой теменной кости и левая половина затылочной кости были разможжены тяжелым ударом тупого орудия. Мысленно я нарисовал себе эту картину. Очевидно, подобный удар мог быть нанесен только сзади. Это в какой-то степени говорило в пользу обвиняемого, поскольку во время разговора он стоял с отцом лицом к лицу. Правда, отец мог повернуться к нему спиной перед ударом. В любом случае, стоило обратить на это внимание Холмса. Затем, что за странные слова умирающего о крысе? Что они могли означать? Это явно не был бред, Человек, умирающий от внезапного удара, как правило, не бредит. Скорее, это походило на попытку объяснить, как он встретил смерть. Но что имелось в виду? И потом, что за серую ткань видел юный Маккарти? Если это правда, то убийца, убегая, должно быть, уронил часть своей одежды, предположительно пальто, а затем у него хватило дерзости вернуться и забрать его, пока Маккарти сын стоял на коленях спиной к нему менее чем в 12 шагах. Что за сплетение загадок? Холмс

0: слишком сообразителен, хотя кажется человеком здравомыслящим.
1: Не могу похвалить его вкус. Если он действительно противился женитьбе на такой очаровательной юной леди, как мисс Тёрнер.
0: С этой стороны дела обстоят совсем неладно. Парень влюблен в нее до безумия, но года два назад, когда он был совсем еще юнцом и не успел с ней толком познакомиться, 5 предшествующих лет она провела в пансионе, этого простачка завлекла в свои сети некая буфетчица из Бристоля, и он сдуру на ней женился. Никто не знает его секрет. И можете себе представить, как парня сводит с ума то, что его женитьба на мисс Тёрнер теперь невозможно.
1: Понимаю.
0: Вот почему он пришел в такое неистовство, когда отец в их последнем разговоре стал принуждать его к браку с мисс Тёрнер. С другой стороны, у него нет средств к существованию. А его отец, который, по всем свидетельствам, был человек крутого нрава, полностью лишил бы его содержания, узнав правду. Со своей женой буфетчицей Маккарти-младший и провел 3 последних дня в Бристоле, и отец не знал, где сын в это время находится. Запомните этот факт. Он очень важен.
1: Да-да.
0: Но нет худа без добра. Узнав из газет, что Джеймс в беде и ему грозит виселица, буфетчица отказалась от всяких прав на него и написала бедняге, что у нее уже есть муж на верфи Бермуда и что с Джеймсом ее ничто не связывает. Думаю, эти новости немного утешили юного Маккарти.
1: Но если он невиновен, то кто же убийца?
0: Кто? Я попрошу вас обратить внимание на 2 вещи. Во-первых, у убитого была назначена встреча возле Затона, но встреча не с сыном, поскольку тот был в отъезде, и отец не знал, когда он вернется. Во-вторых, убитый позвал кого-то криком «Ку!», прежде чем увидел сына. На этих 2 обстоятельствах и держится все дело.
2: Как и предсказывал Холмс, на следующее утро не было дождя, и день выдался ярким и безоблачным. В 9 часов Лестрид заехал за нами в экипаже, и мы отправились на ферму Хедерли и к Боскомскому затону.
3: Есть важные новости. Говорят, мистер Тёрнер настолько плох, что вряд ли долго протянет.
0: Он старик, я полагаю?
3: Ему около 60, но его здоровье подорвано тем образом жизни, который он вел за границей. И в последнее время оно только ухудшалось. Убийство соседа тяжело отразилось на нем. Он был старым другом Маккарти и, можно сказать, благодетелем. Поскольку мне удалось узнать, что ферма Хедерли была отдана Маккарти в пользование бесплатно.
0: Неужели? Как интересно.
3: Он помогал Маккарти множество раз. Все вокруг только и говорят о его доброте к нему.
0: Занятно. Не кажется вам необычным, что этот Маккарти, у которого, похоже, так мало собственного имущества и который стольким обязан Тёрнеру, рассуждает о женитьбе своего сына на его дочери, очевидно, наследнице имени, с такой самоуверенностью, словно вопрос уже решен. Еще более странным это покажется, если вспомнить, что сам Тёрнер против их брака. Так нам сказала его дочь. Какой вывод мы можем отсюда сделать?
3: Ну, начинаются выводы. Я затрудняюсь судить об этих фактах, Холмс, поскольку есть риск уйти в беспочвенные фантазии.
0: Верно, верно. Вам трудно делать выводы на основании фактов.
3: Как бы там ни было, в моем распоряжении есть один факт, ускользнувший от вас. Что в смерти Маккарти-старшего виновен Маккарти-младший. А все теории, которые пытаются этому противоречить, взяты с потолка.
0: Лучше иметь взятую с потолка теорию, чем туман в голове. Если я не ошибаюсь, то слева от нас ферма Хедерли.
3: Так и есть.
2: Двухэтажное здание фермы со множеством пристроек производило впечатление удобного жилища. Однако затворенные ставни придавали ему мрачный вид. Мы постучались, и служанка по просьбе Холмса показала нам сапоги, в которых ее хозяин встретил смерть, а также пару сапог сына, хотя и не тех, что были на нем в тот момент». Тщательно сравнив их по разным характеристикам, Холмс велел проводить нас во двор, откуда по петляющей тропинке мы отправились к Боскомскому затону. Идя по следу, Холмс всегда преображался. Те, кто был знаком со спокойным мыслителем, логически рассуждающим на Бейкер-стрит, не узнали бы его сейчас. Он шел, пригнувшись и плотно сжав губы. Он быстро и безмолвно продвигался по тропе вперед через луга к лесу и Боскомскому затону. Земля повсюду была сырой и болотистой. На тропе и на траве по обеим ее сторонам виднелись отпечатки многих следов. Холмс то спешил вперед, то замирал на месте, а один раз сделал небольшой крюк, выйдя на луг. Мы с Лестрейдом шли позади. Боскомский

0: Затон – это обрамленное камышом озерцо, 50 ярдов в ширину, расположенное на границе между фермой Хедерли и обширными владениями мистера Торнера. В лесу с противоположной стороны затона виднелись красные колышки, обозначавшие границу участка богатого землевладельца. Со стороны фермы Хедерли лес близко подступал к воде, отделенной от нее только тонкой каемкой болотной травы, шагов в 20 шириной. Лестрейд указал нам точное место, где было найдено тело. И действительно, земля была настолько влажной, что ясно виднелись вмятины, оставленные раненым при падении. Холмс, судя по его возбужденному лицу и горящим глазам, мог прочитать на помятой траве и многое другое. Он обежал затон, как собака, взявшая след, а затем повернулся к Лестрейду.
1: «Для чего вы входили в воду?»
2: «Я прочесывал дно граблями, думал найти там орудие убийства или что-нибудь еще, что навело бы на след, но как вы?»
1: «Хватит, хватит. У меня нет времени. Но вы косолапите на левую ногу, а такие следы повсюду. Их мог бы и крот разглядеть. А потом они исчезают в камышах. О, как все было бы просто, если бы я оказался здесь сразу, прежде чем это стадо буйволов все истоптало. Вот сюда Маккарти-младший привел сторожа, и они покрыли следами все пространство вокруг тела на 6 или 8 футов. А вот три отдельные цепочки тех же самых ног».
0: Холмс вытащил лупу и лег на плащ, чтобы лучше разглядеть их, разговаривая все это время скорее сам с собой, чем с нами.
1: «Вот следы Маккарти-младшего. Дважды он шел и один раз быстро бежал, потому что отпечатки носков глубокие, а каблуков едва заметные. Это подтверждает его рассказ. Он бросился бежать, когда увидел отца на земле. Вот следы отца. Он прохаживался взад и вперед. Так, а это что? А, ясно, приклад ружья, на который опирался сын при разговоре. А это? Кто-то шел на цыпочках. Тоже квадратные носки, довольно необычные. Сапоги. Вот они приближаются, удаляются, снова приближаются. Наверняка, чтобы забрать плащ. Откуда же они идут?»
0: Он побежал по следу, то теряя его и возвращаясь, то снова находя, пока мы не достигли края леса и оказались под сенью огромного бука. Здесь Холмс снова лег ничком на землю. Долгое время он оставался там, переворачивая листья и сухие прутья, собирая что-то, показавшееся мне просто пылью, в конверт и изучая с помощью лупы не только землю, но и кору, насколько он мог дотянуться. В мху лежал камень с зазубренным краем, который тоже подвергся тщательному осмотру и был взят с собой. Затем Холмс направился по тропинке через лес, пока не уперся в дорогу, где следы терялись.
1: «Это выдающийся случай. Думаю, в этом сером доме справа и живет сторож. Я пойду туда и поговорю с Мороном и, возможно, оставлю записку. После этого мы поедем обедать. Можете идти к Кэбу, и я к вам скоро присоединюсь».
0: Через 10 минут мы сели в экипаж и направились обратно в Росс. В руках у Холмса был камень, который он подобрал в лесу.
1: «Это может вас заинтересовать, Лестрейд? Это и есть орудие убийства».
2: «Я не вижу на нем следов».
1: «Их и нет».
2: «Тогда откуда вы знаете?»
1: «Под ним росла трава. Он пролежал на том месте всего несколько дней. Невозможно определить, откуда он был взят. Это совпадает с данными расследования. Следов какого-либо иного оружия нет».
2: «А кто же убийца?»
1: «Это высокий мужчина, левша, хромой на правую ногу, носит охотничьи сапоги на толстой подошве и серый плащ. Курит индийские сигары, использует мундштук и носит в кармане тупой перочинный нож. Есть еще несколько примет, но тех, что я перечислил, достаточно для нашего расследования».
2: «Не могу воспринимать это всерьез. Хорошо придумывать теории, но нам придется иметь дело с твердолобыми британскими присяжными».
1: «Посмотрим на результат. Вы используете свой метод, а я свой. Я буду занят во второй половине дня и, возможно, вернусь в Лондон вечерним поездом».
2: «И оставите дело незавершенным?»
1: «Нет, завершенным».
2: «Кто же преступник?»
1: «Человек, которого я описал».
2: «А кто он?»
1: «Его нетрудно будет найти. Здесь в округе не слишком большое население».
2: «Я мыслю практически.
3: и не могу позволить себе слоняться по округе в поисках хромого левши. Меня подымет на смех весь Скотланд-Ярд.
1: Хорошо, я дал вам шанс. А вот и ваша гостиница. Всего хорошего. Я черкну вам записку, прежде чем уеду.
0: Покинув Лестрейда, мы вернулись к себе и застали обед на столе. Холмс был молчалив и погружен в свои мысли. Когда со стола было убрано, он заговорил.
4: Я попрошу вас, Ватсон, сесть в это кресло и выслушать речь, которую я собираюсь произнести.
5: Так.
4: Я несколько растерян, и вы могли бы помочь мне советом.
5: Пожалуйста.
4: Во время расследования мы столкнулись с двумя фактами в рассказе юного Маккарти, которые сразу обращают на себя внимание. Один состоит в том, что, по его словам, отец крикнул «Ку!», прежде чем увидел сына. Другой — слова умирающего о крысе.
5: Да-да-да.
4: Пробормотал он несколько слов, но сын разобрал только «крыса». От этих двух фактов мы и будем отталкиваться, предполагая, что юноша говорит чистую правду.
5: А как же тогда объяснить «Ку»?
4: Очевидно, он хотел позвать не сына. Маккарти считал, что сын находится в Бристоле. Юноша совершенно случайно оказался рядом. Ку предназначалась для другого человека, с которым у него была назначена встреча. Но возглас «Ку» характерен для Австралии. Им пользуются австралийцы. И есть серьезные основания полагать, что человек, с которым Маккарти должен был встретиться у Боскомского затона, жил в Австралии.
5: А при чем здесь крыса?
0: Холмс вытащил из кармана свернутую в трубочку бумагу и расправил ее на столе.
4: Это карта колонии Виктория. Вчера вечером мне прислали ее телеграфом из Бристоля. Теперь я прикрою рукой часть карты. Что здесь написано?
5: Ред. Крыса.
4: А сейчас?
5: Балларет.
4: Совершенно верно. Именно это слово пробормотал умирающий, из чего сын смог разобрать только последний слог. Он пытался выговорить имя своего убийцы, такой-то и такой-то, из Балларет.
5: Потрясающе!
4: Да, как видите, круг сужается. Серый предмет одежды, подтверждающий истинность слов сына, действительно существует. Из первоначального тумана возник совершенно реальный австралиец из Балларета в сером плаще.
5: Определенно.
4: Который чувствовал себя как дома в этой местности, поскольку до затона можно добраться только с фермы или через имение, где вряд ли будут бродить незнакомцы.
5: Совершенно верно.
4: Теперь вернемся к нашей сегодняшней экспедиции. Осмотрев землю, я выяснил некоторые подробности о личности преступника, которые сообщил Лестрейду.
5: Положим, его рост вы могли приблизительно определить по длине шага. Сапоги тоже можно представить себе, исходя из их отпечатков. Но его хромота...
4: След его правой стопы всегда менее четок, чем левый. Он переносит меньше веса на правую ногу. Почему?
6: Потому что хромает.
5: Ага. А его леворукость?
4: Удар был нанесен прямо сзади, но в левую часть головы.
5: Да.
4: Ну, кто мог такое сделать, как не левша? Во время разговора отца с сыном он стоял за деревом и даже курил там. Я нашел пепел от сигары, и мои знания о видах табачного пепла дают возможность отнести ее к индийским. Как вам известно, я посвятил этому некоторое время и написал монографию о пепле 140 различных трубок, сигар и сигарет. Найдя пепел, я огляделся и обнаружил в мху окурок. Это была индийская сигара, изготовленная в Роттердаме.
5: А мундштук?
4: По окурку было видно, что его не держали во рту, значит, использовался мундштук. Кончик был отрезан, а не откушен, но отрезан неровно. Из чего я заключаю, что нож был тупым.
5: Холмс, Холмс, вы соткали вокруг этого человека сеть, из которой не выбраться. И спасли жизнь невиновному. Я вижу, к кому подводят все улики. Убийца.
7: Мистер Джон Тёрнер.
0: Портье прервал нас, объявив имя гостя и открывая перед ним дверь нашей гостиной. Вошедший производил необычное и внушительное впечатление. Медленный хромающий шаг и опущенные плечи делали его дряхлым на вид, в то время как резкие черты лица и огромная фигура говорили об исключительной силе его тела и духа. Его косматая борода, сидеющие волосы и кустистые брови придавали внешности достоинство и мощь. Но лицо было пепельно-серым, а на губах и кончиках ноздрей проступала синева. Для меня с первого взгляда было ясно, что он находится во власти хронического и смертельного заболевания.
4: Пожалуйста, присядьте на диван. Вы получили мою записку?
8: Да. Ее принес сторож. Вы сказали, что хотите встретиться со мной здесь, чтобы избежать скандала.
4: Если бы я сам отправился к вам, пошли бы толки.
8: Зачем вы хотели со мной встретиться?
4: Мне все известно о Маккарти.
8: Господи, помоги мне. Нет, я бы не допустил, чтобы юношу обвинили. Клянусь, я бы заговорил, если бы на суде дело обернулось против него. Я бы и сейчас заговорил, если бы не моя дорогая девочка. Ее сердце будет разбито, если меня арестуют.
4: До этого можно не доводить.
8: Как?
4: Я неофициальное лицо. Это ваша дочь попросила меня принять участие в деле, и я действую в ее интересах. Но юного Маккарти, несомненно, нужно выручать.
8: Мне недолго осталось. Я уже много лет болен диабетом. Мой доктор говорит, что я могу не протянуть и месяца. Но лучше умереть под собственной крышей, чем в тюрьме.
0: Холмс поднялся и сел за стол, положив перед собой стопку бумаги.
4: «Расскажите нам правду, а я запишу факты. Вы подпишетесь, а Ватсон будет свидетелем. Тогда я смогу обнародовать ваше признание в самом крайнем случае, чтобы спасти юного Маккарти. Обещаю вам не использовать его, если это не будет жизненно необходимо».
8: «Неизвестно, доживу ли я до выездной сессии суда. Так что для меня это не слишком важно. Но я бы хотел избавить Элис от потрясения. Я расскажу вам, как было дело. Продолжалось это долгие годы, но рассказ мой много времени не займет. Вы не знали этого покойного Маккарти. Он был сущий дьявол. Точно вам говорю. Боже, сохрани вас от такого человека. Он держал меня в тисках 20 лет и исковеркал всю мою жизнь. Я расскажу вам, как я попался к нему на крючок. Это было в начале 60-х на прииске. Я был тогда молодой парень, отчаянный, готовый заниматься чем угодно. Я связался с дурной компанией, пристрастился к выпивке. С участком мне не повезло, и я стал тем, кого называют бандит с большой дороги. Нас было шестеро. Жизнь у нас пошла лихая. Время от времени мы совершали налеты на станцию или останавливали повозки. Меня называли «Черный Джек» из Баларета. И нас с ребятами до сих пор помнят в колонии как банду Баларета. Как-то раз из Баларета в Мельбурн под охраной отправляли золото. Мы лежали в засаде, а затем напали на них. Охранников было шестеро. Шестеро и нас. Но с первого же залпа мы вышибли из седла четверых. И все же, пока добрались до груза, троих наших успели уложить. Я приставил пистолет к голове возницы. Им-то и был этот Маккарти. Я пощадил его. Хотя я видел, как пристально он разглядывает меня своими глазенками, чтобы получше запомнить. Мы унесли с собой золото, стали богачами и вернулись в Англию, где никто не подозревал о нашем прошлом. Там я расстался со своими старыми дружками и решил зажить тихо. Я купил это поместье и старался тратить деньги на добрые дела, чтобы как-то искупить то, как они мне достались. Женился, но моя жена умерла молодой, оставив мне мою дорогую Элис. Даже когда она была совсем ребенком, ее детская ручонка, казалось, всегда направляла меня на путь истины, так, как это не удавалось никому другому. Короче, я начал жизнь с чистого листа и сделал все, чтобы загладить свое прошлое. Все шло хорошо, пока Маккарти не взял меня в оборот. Я отправился в город по финансовым делам и встретил его на Риджент-стрит. Он выглядел настоящим оборванцем. «Вот мы и встретились, Джек», — сказал он. «Теперь мы твоя семья. Нас двое, я и сынишка. И ты мог бы нас обеспечить. А не захочешь, стоит мне только свистнуть полицейским». Так они поехали со мной и зажили на моей лучшей ферме, не платя арендную плату. И не стало для меня ни мира, ни покоя, ни забвения. Куда бы я ни повернулся, я все время видел его ухмыляющуюся физиономию. А когда подросла Элис, стало еще хуже, потому что он быстро раскусил, что я больше, чем полиции, боюсь того, как бы дочь не узнала правду о моем прошлом. Чего бы он ни захотел, я отдавал ему без звука землю, деньги, дома, пока, наконец, он не потребовал того, что я отдать ему не мог. Его сын к этому времени подрос, как и моя девочка. О моем плохом здоровье было известно. И он уже предвкушал, как его парень женится на Элис и вступит во владение всем поместьем. Но я встал насмерть. Не позволю я его проклятому роду соединиться с моим. Не то чтобы парень мне не нравился, но в его жилах текла кровь Маккарти, и этого было достаточно. Маккарти угрожал, я стоял на своем. Мы должны были встретиться у затона на полпути между нашими домами, чтобы окончательно все обговорить. Когда я пришел туда, то увидел, как он разговаривает с сыном, так что закурил сигару и стал ждать за деревом, пока Маккарти не останется один. Но по мере того, как я прислушивался к разговору, меня все больше охватывал гнев. Он принуждал сына жениться на моей дочери, настолько не считаясь с ее мнением, как если бы она была уличной девкой. Я чуть с ума не сошел, представляя себе, как она окажется во власти такого человека. Мог ли я не разрубить этот узел? Я обречен. Чего мне бояться? Я сделал это, мистер Холмс. Сознавать, что моя дочь может попасться в тот же капкан, что и я, было выше моих сил. На крик прибежал его сын, но я успел скрыться в лесу, хотя мне и пришлось вернуться, чтобы подобрать оброненный плащ. Вот как все случилось, джентльмены.
0: Холмс протянул ему бумагу, и старик подписал свои показания.
9: Не мне вас судить. Не дай бог никому испытать такое искушение.
8: Не дай бог, сэр, не дай бог. Что вы теперь собираетесь делать?
9: Учитывая ваше здоровье, ничего. Вы сами знаете, что скоро будете держать ответ на более высоком суде, чем суд присяжных. Я сохраню ваши показания, и если юному Маккарти вынесут обвинительный приговор, буду вынужден их использовать. Но если нет, их никто никогда не увидит, и мы сохраним ваш секрет. Будете вы живы или нет?
8: Тогда прощайте. Когда придет ваш час, вам будет легче умирать, зная, как вы облегчили мою жизнь. Прощайте.
0: Пошатываясь и содрогаясь всем своим огромным телом, он хромающим шагом вышел из комнаты.
9: Господи, только ты знаешь, для чего все случается так, как случается.
0: Джеймс Маккарти был оправдан. Благодаря большому количеству доказательств, предоставленных Холмсом в распоряжении адвоката. Старик Тёрнер прожил еще 7 месяцев с момента нашей встречи. Судя по всему, его дочь и сына Маккарти ждет счастливая совместная жизнь, и темное прошлое их отцов уже никогда не омрачит ее.

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

теперь срок пришел, нужно выбросить мел. Белой краской на белом холсте не сказать даже то, что понятно всем. Даже снег белой краской — ложь. Я весь мир обошел, я смотрел на огонь, я впитал в себя спектры всех радуг земли.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: Сергей Яковлевич, кантеле, джинс кантеле, а Стангрид-центр когда появился и как?
2: Стангрид-центру скоро будет 5 лет в январе. 5 лет назад, где-то вот в декабре 2011 года, я задумался, а что я буду делать, выйдя на пенсию? У нас ведь на севере пенсия в 55 лет дается, если есть стаж. Какой-то этап жизни проходит, что будет потом? При этом я работал во Дворце творчества и пошел год такой где-то предпенсионный, большой запрос на работу с аутистами. И я пытался организовать эту работу группы аутисты или дети с аутическим спектром на базе дворца, но как-то там не было возможности организовать такое настоящее музыкально-терапевтическое пространство. Это требовало больших затрат. Так как-то так сложилось, что 5 лет назад появилась возможность аренды в удобном районе города с удобным подъездом, практически центр у железнодорожного вокзала. Появился надежный ассистент в Европе, в Америке, где давно музыкальная терапия, всегда работает 2 человека как минимум, то есть ассистент. Одна из моих учениц по джинс-кантеле, Мария Сибелева, показала себя уже там на базе дворца, что аутисты ей дают ручки. Вы понимаете, это очень редкое качество, чтобы аутический ребенок первый раз в виде человека мог дать ему ручку. Так еще как-то получилось, что в течение многих лет я собирал музыкальные инструменты дома. И подарки, и что-то покупал, и большая коллекция и кантелей, и духовых, и даже была своя ударная установка. Вот я приобретал, не знаю для чего, и оказалось, это все приобреталось для того, чтобы создать центр, и его можно было оснастить уже теми инструментами, которыми могли пользоваться дети. В течение 5 лет, конечно, мы мощно разрослись и инструментами, и опытом. Стали приходить дети, это очень мило, с 2-месячного возраста такие ученики. Не только дети с особыми потребностями, с особыми возможностями здоровья. Стали приходить взрослые, целые семьи, многодетные семьи. Богатая палитра клиентов. Спасибо нашим родителям. Они поддерживают.
1: Поддерживают финансово? Вот тоже вопрос очень интересный. Центр функционирует как социальный проект?
2: Нас никто не поддерживает. Мы все живем за счет родителей, за счет учеников. Это и аренда, это налоги, это приобретение инструментов. Никакой бюджетной поддержки ниоткуда у нас нет.
1: К сожалению.
2: Я даже и не знаю.
1: Да, это сложный вопрос, поскольку я сам работаю в общественных организациях. Вы правильно отвечаете, потому что неизвестно, что лучше, так как грантовое финансирование, какое-то еще финансирование. Это, конечно, хорошо, но львиная доля времени уходит на подготовку отчетов.
2: Мы участвуем в других проектах, и уже на стадии написания с нами сотрудничают различные организации, и мы говорим, да, мы готовы участвовать, мы проведем то или иное событие, то мероприятие. Проблема в том, что, к сожалению, не все дети, которые бы хотели, могли посещать занятия именно в силу материального положения семьи. Особенно сейчас в кризис, кто-то уходит, мы бы рады, но, к сожалению, увы, вот зарплата не позволяет. И мы бы пошли бы, наверное, на то, чтобы кто-то бы помогал этим родителям посещать какой-то программе. Пока этого нет.

0: Мы очень много говорили сейчас с вами о том, что же такое музыкальная терапия. Но, наверное, наши слушатели не очень представляют, что же ждет их на этих занятиях. Вот, например, если я окажусь в Карелии и приду к вам в Сангрид-центр, что ждет меня?
1: Так, вы заходите. Я скажу «добро пожаловать», снимайте обувь при входе, вот на этом, на черном коврике, потому что мы занимаемся носочком. Потом я вас посажу на диван и начну мучить вопросами. А зачем вы пришли? С чем? Вот, вы мне скажете, меня привело любопытство. Тогда я скажу, ну, хорошо, добро пожаловать. И я начну хвастаться музыкальными инструментами, теми возможностями упражнений, которые они дают. Вероятно, сначала мы начнем с вами использовать свое тело, хлопки, руками, да, голосом экспериментировать. Мама. Пробуждать голос. Может быть, что-то на body percussion сделаем. Вот, вы будете сидеть на стуле и видеть синтезатор, пианино, кантели, балалайку, гитары, флейты, баритон, ударную установку, чимес, губные гармошки, глиняные птички, еще целый шкаф различных маленьких музыкальных инструментов, перкуссии.
0: И каждый инструмент можно будет взять в руки и подержать в руках.
1: Не просто держать и играть. Да. Может быть, мы пойдем с вами по пути такому, что я держу в руках кантели, показываю. Вот на нем простейшим образом можно сыграть так, изобразить карельский ветер. 5 секунд, и я даю вам это кантели. Также с флейты, гармошки, мелодики, балалайка, гитары, пианино. Давайте сыграем в 4 руки на пианино. На барабанах играем, на джембах или бонгах. Играют вот так, вот такие упражнения. Давайте здесь вот сочиним или споем, или просто пообщаемся. Для меня очень важен в музыке диалог и вообще в системе. Помимо импровизации, ключевое слово. Второе слово — это диалог. Это диалог между учеником и учителем. Это диалог между учениками. Это диалог ученика с самим собой. А вы уже выберете тот инструмент, который ближе вашей душе, вашему физическому состоянию. И на нем, может быть, мы обострим. И в следующий раз, при следующей встрече, вы начнете углубляться. Или же, как это бывает, с Дмитрием мы проговаривали об этом до эфира, нередко после занятий в Сангрид-центре люди спрашивают в конце, а где можно приобрести вот тот или иной инструмент? Человек продолжает сам. Как я уже говорил неоднократно, для меня задача с теми, кто пришел ко мне в общение, на занятия в Сангрид-центр, я хочу этих людей не привязывать к себе личностно, а запустить внутри такой механизм, чтобы человек сам мог потом импровизировать по жизни, развиваться музыкально в том числе. В каждом сидит творческая составляющая. Иногда ей нужно легкого толчка, ну, может быть, пинка, чтобы человек решился развиваться и идти дальше. Маша, вы довольны нашим занятием?
0: Да, и я сразу скажу, что я бы выбрала фортепиано или синтезатор.
1: Ой, с удовольствием. Это мои тоже любимые инструменты.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах. Вы сказали, что к вам приходят дети с 2-месячного возраста. Я понимаю, что может сыграть на музыкальном инструменте, даже на самом простом, ребенок, которому 2-3 года. Но каким образом участвует ребенок такого маленького возраста, как 2 или 3 месяца?
1: Ну вот это да, этот вопрос очень многие родители задают и не понимают. Приходят с маленькими грудными детьми и говорят, а чему вы их учите? Эти дети, они просто сидят или у мамы на колени, или лежат и слушают. И я создаю вместе с Машей, вместе с другими родителями, мы создаем музыкальную среду, среду живой музыки, интонируемой, лирической, веселой, тихой, громкой, быстрой, медленной, мажорной, минорной, песня, либо инструментальное произведение. А ребенок наблюдает или слушает. Вот. Недавно совсем были обнаружены так называемые зеркальные нейроны в мозгу человека. Зеркальные нейроны, которые отражают какую-то деятельность, которую человек наблюдает. Футбольный болельщик, сидя за телевизором, мысленно, да, психологически вместе с футболистами бегает. То же самое проявляется у детей. Они наблюдают, они запоминают, у них откладывается впечатление, какие-то переживания, которые проявятся, конечно, не сейчас, гораздо позже. И мы не знаем, какие именно вот переживания, впечатления остались у этого ребенка. Но то, что они оставляют след, это видно, потому что ребенок не истерит, не кричит, не плачет. Он наблюдает, он глазками пилькает. Но вот эта девочка Гуля, которая пришла в 2 месяца, она с 2 месяцев среагировала на мелодический инструмент. Мелодика. Знаете, такой духовой инструмент. Или пианика. Это был единственный инструмент, который вызывал ее длительный взгляд и изумление, и она наблюдала за мной. Я мог покачиваться, и глаза следили за мной. И до сих пор, сейчас ей 2 года, она потрясающе танцует, реагирует на музыку, пытается играть уже более правильно на музыкальных инструментах, и она как бы мелодист в психологии. Второй мальчик пришел в 3 месяца, они вместе, Семен. Тот сразу потянулся к бонгам, и в течение занятий уже в 3 месяца он по бонгам лупасил. Сегодня ударные инструменты для него – это самое главное. И фортепиано. Последние месяцы где-то появился интерес устойчивый к синтезатору и фортепиано. Ему сейчас 2,5 года, берет табуретку и уже сам подсаживается ко мне. «Нина!» Говорит, Нина, пианино, будем играть вместе.
0: То есть, другими словами, вы учите маленьких детей слушать музыку и воспринимать.
1: Я вот это слово «учить», оно в нашей педагогике представляет так, садись и учись. Когда-то я прочитал исследование, что африканские дети до 2-3-летнего или даже 4-летнего возраста значительно опережают в развитии европейских детей. Именно потому, что мамы их таскают все время, они очень много видят с младенчества. В отличие от европейских, которые младенцами видят только коляску и вообще и там кроватку. Потом эта разница, она, конечно, компенсируется, потому что школа, там, детские сады, они дают другое развитие. Но на раннем этапе африканские дети, их впечатления, они их развивают. И вот я создаю эти впечатления. Это не та школа, которая сел и учись. Это и 3-летнему ребенку будет сложно играть на каких-то инструментах. Вот, погладить кантель или подергать струну, это могут уже дети, да, годового. Звездочки. Вот снег пошел. Это могут сделать дети. Ноты учить это гораздо позже и не умение. Я только даю базовое какое-то элементарное знание теоретическое. То, о чем вы спрашиваете, Мария, оно предполагает знания, умения, навыки. Зуны, то, что педагоги прекрасно знают. Да? То есть сначала знания, потом

0: А вот с незрячими детьми у вас занятия проводятся?
1: Ну, у меня в прошлом году еще были 2 ученика, в этом году их сейчас нет. В прошлые годы были, да, 2 незрячих ребенка. Один совсем незрячий, и с остатками зрения была девочка. Да, мальчику очень нравились ударные инструменты, барабан. Он слушал бесконечно, сам играл и вслушивался в вибрирующую поверхность. Девочка реагировала на кантеле, на пение, сама с удовольствием пела.
0: А есть ли люди с нарушениями слуха, и вот им какую пользу музыкальная терапия может принести? Просто даже не я этот вопрос задаю, а мне его задавали, когда узнали, что у нас был мастер-класс в Стангрид-центре. Особенно, например, интересовали люди, ну, с тотальной потерей слуха, потому что в моем случае все-таки хорошая компенсация, да, я использую слуховые аппараты.
1: В практике вот этот мальчик, он еще и с остатками слуха. Опыта у меня не было, кроме одного. На одном из семинаров финских музыкальных терапевтов участвовал в нем, в его работе, американец, слепо-глухонемой от рождения. У него был переводчик рядом. И он приехал в Финляндию продолжать обучаться профессии музыкального терапевта. Для меня это было вообще потрясение, что это возможно. Финский один из докладчиков рассказывал о диджериду. И я увидел, как этот американец попросил поиграть ему на диджериду в спину. Он слушал вибрации спиной. Я этот опыт использовал в работе с вашей группой. Да? Помните джембе, которые я прикладывал к людям? То есть я понимаю, что можно помочь человеку и дать, рассказать через тембры, через вибрации на физическом уровне, когда слух совсем его мало. Потому что я сам люблю эти вибрации. Финны придумали замечательную вещь. Называется физиоакустическое кресло. К сожалению, оно очень дорогое, чтобы его приобретать. У меня его нет в кабинете. Но это замечательное средство от разных болезней, но хотя бы даже для релаксации. Суть в чем, что это мягкое кресло, в которое человек может лежать или полулежать. В него встроены низкочастотные динамики. И компьютер управляет программой. Может звучать музыка, а может быть только вот это рокот, это низкочастотное. И представляете, ощущение, как будто вы на кошку, которая мурлычет от удовольствия, вы на нее просто в нее легли. Ну и потом, я думаю, что в любом случае активная форма в вашей группе, да, Дмитрий, сколько людей стали играть на барабанах, да? Чисто тактильные ощущения. И либо барабан, либо кантели, где кончики пальцев, но опять же, на кончиках пальцев, которыми мы играем на струнах кантели, сосредоточено очень большое количество нервных окончаний.

0: том числе, которые дают радость. Очень даже приятно сидеть и перебирать. Приятно для пальцев. Ну и для слуха тоже.
1: Ну не только для слуха, сразу что-то как будто поднимается в организме.
0: Наверное. Еще когда в бытность моей работы во второй поликлинике с главным врачом Олег Юнилайнин, кстати, я не назвал его имя, мы хотели провести серьезные исследования воздействия музыки на детей, но не смогли договориться с кафедрой педиатрии университета. Я думаю, что это впереди еще много-много работы для молодых, которые сегодня пошли этим путем музыкальной терапии. Кстати, у меня уже 3 ученика есть, я этому очень рад. Те, которые продолжают работать.

0: Ну вот с таким инструментом, как кантеля, мы уже познакомились. А какие еще инструменты у вас есть, экзотические, необычные? Расскажите, пожалуйста, о них.
1: Еще мы используем активно флейты для развития речи, укрепления дыхания. Прежде всего, блок флейты, но также и наши карибские народные пастушьи берестяные флейты. Используем мы варган. Этот инструмент возвращает как-то всех в глубокую древность.
2: Ой-ой-ой.

0: Ну, я уже даже себя представил в каком-нибудь там шаманском одеянии.
1: Этот инструмент куда-то, вот у меня по ощущениям, он уходит в позвоночник туда.
2: А как этот инструмент выглядит?
1: Это культурный аналог для русской. Будет медведь из сказки, который играет на щепочке, оставшейся от дерева, в которое попала молния. Здесь гибкий, эластичный у меня металлический язычок, встроенный в подкову. Наверное, в детстве в школьниках многие играли, прижимая к столу линейку, и она создает такой вибрирующий звук. Вот этот инструмент, он не карельский. Вот остался у тюркских народов. Я впервые услышал его в Туве. Но потом прочитал в научной литературе, что, оказывается, в средние века в Европе этот инструмент пользовался среди молодежи такой же популярностью, как в настоящее время гитара. Молодежь тусовалась и играла в подворотнях средневековых на варганах. Этнический еще инструмент йохико. Но этот звук специфичный для маленьких детей. И, в общем-то, для детей с обостренным слухом он не очень приятен для восприятия. Напоминает немножко скрежет мокрым пальцем по стеклу. Ну, ударные среди карельских – это барабанка, пастуший сигнальный инструмент. Это шаманский бубен, саамский, оставшийся в Карелии со времен, когда-то они были саамы здесь, на этой территории, пока их карелы не выгнали далеко на север. Ну вот, и рубель, в принципе, бытовой прибор, утюг, либо стиральная машина бабушкина. Стирали с помощью. Мастера делают таким образом, что на рубеле возникает несколько звуков, и он симпатично звучит. И трещотка, и коробочка, сочетание двух инструментов. Еще есть берестяные погремушки, то, что относится к этносам. В Карелии либо пастушьи флейты продольные, либо берестяные трубы. Берестяная лента, скрученная в трубу. Играют как на трубе. Таким звуком. Плюс тростевые лиру. Мастера делают современную, очень хорошую лиру, профессиональную, звучащую качественно, но техника игры очень сложная, потому что трость.
2: А у вас только карельские народные инструменты или инструменты других народов России и мира тоже у вас есть?
1: Конечно, самые разные инструменты и классические инструменты. Большим спросом, особенно среди маленьких девочек, пользуется ударная установка. Классическая, академическая, с бочкой, с хэтом, со всеми томами, с малым барабаном и тарелками. Африканские барабаны, на которых играют руками, джембе, либо бонги. Ну вот, различные трещотки, коробочки. Что раздобуду, то и есть. Есть виолончель, есть скрипка, есть несколько гитар. Как я говорил, есть балалайка. Ну вот, есть баритон классический из духового оркестра, сакс-баритон. Вот Маша, моя помощница, ассистентка, она играет на поперечной классической флейте большой. Училась на музыкальной школе. Да, я автор методики, которую я назвал «Кантелитерапия». Но бывает, что нередко понимают люди и думают, что это только лишь кантели. Кантели в данном случае выступает символ, конечно, местной культуры, где мы живем и работаем, где рождаются дети. Как правило, это дети, родившиеся здесь, на территории Карелии. В большей степени кантели – это символ тех традиций многовековых, которые стоят у нас в нашей предыстории. Консерватории появились совсем недавно. А мастера игры на кантели, они были в течение столетий. И певцы, не обучавшиеся ни в каких вокальных школах. Это природа. Система обучения шла устная, от учителя к ученику. Кантелитерапия – символ импровизации, символ свободы, символ радости, творчества. А это создается на любых инструментах, которыми мы владеем.

0: Ну вот, Сергей Яковлевич, слушаю я вас, и, знаете, несколько ощущений возникает. Во-первых, погружаешься в какое-то детство немножечко, знаете. Во-вторых, текут слюнки, да, что в Петрозаводске такой центр есть у нас, ну, я вот точно не знаю, возможно, что и нет. И в связи с этим возникает вопрос. Нас слушают во многих городах и даже странах благодаря интернету. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заниматься музыкальной терапией, но кто не может прийти в Стангрид-центр?
1: Ну, между прочим, Дмитрий, Казань ведь не так далеко от вас. Эрик Марковский сейчас учится на психолога в Казани, и он уже ведет музыкально-терапевтическую практику с детьми. Я готов делиться своим опытом, своими знаниями, своим пониманием с людьми. К сожалению, в моей методике живая музыка и живое непосредственное общение двух душ — это играет существенную, ключевую роль. По скайпу, наверное, не будет такого эффекта присутствия и сосуществования, события. Со-радости. Есть во многом такой элемент детскости, непосредственности, радости. В каждом из нас есть ребенок, взрослый и родитель. Такие представления, что мы все были детьми, учились быть взрослыми, и где-то кто-то внутри нас ответственен за то, чтобы род человеческий продолжался жить. Очень плохо, если в человеке остается кто-то один. Либо только ребенок, безответственный, хоть и любопытный, либо взрослый, который вот только действует серьезно здесь сейчас, либо только родитель, который всех учит и все понимает и ответственен за все грехи мира. Мне кажется, что человеческой жизни нужно уметь быть разным в разные моменты жизни и позволять быть себе ребенком, любопытным, непосредственным, смелым, храбрым, не запуганным и не зашоренным. В общем, ключевое слово это здесь – музыкальная импровизация.
2: Я хотела бы еще по поводу импровизации спросить. Вот я сама обучалась музыке в течение 8 лет. Сейчас, к сожалению, больше я сижу за учебниками, чем за инструментом. Но когда начинала обучаться, моя первая учительница по музыке, Ирина Александровна Сабитова, она как раз и учила тому, что гаммы в музыке – это не главное. Да, важно знать ноты, но главное – научиться вот через импровизацию. И больше всего из занятий музыкой мне нравилось две вещи. Это подбирать что-то, что я уже знаю и люблю, и импровизировать. И импровизация у нас проходила по-разному. Иногда Ирина Александровна задавала мне какую-то тему, на которую мы импровизируем. Иногда я под впечатлением от чего-то такого, от чего-то, что я прочитала или что я где-то услышала, задавала какую-то тему. У нас даже было так, что мы делали новогодний концерт, и на каждого из присутствующих в зале, я заранее знала, кто придет, мы делали музыкальный портрет, а наши зрители должны были угадать, кого мы изобразили. Как импровизация происходит у вас? Вы ребенку задаете какую-то тему, на которую импровизируют, или ребенок придумывает и сочиняет?
1: Маша, вы меня раздразнили. Мне очень хочется, чтобы вы пришли в Стангрид-центр и чтобы мы с вами поимпровизировали на разные темы, на разные ситуации. Конечно, для меня важнейшим источником является ребенок импровизации. У меня нет мало тех детей, или они либо маленькие еще, малышки совсем, вот, либо они имеют особые возможности здоровья, которые, в общем, не позволяют им что-то ярко проявлять себя на каком-либо инструменте. Методика состоит в том, что я в своей импровизации подстраиваюсь под состояние ребенка и даю тем самым понять ему, что его готовы в этом мире принять, понять, посочувствовать, сопрожить с ним вместе какой-то эпизод жизни. Конечно, идея идет от ребенка. Это ритм-идея, либо интенционная идея. Хотя есть мальчик Миша, 10-летний, который замечательно может импровизировать на церковных колоколах, либо на фортепиано, либо на мелодике. Появились, кстати, еще 2 замечательных инструмента, которые называются глюкофоны. Аналог ханга, который придумали наши. Сферическая поверхность с прорезями, и получается 10 различных звуков. Колокольня на коленях. А к Новому году у меня есть настоящая маленькая звонница из церковных колоколов. Есть еще по поводу импровизации. У меня несколько способов, Мария. Какой-то ритм, да, я беру от ребенка, либо интонацию, я об этом сказал. Может быть, мое какое-то переживание. Вот, например, «Теплый майский день», пьеса, которую играл Джин Скантели, должна быть запись где-то есть. Основная тема родилась в какой-то из майских реальных дней, когда я просыпаюсь утром, представляете, Карелия — это все-таки северный край, я просыпаюсь, смотрю на улице солнце, я подхожу к термометру, ой, 22 градуса тепла в мае, когда обычно вообще должно быть гораздо холоднее. И я просто улетаю мыслями и чувствами неизвестно куда от предвкушения, какой будет классный день. Иду к фортепиано, и у меня рождается эта мелодия. Сразу выскакивает из меня.

0: Есть еще способ для импровизации. Может быть, он будет вам интересен. Каким образом? Когда-то я обратил внимание, что на древнем кантеле 5 струн. 5 струн соответствуют как 5 пальцев на руке, 5 органов чувств и 5 основных гласных звуков, которые может издавать человек. Причем неважно, на каком языке он говорит. Это О, А, И, У, Э. Других нет. Либо они ютированные, либо близкоязычные. Но, в общем, на многих языках я импровизировал, вплоть до японского, на многих европейских языках по этой системе. Система такова, что эти основные гласные я соотношу со струной. И получается соль, соль, о, ё, ля, а, я, си, и, ы, до, у, ю, ре, е, э. Все гласные русского языка здесь есть. Я беру какое-то слово, либо имя человека, либо, например, название передачи «Зрячее сердце». Да? Маша, произнесите «Зрячее сердце». Эти слова дадут струны, которые создадут мотив.
1: «Зрячее сердце».
0: «Зрячее сердце, зрячее сердце». «Зрячее сердце».
1: Здорово! Иными словами, вы придумали свой музыкальный язык.
0: Получается, да. Способ импровизации. Можно взять из числа. Первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, потом шестерка, опять же, на первый, на второй, третий, четвертый, пятый. 2016 год, тогда это получается так будет. 2, 0, 1, 6. Вот интонация нашего года.
2: Слушайте радио Рансис, слушайте, слушайте радио Рансис.
0: Радио Рансис, ну это радио Рансис, радио Рансис, радио Рансис, слушайте.

0: Вот, слушайте радио Рантис, это так было.
1: Ой, я надеюсь, что вот после такого призыва наши слушатели будут не только слушать нас, но и писать нам отзывы чаще. Да.
2: И сразу же напишут нам письмо после окончания этой передачи.
1: Дорогие друзья, если вы написали письмо сразу же после окончания этой передачи, значит, вы поняли музыкальный язык. А подбираете ли вы уже известные мелодии или песни?
0: Да, конечно. С детьми мы поем детские песни. Я использую для разных целей, это для создания оркестра. Под барабан можем сыграть Моцарта, под ударную установку. Играем красивые мелодии, отечественные, зарубежные, те, которые трогают душу. Я очень люблю мелодии ансамбля Beatles.
2: Yesterday.
0: Например. Или Hey Jude.
1: И потом, ведь если человек подбирает, играет свою любимую какую-то мелодию, все равно вот эти мелодии вызывают какие-то приятные воспоминания в их жизни.
0: Безусловно. Музыкальная терапия учитывает биографию человека и старается и добавить что-то новое в эту биографию, ну и предыдущий опыт, любимая песня из детства, из юности.

0: Блиц-опрос.
1: Поскольку время близится к завершению, Сергей Яковлевич, небольшой блиц-опрос в формате «Короткий вопрос, короткий ответ». Ваша любимая книга?
2: Мартин Иден.
1: Ваше любимое блюдо?
2: Жареная картошка с домашней котлетой и горчицей.
1: С кем из людей прошлого или настоящего вам хотелось бы встретиться?
2: С Рахманиновым, наверное, из прошлого. А с настоящим, в том мире, в котором мы живем, конечно, я как взрослый человек, меня интересуют подтексты политики, что какие там тайны, кремлевские там, или белодомовские тайны, которые, правда, открываются лет через 100 или 200 после того, как произойдет. Просто понять, что же происходит в мире. Наверное, вот с кем-то бы так хотел встретиться. С Путиным.
1: Может быть, он приедет в Петрозаводск.
2: И посетит Стангрид-центр. Вполне, да. Я допускаю.
1: Что для вас главное в жизни?
2: Жизнь.
1: А в музыке?
2: Жизнь во всей ее многозначности, многоцветности, многозвучности. Богатство жизни.
1: В каком месте на планете Земля, где вы еще не были, вам хотелось бы оказаться?
2: В Азии. Юго-Восточной Азии.
1: Какая мелодия сейчас звучит в вашей душе или, может быть, хочется вам что-то сыграть для нас?
2: Давайте я сыграю на ре-минорном кантеле, возвращаясь к тому ответу, что кантель настраивает в зависимости от настроения и состояния. Ре-минорная. Танец коровы. Традиционный наигрыш.

0: Великолепно. Ну и напоследок, каковы ваши планы для Стангрид-центра, для Джинс-кант или, может быть, как планируете Новый год отметить?
1: Пусть все живет и развивается. Пусть появляются новые ученики. Пусть небо даст и вдохновение новую музыку. Пусть будет в мире больше любви, радости, счастья и здоровья.
0: Вы стараетесь, следуя восточной мудрости, все-таки находиться здесь и сейчас и получать удовольствие настоящим, двигаться вперед, я так понимаю, да? Задавать вопрос относительно того, кем вы видите себя через 5 лет, наверное, смысла особого нет.
1: Никто и не знает, что может быть, да, и какие-то планы, рамки. Все-таки законная импровизация – это понимать этот момент, помнить о истории и быть готовым к каким-то открытиям, которые могут ждать сегодня или завтра, какие-то новые явления, новые события, новые мысли.
0: А мечта у вас есть?
1: Лишь бы не было войны, наверное. То, чем я занимаюсь, это все очень радостно. Я рад за учеников, я рад за детей, которые развиваются. Я рад за родителей, которые меняются во время занятий. Пусть будет в мире много счастья, и я стараюсь сделать, чтобы его не убывало.
0: И чтобы приумножалось благодаря музыке взаимопонимание между людьми, потому что вы используете разные музыкальные инструменты. К вам приходят дети, взрослые разных национальностей. Благодаря музыке, наверное, взаимопонимание может и должно приумножаться.
1: Музыка – одно из средств, которое объединяет всех людей. Это особенно заметно на различных международных фестивалях народной музыки, где встречаются люди, исполнители с разных континентов, и они, имея языковые различия, на языке музыки понимают все, что говорят друг другу. И это здорово. Это внушает оптимизм на будущее.
2: Сергей Яковлевич, мы благодарим вас за эту безумно-безумно интересную встречу. Очень было с вами интересно. И, честно сказать, не только я вас, но и вы меня раздразнили. Я бы тоже с удовольствием поимпровизировала. И больше того, я хотела бы вот после этой передачи занятия музыкой мои как-то возобновить.
1: Здорово, я очень рад. Браво. Мои аплодисменты, Мария. Наверное, мы все-таки встретимся когда-нибудь в 4 руки. Между прочим, я очень много гастролировал по молодости. Вся страна, весь Советский Союз был в свое время объезжен от Калининграда до Сахалина. От Мурманска до Сочи. Но я ни разу не был в Нижнем Новгороде. У вас есть шанс восполнить пробел моей биографии.
0: Ну, это скорее у меня, а в Сыктывкаре, наверное, вы были.
1: В Сыктывкаре был, да.
0: Спасибо, что зарядили нас положительной энергией, которая, я уверен, останется в нас надолго и сохранится в нас. А потом мы просто сядем в поезд и приедем в Петрозаводск.
1: Добро пожаловать.
2: Я думаю, не только мы, но и наши слушатели, которые заинтересовались и которые любят музыку народную, эстрадную, любую, тоже присоединятся к нам и к вам и будут также импровизировать.
1: Все добро пожаловать. Только заранее предупредите о приезде. Устроим встречу. Спасибо вам всем. Всем здоровья.
2: Ну и на этом мы завершаем нашу передачу сегодняшнюю. Напомним, что сегодня у нас в гостях был музыкальный терапевт Сергей Яковлевич Стангрид из Петрозаводска. Мы по-прежнему ждем, дорогие друзья, ваших писем на наш электронный адрес pro@kmf.ranthis.org. А над сегодняшней передачей работали ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова, редактор выпуска Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире Радио Ранхис.
0: Всего хорошего, дорогие друзья!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава 7. Делитесь, Константин. Подругам она улыбается весело, подруги ответят и тут же обидятся. Красивая женщина — это профессия, а все остальное — сплошное любительство. Копируя манеру чтения молодых современных поэтов, читал Немирович. «А чьи это стихи?» — спросила Алена. «Роберта Рождественского». «Красивые стихи». «Такой поэт о женщинах некрасиво не напишет. Ты еще молодая, Аленка, и, наверное, не поняла, что мы, мужики, в этой жизни все делаем только ради завоевания ваших сердец». Костя взял руку девушки и приложил ее к своей груди. «Слышишь? Я не вру». Алена громко рассмеялась.